не спеша повезет меня вера. И дорогу свою я, конечно, найду, то, что мне предназначено в жизни, наверное. А весна по пути наряжает поля, просыпается лес, чуть прикрывшись листвою, и толкает все дальше родная земля. Одному мне непросто, но вера со мною.

Не в силах я что-то сказать, прости меня. Я видеть тебя очень рад, а помнишь цветущий тот сад примерно лет 10 назад? Прости меня, я губы твои целовал. Прости меня, любить и беречь обещал.

0: Семь нот, а эффект рокс.
1: Мне снились рощи и поля, лужайки синих васильков.

хотелось мне горький шоколад твоего поцелуя. На моих губах сквозь года пронесу я. Все, что захочу, вновь я сам нарисую. Все, что не сбудется.

что идет от сердца, до сердца и доходит. Радио.

пишу тебе письмо, но знаю, не дойдет оно, ведь я не буду его даже отправлять. Сказать я многое хочу, но, как обычно, промолчу. Бумага стерпит все, что я пишу опять.

0: Переменная облачность сегодня в республике, и лишь жителям Гомеля и Могилева понадобятся зонты. Тамбелгидромет обещает кратковременные дожди, возможно, гроза. В остальных городах вещание Радио Рокс без существенных осадков. В Бресте днем до 27 тепла, в Гродно до 26, в Гомеле и Могилеве воздух прогреется до 25 градусов, в Минске и Витебске сегодня плюс 24.
1: Доброе утро.

Переменная облачность сегодня в республике, и лишь жителям Гомеля и Могилева понадобятся зонты. Тамбелгидромет обещает кратковременные дожди, возможно, гроза. В остальных городах вещание Радио Рокс без существенных осадков. В Бресте днем до 27 тепла, в Гродно до 26, в Гомеле и Могилеве воздух прогреется до 25 градусов, в Минске и Витебске сегодня плюс 24.

0: Радио Рокс.
1: Берега заката тянутся к луне. Что люблю, то

0: Радио «Рокс» на своей волне.
1: Смотрю я на тебя, но нечего сказать, прости. Сдавило что-то грудь, но не могу сейчас уйти. Сказать бы мне,

все ты. Кромсать нам дальше жизнь или вычеркнуть меня, увы. Любовь моя, давай быстрее, пора

Случайная встреча в ночной электричке. Вы молча читали бульварный роман. Короткие взгляды в окно по привычке. И вновь возвращались в обман. Вы вновь возвращались в любовный обман. И вы поправляли.

0: как зовут вас, что толку? Не будет у встречи конца. Не будет у встречи начала, не будет конца. Откуда вы, кто вы, мне знать не дано. Но в памяти снова немое кино. Откуда вы, кто вы, мне знать не дано. Но в памяти снова немое кино. Случайная встреча в ночной электричке. Вы молча читали бульварный роман. И тонкие пальцы листали странички. Прощайте, судьбы талисман. Прощайте навеки, судьбы талисман. Откуда вы, кто?
1: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLife.

0: Переменная облачность сегодня в республике, и лишь жителям Гомеля и Могилева понадобятся зонты. Там Белгидромет обещает кратковременные дожди, возможно, гроза. В остальных городах вещание Радио Рокс без существенных осадков. В Бресте днем до 27 тепла, в Гродно до 26. В Гомеле и Могилеве воздух прогреется до 25 градусов. В Минске и Витебске сегодня плюс 24.
1: Доброе утро. Радио «Рокс».

0: Слушайте «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93.FM.
1: Чтобы не знать, как отрекаясь бросают друзья, чтобы не видеть, как бесполезно уходят года, чтобы не чувствовать боль, что украли любовь, чтобы не слышать, как разнесет надорванный шов. Встал и пошел, встал и пошел, встал и пошел, сам себя убеждая, будет все хорошо. Чтобы знать, что ты жив, что не умер еще. Встал и пошел, встал и пошел, встал и пошел. Когда все позади, когда шепчут «давай, давай, уходи», когда ногти устали, по скалам отвесным скрести, когда ищешь с надеждой взгляд незнакомых людей, когда соблазняет теплом сатанинских огней. Встал и пошел, встал и пошел, встал и пошел, сам себя убеждая, будет все хорошо. Чтобы знать, что ты жив, что не умер еще. Встал и пошел, встал и пошел, встал и пошел. Если в топком болоте растоптана тонет душа, если люди родные тебе помочь не спешат, если крик одинокий твой слышат лишь волки в ночи, ты кричи, не молчи, помощь будет, кричи. Встал и пошел, встал и пошел, встал и пошел, сам себя убеждая, будет все хорошо. Чтобы знать, что ты жив, что не умер еще. Встал и пошел, встал и пошел, встал и пошел. Может, чего-то тебе уже не достичь никогда, может, плевать, что ты шел, пришел и не туда. Может, строил дворец и вдруг понял, построил сарай. Может, зло посмехаясь, ушел твой последний трамвай. Встал и пошел, встал и пошел, встал и пошел, сам себя убеждая, будет все хорошо. Чтобы знать, что ты жив, что не умер еще. Встал и пошел, встал и пошел, встал и пошел.
0: Реклама.
2: Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенды. Play on the legend level.
0: Пен.бай. Телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков. Радио «Рокс».

0: остановки сердца.
1: Погода на радио.
2: Переменная облачность сегодня в республике, или жителям Гомеля и Могилева понадобятся зонты. Тамбелгидромет обещает кратковременные дожди, возможно, гроза. В остальных городах вещание Радио Рокс без существенных осадков. В Бресте днем до 27 тепла, в Гродно до 26. В Гомеле и Могилеве воздух прогреется до 25 градусов. В Минске и Витебске сегодня плюс 24.

0: Реклама.
1: Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенда. Play on the legend
2: level. Ленточка, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
0: Встречи с сябрами всегда по отличному поводу. Где ты чувствуешь поддержку друзей. Где наши голоса звучат как один. И согревает тепло настоящей дружбы. Сябры, когда собираются свои.
2: Чрезмерное употребление алкоголя вредит здоровью.
0: Радио Рокс.

Переменная облачность сегодня в республике, или жителям Гомеля и Могилева понадобятся зонты. Тамбел-гидромет обещает кратковременные дожди, возможно, гроза. В остальных городах вещание Радио Рокс без существенных осадков. В Бресте днем до 27 тепла, в Гродно до 26, в Гомеле и Могилеве воздух прогреется до 25 градусов, в Минске и Витебске сегодня плюс 24.

Слушайте «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93 FM.

0: хорошее настроение и любимая музыка, интересные игры и веселые шутки, жизненные истории и любопытные факты. Утреннее шоу «На подъеме».
1: Доброе утро, страна!
2: Просыпайтесь, наши дорогие и самые лучшие в мире слушатели.
1: Календарь показывает 9 июня, вторник сегодня, ну и, конечно, праздники, которые нельзя обойти стороной.
2: Ну, во-первых, сегодняшний эфир хочется начать с поздравления и обратиться вот так еще раз к вам, друзья наши. Поздравляем вас с Международным днем друзей.
1: А что мне снег, что мне зной, что мне дождик проливной. Вот сегодняшний гимн, да, нашего дня. Конечно, каждый имеет хотя бы одного друга, такого, с которым и в огонь, и в воду можно пойти. Вот об этом друге сегодня можно вспомнить, ну, позвонить ему.
2: Мне кажется, что вообще дружба – это самое прекрасное чувство, которое помогает человеку вообще в жизни, во всех ситуациях. С другом, как говорится, и горе можно разделить, и радостно повеселиться, если тебе хорошо. В общем, друзья, мы желаем вам, чтобы у вас в жизни были те самые надежные, самые лучшие, которые, как Андрей сказал, и в огонь, и в воду, и зимой, и летом, и ночью, и днем. Ура, товарищи!
1: Ну, а у кого друзей небольшое количество, ну, скорее всего, могут они отметить такой праздник, День заботы о любимом коте. Кот же ведь тоже где-то друг.
2: Конечно,
1: человека, да?
2: Конечно, это даже больше, чем друг. Мне кажется, это просто родная душа.
1: И подушка, и вредитель домашний, и самый-самый лучший.
2: В любом случае, кот – это тот человек, который не даст заскучать.
1: Точно.
2: Мы с Андреем, как и настоящие кошатники, это точно знаем.
1: Также сегодня отмечается Всемирный день мотоциклиста. И вообще праздник этот отмечать придумали 22 июля в 92 году, когда сразу в нескольких странах энтузиасты решили оставить автомобили в гаражах и отправиться на работу на скутерах и мотоциклах. И постепенно, с каждым годом, количество участников такой акции прибавлялось. И сейчас уже во всем мире в этот день люди пересаживаются на мотоцикл, сохраняя окружающую среду и, конечно же, общаясь с такими же мотоциклистами.
2: У меня такая вот нестыковка. Придумали 22 июля, а почему ж мы сегодня-то этот праздник отмечаем? Ну, в общем, так сложилось в истории.
1: Видимо, да, потому что цифры говорят сами за себя. Идем дальше.
2: А еще сегодня Международный день архивов. Хранилище архивных документов, друзья, это действительно источники бесценной информации для человечества. И поэтому вот сегодня кто-то, видимо, придумал такой праздник, ну а мы с удовольствием его отмечаем. Международный день архивов. Всех причастных поздравляем с этим днем.
1: Ну и, конечно, день пускания мыльных пузырей. Куда мы без этого праздника сегодня? Если у вас есть дети, они вас научат, коль вы уж забыли, как это делается. Но всегда мыльные пузыри – это необыкновенное чувство трепета, воспоминания о детстве, а мыльные шоу – это что-то невообразимое.
2: Ты знаешь, честно говоря, когда я покупаю там своей дочке мыльные пузыри, она там частенько просит. Я сама нет-нет, да иду, ну, понимаешь?
1: Правильно,
2: и
1: правильно.
2: Вот такое какое-то ощущение праздника наступает. Не знаю, друзья, вот храните в себе того самого ребенка, вот. И можно и мыльный пузырь, и можно и на дерево куда-нибудь залезть. Если дерево выдержит.
1: А можно купить сразу два пистолета, которые автоматически выпускают пузыри, выйти на детскую площадку и устроить для окружающих настоящее торжество. Да. Ну, а события в истории сегодня таковы. Ну, вот, к примеру, в этот день, но в 1934 году, впервые на экранах появился мультипликационный персонаж Дональд Дак. Помните, как он разговаривал? Это значит, поздравляю всех слушателей Радио Рокс.
2: А я думала, ты сейчас сказал, Наташа, быстрее садись в ракету, мы летим к звездам.
1: Вот такой он утиный язык, многоинтерпретируемый.
2: Да, друзья, встречаемся с вами уже в астропрогнозе, где расскажем вам, что день грядущий нам сулит сегодняшний. Ну, спросили об этом у звезд и, безусловно, поделимся с вами. Ну, ближайшие 4 часа останемся с вами здесь. Это наше личное предсказание. Я Наташа Ладыгина.
1: И я Андрей Асимович.
2: Друзья, вы на Роксе. Утро начинается. Всем хорошего утра.
0: На подъеме. Рокс.

Может, в сутках 25 часов, может, медленно часы стучат. Улыбнется тихо почтальон, прочитав мой телеграфный бланк. Вспоминая солнце и весну, загрустила роза в хрустале.

0: на подъеме. Рокс.
1: Звезды говорят, что сегодня короткий разговор по душам может сдвинуть дела с мертвой точки. Не надо стремиться охватить все сразу. Лучше выбрать одно направление и довести его до конкретного результата.
0: Гороскоп.
1: Овны, обращайте внимание на первое впечатление. Интуиция сейчас точнее логики.
2: Ну а тельцам сегодня с партнерами можно договориться о том, что раньше вызывало споры.
1: Ой, здорово. Близнецы, действуйте так, будто вас оценивают. Правила или условия могут быть излишне строгими.
2: Раки, вопрос, который долгое время казался неразрешимым, сегодня как раз-таки получит неожиданный ответ.
1: Ура! Дорогие львы, обратите внимание на реакцию, которая кажется вам слишком бурной. Обычно за ней стоит что-то гораздо более глубокое.
2: Девы, не перекладывайте ответственность за свои действия на партнера, даже если его роль кажется очевидной.
1: Весы, даже небольшая прогулка или полноценный отдых заметно улучшат самочувствие.
2: Скорпионы, позвольте себе заниматься тем, что приносит удовольствие, без лишних оправданий и пользы.
1: Стрельцы, даже незначительное изменение в домашней обстановке способно поднять настроение всем, кто живет рядом.
2: Как козероги, сегодня должны быть аккуратнее в разговорах, потому что эти разговоры могут даваться сложнее, чем обычно, поэтому стоит заранее продумать свои мысли.
1: А вот вы, дорогие водолеи, обратите внимание на ресурсы, которые давно у вас под рукой, но используются не в полную силу.
2: И, наконец, рыбы. Небольшие изменения в вашем образе сегодня принесут плоды и будут замечены.
1: Здорово. Ну и пусть этот день принесет знаком, всем знаком зодиака, радость, счастье и, конечно, хорошее настроение.
0: На подъеме. Рокс.

0: Реклама.
1: В сети магазинов «Мясная лавка» в июне время выгодных покупок. Грудинка для мочанки фирменная охлажденная 10,99 за килограмм. Колбаски из мяса свинины и птицы нежные для барбекю 12,99 за килограмм. Шашлык «Голень гриль премиум» 8,99 за килограмм. «Мясная лавка». С нами жить вкуснее. Подробности на сайте mdfislavka.by и по телефону 8 212 64 77 82.
0: Радио «Рокс».

0: друзьями.
1: Наташ, за окном лето, многие уже в предвкушении отпуска. Ну как бы так вот жить, чтобы не выгореть до этого самого отпуска? Слушай, потому что ну, последние недели, они же самые сложные.
2: Вот честно говоря, Андрей, я вот тебе должна признаться, что я уже понимаю, что мне бы надо перезагрузиться, куда-нибудь на моря махануть или вообще сменить картинку. Я вот прям физически чувствую эту потребность и необходимость.
1: Вот можно на моря дернуть, да, можно картинку сменить, а можно последовать за нашей... участницей новости, да, которая живет в Британии. Зовут ее Натали Фе. И она столкнулась с таким вот выгоранием профессиональным, когда жизнь ей была не мила, но она решила эту проблему кардинальным образом.
2: Каким?
1: В общем, она приходила к одному и тому же дереву. В нашем случае это был дуб. Садилась перед ним и целый час медитировала. И так каждый день в течение года, невзирая на погоду за окном.
2: Чем закончилось?
1: Закончилось тем, что она нашла равновесие с собой. И...
2: Я думала, пустила корни.
1: Вряд ли. Ну вот она признается, что ментальному здоровью помогла вот эта процедура. Вроде как безумная на первый взгляд. Ну и, конечно, нашла психологический баланс и продолжила свой жизненный путь с позитивными эмоциями.
2: Лично меня знаешь, что радует в этой новости?
1: Что?
2: Что ее тоже зовут Натали, и она тоже любит обнимать деревья. Ты знаешь, что это мое самое любимое, честное слово.
1: Дело за малым, найти дуб.
2: Ты знаешь, что дуб найти несложно. Самое главное, вот это желание сформировать у себя. Ведь действительно, мы же можем, друзья, телефоны подзаряжаются сети, да? Мы с вами как можем подзаряжаться? Совершенно разными способами. Кто-то действительно обнимает деревья, кому-то надо уехать куда-то далеко, кто-то идет в горы, а кто-то, наоборот, запирается в своей квартире и перезагружается вот так вот втихомолку, в одиночку. Каждому, как говорится, свой вариант.
1: Путь, да, и своя свой дорога. Путь.
2: Ну вот я, например, за Натали рада, что она нашла такого друга себе, во-первых. Ну целый год разделять с ним свою медитацию.
1: Дуб я уже узнавал ее, скорее всего.
2: О чем да? разговор? Они буквально родственные души. Поэтому я тут вполне адекватно отношусь к этой истории. И, честно говоря, верю в то, что действительно от природы можно получить такой заряд, чтобы по-настоящему это выгорание из себя как-то искоренить.
1: Видишь, получается, вместо того, чтобы дать дуба, она пришла к дубу и взяла у него энергию и продолжила свой жизненный путь.
2: Друзья,
1: на позитиве.
2: Действительно, не знаем мы, насколько вам будет полезна эта информация, но если вдруг кто-то из вас чувствует вот это самое выгорание, ну, в конце концов, можно и дуб обнять. Ведь
1: любую
2: правда?
1: Рябинку, которая растет в вашем дворе, можно брать в оборот, не ошибетесь.
2: Спасибо тебе, Андрей, за такую милую новость. Ну, а еще больше интересной информации в выпуске новостей через несколько минут. Оставайтесь с нами. На Радио Рокс будет интересно.
0: На подъеме.

0: Середина часа на Радио Рокс. Доброе утро. В Беларуси усилят защиту граждан при банкротстве работодателя. С 20 июня таких учредителей обяжут погашать задолженность по зарплате за свой счет. В Минске все выходы из подземных пешеходных переходов накроют навесами. К строительно-монтажным работам приступят уже в этом году. Первыми обновленные безопасные выходы получат главные транспортные артерии, проспекты Независимости, Победителей и Партизанский. Дальше в планах уходить вглубь спальных районов. И конфеты с лепестками василька выпустили в республике. Новинку кондитерская фабрика из Бобруйска представила на международной выставке «Белагра», и совсем скоро она появится на прилавках магазинов.
1: Погода.
0: Переменная облачность сегодня в республике, или жителям Гомеля и Могилева понадобятся зонты. Там Белгидромет обещает кратковременные дожди, возможно, гроза. В остальных городах вещание Радио Рокс без существенных осадков. В Бресте днем до 27 тепла, в Гродно до 26. В Гомеле и Могилеве воздух прогреется до 25 градусов. В Минске и Витебске сегодня плюс 24.

0: на подъеме. Рокс.
1: Омар Хайям – самый знаменитый персидский поэт. На протяжении всей жизни он писал стихотворные афоризмы, рубаи, в которых высказывал свои мысли о жизни, о человеке, о политике и о знаниях. Сегодня, друзья, о нем и расскажем.
2: Все про все.
3: Омар Хайям родился в 1048 году в иранском городе Нишапур в семье ткача. Отец Омара изготавливал полотно для шатров и палаток Хайма. И Хайям – это, получается, прозвище. Оно означает «палаточник».
1: Интересно.
3: И это прозвище прицепилось к Омару на всю жизнь.
1: Омар Хайям, друзья, обладал феноменальной памятью. Однажды он прочел какую-то книгу 7 раз, внимание, и запомнил ее наизусть. Через несколько недель он записал ее по памяти, и когда запись сравнили с оригиналом, то не нашли существенной разницы. Прям завидую.
3: Как Моцарт в музыке,
1: да,
3: практически. Ну а совсем скоро узнаем, на кого учился Омар Хайям и какие науки ему не нравились, также расскажем, какое отношение он имеет к современным календарям.
1: Будет интересно. Оставайтесь на Радио Рокс.
0: На подъеме. Рокс.

0: Реклама. Отдыхаем словно в сказке. Солнце, воздух, лес, поляна. Рядом жарятся колбаски от торговой марки «Ганна».
1: Да чего же они прекрасны. Все, как нам и говорили. Очень вкусные колбаски. Получается на гриле.
0: Колбаски карри, колбаски с пряными травами, колбаски улитки с черемшой. Новинки от «Ганны». Откройте для себя яркие вкусы колбасок.
2: Best Clinic в Могилеве. Телефон для абонентов А1 и МТС 7227. Хорошее здоровье нужно всем. Best Clinic в Могилеве. Информация носит рекламный характер.
3: С 8 по 21 июня. Хит-цена. Товары с максимальной выгодой. Шашлык из свинины в майонезе. Всего 13,99 за килограмм. Подробности на сайте hitdiscount.by и по телефону +375 44 511 99.
0: Радио «Рокс».

0: Дорожная обстановка.
1: Продолжается утро на Радио Рокс. Рассказываем о том, что происходит на столичных дорогах. На данный момент загруженность оценивается в 3 балла.
2: Придется сбросить скорость на улице Кабушкина, радиальной от машиностроителей до Амельянюка.
1: Будьте внимательны и на улице Шаранговича, от Сухаревской улицы до Максима Горецкого.
2: Также на проспекте газеты «Звезда», улица Янки Брыля, от любимого до Льва Сапеги придется сбавить скорость.
1: Ну и небольшой затор уже появился на проспекте Пушкина, от улицы Матусевича до Альшевского.
2: Друзья, оставайтесь с нами на Радио Рокс. С нами любая дорога карма.

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Набор из 6 бокалов всего за 17 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Светофор.
3: Кто умен и кто хитер, покупает в Светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, Светофор экономить помогает.
2: Светофор.
4: Активнее, граждане, сдаем ненужный вам металлолом. За каждый сданный килограмм мы хорошо заплатим вам.
5: Организация «Белвторчермет» дорого закупает бытовой лом у населения на всей территории республики в неограниченном количестве. Адреса приемных пунктов, контактные телефоны и цены на сайте BVS.

0: m.by. Оплата за сданный металлолом производится в тот же день.
1: Хотите чудо? Рекс, Пекс, Фекс.
2: А можно только чудо Рекс?
1: Можно! Рекс, Рекс, Рекс. Сухой корм для собак от белорусского производителя с натуральными ингредиентами. Для красивой шерсти и крепких костей.
3: Радио Рокс.

0: на подъеме. Рокс.
1: Наташ, хотелось бы сегодня совместить прямо два праздника в один. Международный день друзей сегодня отмечается и день заботы о любимом коте. Ну, ведь кот, это же тоже друг, да, друг человека.
2: А, ты вот так решил завернуть?
1: Ну, конечно, у каждого из нас домашний любимец в какой-то период жизни был или есть сейчас. Ну и, конечно, историй смешных, связанных с котами, ну... уйма. Вот, например, у меня кошка очень любила и любит до сих пор косметику жены трогать, там, переворачивать ее, тереться мордой. Так вот, мы нашли выход. Пустые бутылочки поставили в ее кошачий домик. И она там спокойно сейчас трется, сколько ей хочется. Они, бутылочки эти, закреплены, и мы даже называем это место кошачьим салоном красоты. Она туда заходит и тусуется.
2: Слушай,
1: и наши вещи все уже больше не трогает.
2: А ты знаешь, в какую любимую игру любит играть мой кот?
1: Давай.
2: Игра в резиночки.
1: Это как?
2: Это не так, чтобы через них прыгать, но я теперь прихожу, ребята, в магазин и покупаю целые упаковки резинок не для себя, не для своей дочери, а для нашего кота. А все почему? Потому что именно вот резиночку он выбрал для своих подвижных игр. Именно ее он приносит с утра, кладет вот так вот мне на кровать перед самым носом и что-то на своем кошачьем мне там начинает мур-мур. Типа, давай, вставай, бросай.
1: Он приглашает как... тебя так.
2: У меня не кот, у меня собака. Ты понимаешь, я бросаю ему эту резинку, он как сумасшедший за ней бежит, в зубах ее приносит назад, опять кладет на место, бросаю ему опять. И это может продлиться просто до бесконечности.
1: Но не зря же мультфильм придумали «Котопес» под названием. Ну, а у моей кошки есть такой игрушечный паук, который мы с детства ей подарили. Она с этим пауком играется. И он уже обгрызенный весь, разодранный весь. Но она берет его в зубы и начинает дико орать и ходит с ним по квартире, пока мы не видим. Но как только кто-то ее заметил с этим пауком, она стыдливо его выбрасывает,
2: типа,
1: и якобы не я.
2: Это не я.
1: Да, вот такие у нее какие-то
2: друзья,
1: странные развлечения.
2: Сегодня давайте мы решили собирать веселые истории о наших четвероногих пушистиков. У кого есть коты, присоединяйтесь. Истории навалом. 100% сегодня мы повеселимся, посвящаем наш эфир котам.
1: Называем его кодовой фразой «без кота и жизнь не так».
2: 100%. Мне очень нравится. В общем, ваши истории мы ждем на нашем вайбере 699-102.1 с кодом 33.
1: На нашей странице ВКонтакте «Радио Рокс М».
2: А еще можно позвонить 8017-363-1013.
0: На подъеме. Рок.

0: студии Евгений Казакевич. Здравствуйте. Установлена причина отравления детей в Борисове. Продукт питания изъят из обращения. Напомню, 2 и 3 июня в больницу обратились 30 детей от 3 до 8 лет. 27 из них были госпитализированы с предварительным диагнозом острый гастроэнтерит. В течение 2 часов с момента регистрации ситуации выяснился предполагаемый фактор передачи инфекции. Это кисломолочный продукт бифидин. Сейчас деятельность предприятия приостановлена, реализация продукции прекращена. Ситуация остается на контроле Министерства здравоохранения. По состоянию на 8 июня новых обращений за медпомощью не зафиксировано. В Беларуси подвели итоги централизованных экзаменов по русскому и белорусскому языкам. СМС с результатами от имени Республиканского института контроля знаний уже начали приходить участникам испытаний. Так, русский язык сдавали почти 48,5 тысяч абитуриентов. Максимальный балл набрали 1301 человек. Экзамен по мове писали около 10,5 тысяч. Высшая оценка у 125 из них. Уже сегодня выпускники смогут в личном кабинете просмотреть скан-копию бланка ответов. Добавлю, 10 июня станут известны итоги централизованного тестирования по профильным предметам, 11 по русскому и белорусскому языкам. Рассылка уведомлений полностью бесплатная. Белорусская железная дорога назначила 3 дополнительные пары поездов в Москву. Решение было принято для обеспечения перевозки пассажиров в период празднования Дня России. Его будут отмечать в эту пятницу. Таким образом, по маршруту Брест-Москва будут курсировать 2 дополнительных состава. Они отправятся в российскую столицу 11 и 14 июня. Из Минска до поезд выйдет также 14 числа. Более подробная информация на сайте перевозчика, в мобильном приложении, а также по телефону 105.
1: Новости компаний.
0: Сеть автохаусов «Бутик Авто» установила уникальные достижения для автомобильного рынка Беларуси. Сразу 2 рекорда компании официально подтверждены Национальным реестром рекордов Беларуси. Бренд «Бутик Авто» признан крупнейшей сетью автохаусов страны, а также обладателем рекорда по самой высокой средней скорости продажи автомобилей в Беларуси. Информация о достижениях внесена в Национальный реестр рекордов Беларуси. Сегодня в сети автохаусов «Бутик Авто» работают более 20 филиалов по всей стране, а сама компания является одним из крупнейших игроков рынка автомобилей с пробегом в Беларуси.
1: Погода.
0: В ближайшие дни ожидается теплая погода. Средняя температура на 1-3 градуса выше климатической нормы. Вместе с тем во многих районах страны пройдут дожди с грозами. Так, сегодня в Минске переменная облачность и без существенных осадков. Температура воздуха днем плюс 22-24. В Витебске 22-24, в Гомеле и Могилеве 23-25. В Гродно 24-26, а в Бресте до 27 градусов тепла. Временами дожди с грозами ожидаются в Гомеле и Могилеве. Прогноз подготовлен по данным Белгидромета.
1: Доброе утро!

0: хорошее настроение и любимая музыка, интересные игры и веселые шутки, жизненные истории и любопытные факты. Утреннее шоу «На подъеме».
1: 8:07 точное столичное, друзья. Это Радио Рокс, утреннее шоу «На подъеме». А в студии по-прежнему для вас весело работает Андрей Асимович.
2: И Наташа Ладыгина.
1: Друзья, просыпаемся сегодня, 9 июня. Это значит, что на календаре не просто вторник, а день заботы о любимом коте. Не знаю, как у вас, я этот праздник отмечаю каждый день. Вот если ваш пушистый хозяин квартиры прямо сейчас топчется по вашей клавиатуре, требуя выдать ему утренний паштет или просто сладкий, сладко сопит на своей подушке или на вашей, что, скорее всего, вероятнее. Расскажите, пожалуйста, вот этот эфир 100% кошатники для вас. Как вы балуете своих котиков? Какие лайфхаки придумали, чтобы спасти обои или порадовать своего питомца? В общем, наш студийный вайбер уже принимает ваши истории, а пока, ну вот...
2: Зачитываем, смотрите, да. Борис написал: насыпаю сухой корм в пустую пластиковую бутылку с дырками, и кот катает ее по полу и сам себя развлекает, а я экономлю заодно и на игрушках. Вот такой вот интересный способ придумал Борис. Спасибо. А также вот есть такая еще интересная история от Анны. Беру с собой на прием к ветеринару, к примеру, плед, которым дома укрываю коробку-переноску. И запах дома таким образом успокаивает кота лучше всяких спреев и валерьянки. Хорошо.
1: Так, а представляешь, нам написал Максим. Я так понимаю, что Максим ветеринар. Скорее всего, судя по его посланию, резинки — это реакция на мою историю, что мой кот играет с резинками. Резинки — это плохие игрушки и чреватые операции. Будьте аккуратнее. Раз в году и палка стреляет. Максим, это точно. Можете у меня в Инстаграм посмотреть обратную сторону ветеринарии. Так, и здесь никнейм, все. Максим.
2: Слушайте, на самом деле, большое спасибо, Максим, за обратную связь, потому что мы-то рядовые любители, да, котов, можем каких-то вещей не знать, но вот когда профессиональные люди с образованием нам говорят: не делайте это, так нельзя, то, конечно, мы готовы к вам прислушаться.
1: Да, спасибо большое. Наташа нам написала: а мой кот помешан на помидорах.
2: Что?
1: На помидорах! От него надо их прятать, иначе беда. В феврале месяце помидоры стоят очень дорого. Купила два, не помню, что-то хотела сделать с ними, но придя из магазина, меня отвлекли, и сумки где-то осталась, сумка осталась на столе. Когда я вернулась, помидоры лежали на полу, все погрызенные, а кот лежал довольный недалеко. Приехали с дачи с ведром помидор, и он решил, что это все ему, и понадкусывал каждый. В общем, вот, так, вот такое вот животное у Наташи. А тут... еще любит шоколадные конфеты. Ох, это вообще, наверное, нельзя. Только услышит, что я шуршу конфеткой, прибегает и кричит, что она тоже хочет. А потом берет фантик в зубы и ходит, как собака с ним, и со всеми разговаривает.
2: Знаешь, тут главное кровавую Мэри коктейль на столе с соломкой не оставить, потому что кот не остановится. Ну, кстати, вот по поводу питания, да, животных, я недавно прочитал в статье, что собакам категорически запрещен виноград и все производные от винограда, там изюм и тому подобное, потому что это вызывает почечную недостаточность. И если вот ваша собака съела хоть кусочек винограда, хоть одну там ягодку, сразу же нужно обращаться к ветеринару, с этим играть нельзя.
1: Интересно. Мария написала: хочу рассказать про своего хитреца. Купила ему автокормушку, чтобы во время отъезда на пару дней не насыпать гору корма, которую он съест за пару раз, а на завтра голодным будет. И вот смотрю, что в кормушке корм как-то быстро уменьшается. Колба прозрачная, все хорошо видно. Думаю, это мне кажется или как. В общем, как-то вечером слышу в кухне хрум-хрум и тишина. Потом снова хрум-хрум и тишина. Я подошла к кухне, и что вижу? Этот шерстяной обормот засовывает лапу в отверстие кормушки и выковыривает оттуда корм.
2: Так, интересней.
1: Главное, ковыряет и съест, и смотрит в отверстие. Не сыплется. Вот и все. В общем... вот такая вот история от Марии.
2: Аттракцион целый. Ну, а вот смотрите, друзья, впереди же жаркие дни, да, лето у нас на носу, да, лето уже идет. И вот Анна написала такой лайфхак для котов. Купила в фикс-прайсе силиконовые формы для льда в виде рыбок, замораживаю в них куриный бульон без соли и потом даю коту жару, идеальные ледяные игрушки. Это как мороженое для кота получается.
1: Ой, замечательно. А вот если вы придете в гости к Дмитрию, то его кот Филя вам подаст лапу. Вот так вот он здоровый. получается, все в отпаде от этого кота. В общем, добрейшей души человек, ваш кот Дмитрий. Спасибо большое. Ребята, я думаю, сегодня будет очень няшный эфир у нас. Присоединяйтесь к нашей теме. Любую историю, связанную с вашим котом, сегодня ждем на нашем вайбере 699-102.1 с кодом 33.
2: На нашей странице ВКонтакте Радио Рокс М.
1: А еще лучше звоните 8017-363-1013.
0: Рокс на подъеме.

0: на подъеме.
1: А я бы жизнь хотел так прожить, чтобы у нас побольше было слушателей, которые приходят к нам в рубрику «Верю, не верю».
2: Ух ты, так, чтобы очереди выстраивались, да, а ты выбирал, кого это кто?
1: Налево новость, типа, направо новость.
2: Ох, это Тасимович.
1: И всем не верят, понимаешь?
2: Ох, эти царские замашки. Друзья, приходите в гости. Правда, у нас сегодня три новости такие горяченькие. С ними будет тяжеловато разобраться, но я думаю, вы справитесь. 8-017-363-10-13.
0: Дорожная обстановка.
1: И немножечко о пробках на дорогах столицы. 4 балла. Местами затруднения. Об этом говорит нам сервис Яндекс.Карты.
2: Да, вот на МКАД от Байкальской улицы до Воупшасова простоите 16 минут.
1: 12 минут потеряете на МКАД от улицы Притыцкого до Каменной Горки.
2: Я надеюсь, с пользой проведете 9 минут на улице Якуба Колоса от Белинского до Сурганова.
1: На 10 минут застрянете на Карбышево, Гамарника от Седых до Мирошниченко.
2: Ну и на 7 минут на Ульяновской, Первомайской от Бедули до Козлова, друзья. Оставайтесь с нами на Радио Рок. С нами любая дорога веселее.

0: Реклама.
1: Помнишь, еще недавно он умел только ползать, а сейчас уже в футбол играет. Растет на глазах.
2: Как и мой бизнес. Из идей на салфетке в крупный офис командой.
1: Все растет. И дети, и наша собака, и амбиции.
2: И депозит от Сбера. А с ним уверенность в завтрашнем дне.
3: Безотзывный депозит в белорусских рублях до 14% годовых от Сбера. Растет на глазах. Подробнее на сайте sber.by или по телефону 148.
4: В Минске, в жилом комплексе «Минск Мир», открылся новый фирменный магазин «Пикант» от Пинского мясокомбината. Для вас всегда свежее мясо и легендарные пинские колбасы. Поставки напрямую от производителя каждый день. Ждем вас ежедневно с 9 утра до 9 вечера по адресу: улица Алферова, 13. Перерыв с 14.00 до 14.30. «Пикант» на Алферова, 13. Ваш новый, любимый магазин у дома.
5: С 8 по 21 июня. Хит-цена. Товары с максимальной выгодой. Колбаса «Сервелат Финский», высший сорт, Гродно. Всего 4.39 за 270 грамм. Подробности на сайте hitdiscount.by и по телефону +375 44 511 99.

0: Медикамент. Смертикамент. Лекарственный препарат для симптоматического лечения диареи у взрослых и детей. Применяется в комплексной терапии с раствором для регидратации. Лекарственный препарат при применении по законности с инструкцией имеет противопоказания. Нежелательная реакция. Разрешено применение у детей старше 2 лет. Не рекомендуется применение во время беременности и лактации. После лечения 7 дней. Реклама. Производитель Медонопласт.
1: У вас Лада? Хотите получить сервис и запчасти с выгодой до 60%? Концептуальная сеть АПС Бай запустила акцию «Своих не бросаем». Официальная гарантия, заводские стандарты и премиальный сервис без ожиданий. В автоцентрах АПС. Полный цикл обслуживания Лада по всей стране с 35-летним опытом. Звони 1-300-300.
2: Радио Рокс. Наши песни.

0: Верю, не верю.
1: Как говорится, доверяй, но проверяй. Особенно это важно помнить в новостях. Сегодня три новости, как на духу, вам выложим, но одна такая, сомнительная.
2: Да, ну какая, Андрей тоже не знает, между прочим, сегодня.
1: Кстати, да, сегодня да. Мы в равных условиях.
2: Друзья, счет 1-0, мы пока проигрываем. Говорю пока, потому что надеюсь, что сегодня нам удастся обвести вас вокруг пальца. И вот кто-то уже постучался, давайте знакомиться, здравствуйте.
1: Доброе утро.
3: Доброе утро.
2: Ух ты, давайте, меня зовут Наташа, а вас как зовут? Назовите свое
3: имя. Меня зовут Юрий.
2: Юрий, очень приятно.
1: Мы рады вас слышать, Юрий. Простите, по долгу службы должны вас обмануть,
2: ну,
1: поэтому...
2: Не, я не собираюсь, например.
1: А я полностью
2: настроен. Я, Юрий, как на духу, вообще я сейчас все расскажу. Юрий, смотрите, вот первая новость. Вы же понимаете, что вам надо отгадать не настоящую новость.
3: Конечно.
2: Да? Хорошо, смотрите, первая новость такая. Россияне, которые ни разу не брали кредит, теперь могут попасть в общероссийский реестр проблемных клиентов банков.
1: Опа.
2: Вот так вот.
1: Интересно.
2: Все непросто.
1: Вторая новость такая. В Тасманском музее посетителям предлагают вдохнуть кислород возрастом 2,5 миллиарда лет.
2: Вот так, я бы тоже подышала.
1: Древним кислородом.
2: Угу. Ну и третья новость, Юрий. У нас из Китая, там бедный человек, китаец, ну как, не очень бедный, он купил квартиру на 34-м этаже, угу, в 32-этажном доме.
1: Ну, зато соседей нет, понимаешь, нормально.
2: Ты слушай, купил квартиру на 34-м
1: я
2: этаже
1: понимаю.
2: В 32-этажном доме.
1: Но соседей-то нет. Что я неправильно сказал?
2: Да, ну хорошо. Расскажу чуть позже и про соседей, и про дом. Юрий, какая из трех новостей вас напрягла немного?
3: Ну, возможно, пока вторая.
2: Вторая.
1: Так, объясняю.
2: Андрей.
1: Идею выставки придумал франко-швейцарский художник
2: концептуалист.
1: Вот, концепция слова, да. Джулиан Шарьер. Он добыл древнюю железную руду из австралийского региона Пилбара. И каждый день из образцов извлекают воду прямо в лаборатории музея. Далее вода проходит через спецоборудование, после чего выделяется из нее кислород. И на последнем этапе вещество поступает в зал, где гости музея могут спокойно дышать, ощущая связь с началом времен.
2: Андрей,
1: вот такая.
2: Лично для меня, можешь еще раз так гавкнуть?
1: Концептуализировать! Концептуализировал, да.
2: Так, Юрий, ну что, поверили, что можно где-нибудь...
1: Надышаться чем-нибудь.
2: Подышать воздухом, ну, вот таким
3: более
2: вот.
3: Подробно хотелось бы и другие новости услышать.
2: А, ну хорошо.
1: Разумно.
2: А можно всех посмотреть, да, это из той серии? Так, вам какую, первую или третью? Про банк или про китайцев?
3: Можно первую...
2: Хорошо, поподробнее. Хорошо, Юра, смотрите. Значит, я говорила о том, что россияне, которые ни разу не брали кредит, теперь могут попасть в общероссийский реестр проблемных клиентов
1: вот
2: банка.
1: Так.
2: Центральный банк России разрешил банкам вносить граждан вот в этот реестр проблемных клиентов за то, что они, ну, уклоняются, оно, конечно, в кавычках написано, от кредитов. Ведь действительно банкам выгодно, когда мы берем кредиты. Несколько лет назад туда же начали попадать лица, которые возвращают кредиты слишком рано, как сочли в Банке России.
1: Невыгодные
2: такие
1: клиенты.
2: Такие граждане, тоже тут в кавычках, конечно, написано, но чтобы было понятно, наносят ущерб финансовой системе, и поэтому им можно отказывать в обслуживании, даже если они обращаются в другой банк.
1: Ты понимаешь, общем, до чего дошел прогресс?
2: Ну, потому, но экономика сейчас, видишь, трещит по швам, поэтому кое-какие вот поползновение в сторону даже вот таких граждан, как мы с тобой, которые платят кредиты, отдают их быстрее.
1: Плачут и платят,
2: да,
1: кредиты, я бы
2: да.
1: так сказал. Так, ну и третье про китайца, который купил 34-й этаж в 32-этажном доме.
2: Давай, Андрюша, я.
1: У меня мне чихнуть надо сегодня словами, я так понимаю.
2: Кошачьей шерсти, видать, наелся.
1: Может быть, не исключено.
2: В общем, китаец купил квартиру. Спустя какое-то время выяснилось, что указанного, Юрий, 34-го этажа в договоре вообще нету. Вы понимаете? Бедный. В свое время мужчина приобрел эту квартиру площадью 90 квадратных метров на 34-м этаже этого строящегося дома. Покупатель сделал первоначальный взнос, а знаете, там ни много ни мало. занимала 117 тысяч юаней, а застройщик пообещал сдать объект вовремя. Когда дом был сдан, Шень, так зовут парня, попросил передать ему ключи, и тут выяснилось, что в здании всего 32 этажа.
1: Так.
2: Сначала застройщик предложил покупателю квартиру на последнем этаже, однако спустя несколько месяцев заявил, что и этот вариант больше недоступен. Короче, мужчина потребовал вернуть деньги, компания выплатила ему часть средств и перестала выходить с ним на связь. Вот прям целое расследование провели. Но, тем не менее, суд китайский встал на сторону покупателя и обязал застройщика выплатить оставшиеся деньги. Так что, Юрий, если будете покупать квартиру в многоэтажке, сначала убедитесь, что там именно столько
1: вот
2: этажей.
1: Вот эта история. Ядро мне в жерло. До чего дошел прогресс,
2: да? А я на 19-м думаю, ох, повезло, что вот молодцы наши.
1: Что на 25-м не продали.
2: Все вовремя и правильно.
1: Ну, что думаете?
3: Между первой и второй новостью.
2: Так, между первой и второй.
1: Вайбер включается
2: так,
1: в нашу
2: конечно.
1: Игру, что говорит.
2: А там на Вайбере тоже между первой и второй новостью.
1: Солидарны с вами.
2: Ну что, Юрий,
1: до трех считаем, а вы решаете окончательно. Поехали. 1, 2, 3.
2: Новость номер...
3: Раз.
2: Раз.
1: И что?
2: И счет
1: я не знаю.
2: А ты как бы выбрал?
1: Я бы выбрал вторую. Ну какой воздух? Какой воздух?
2: Вот такой воздух. Я же говорю, меньше кошачьей шерсти будут.
1: Что, я не прав?
2: Второго, конечно, нет. Юра у нас сегодня прав. Ребята, кто голосовал за новость номер один, сегодня являются нашими победителями, а счет становится раз-раз. Кыс-кыс как будто получается.
1: Может быть.
2: Юра, у вас есть питомец?
3: Да, но у меня собачка.
2: Собака, как зовут?
3: Джет.
2: Что вытворяет интересного?
1: Подсказывал. Вот сейчас, представляешь? В перерыве между шахматами. 2-0 мы проигрываем сегодня.
2: А, да, 2-0.
1: Почти в сухую. Юрий, вы положили этот камень.
2: Юрий, вы в честь своей победы обещайте, что сегодня побалуете своего прекрасного Джека и что-нибудь ему эдакое вкусненькое приготовите или купите. Договорились?
3: Конечно.
2: Спасибо вам большое за то, что пришли к нам в гости. Приходите еще.
0: На подъеме. Рокс.
4: Середина часа на радио Рокс. Коротко о том, что вы узнаете в следующем выпуске новостей. Безработные белорусы смогут регистрироваться в службе занятости через интернет. Премьер-министр Александр Турчин подписал соответствующее постановление. Более 111 тысяч белорусов уже оформили союзное ОСАГО. Система обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств союзного государства была запущена с 23 апреля 2025 года. Выездная сессия по заготовке крови и ее компонентов пройдет 12 июня в Минском торговом центре столица. Начало акции в 9 утра.
0: Погода.
4: Сегодня в Минске переменная облачность и без существенных осадков. Температура воздуха днем плюс 22-24. В Витебске 22-24, в Гомеле и Могилеве 23-25. В Гродно 24-26, а в Бресте до 27 градусов тепла. Временами дожди с грозами ожидаются в Гомеле и Могилеве. Прогноз подготовлен по данным Белгидромета.

0: на подъеме. Рокс.
1: Омар Хайям прожил более 80 лет, опровергая утверждение о том, что в средние века люди не жили долго. Продолжаем рассказ о самом знаменитом персидском поэте.
0: Все про все.
2: Известно, что Хайям учился на врача и сдал экзамен по медицине на отлично, получив квалификацию хакима, то есть врача, имеющего право самостоятельно работать с пациентами. Однако ему больше нравились точные науки. Омар Хайям первым в истории математики заявил, что кубические уравнения, это алгебра, нельзя решить с помощью циркуля и линейки, как делали в то время, и что тут требуются так называемые канонические сечения. И это было доказано только в 19 веке.
1: Ну, неудивительно, потому что талантами он обладал вот еще какими. Омар Хайям также известен созданием самого точного из ныне используемых календарей.
2: Да ладно?
1: Заведуя астрономической обсерваторией, он и там успел поработать, Хайям вычислил точное время весеннего равноденствия. Расчет, друзья, настолько был точен, что допущенная им ошибка будет актуальна только один раз в 5000 лет.
2: Вот это цифры!
1: Да.
2: Ну а совсем скоро узнаем, кому мы обязаны воскрешением творчества Омара Хайяма и почему народ считал, что Хайям поэт и Хайям ученый – это совершенно разные люди.
1: Оставайтесь с нами на Радио Рокс. Скоро расскажем.
0: На подъеме. Рокс.

0: Реклама.
1: Хочешь ремонт? Делай. Хочешь новый гаджет? Покупай. Хочешь отпуск или авто? Бери. Хватит ждать. Паритет-банк одобряет. Кредит до 100 тысяч рублей на любые цели до 5 лет. Подробнее на паритетбанк.бай или по телефону 171. Паритет-банк. С нами удобно.
2: Мечтаете о настоящем драйве и комфорте? В Витебске стартовали продажи новых автомобилей Havail. Яркий и компактный Havail Jolion. Динамичные и стильные F7 и F7X. Большой и проходимый Dargo. Havail – это сочетание безопасности, передовых технологий и мощи. Записывайтесь на тест-драйв в автоцентре Витебск Автосити по телефону 29 708 1010 или на сайте vitavtocity.by.
3: Не пропусти чемпионат по шопингу и крутой мяч в подарок. В пятом элементе только до 22 июня мяч чемпионата мира по футболу в подарок при покупке стиральной машины Samsung на 8 килограммов с функцией интеллектуальной стирки со скидкой 220 рублей за 1849 рублей. Возможна оплата частями на 12 месяцев с участием банков-партнеров. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
4: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Компьютерное кресло всего за 59 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
5: Best Clinic в Могилеве. Телефон для абонентов А1 и МТС 7227. Хорошее здоровье нужно всем. Best Clinic в Могилеве. Информация носит рекламный характер.
6: Активнее, граждане, сдаем ненужный вам металлолом. За каждый сданный килограмм мы хорошо заплатим вам.
7: Организация «Белвторчермет» дорого закупает бытовой лом у населения на всей территории республики в неограниченном количестве. Адреса приемных пунктов, контактные телефоны и цены на сайте bvm.by. Оплата за сданный металлолом производится в тот же день.
8: ОАО «Жабинковский сахарный завод» приглашает на постоянную работу. Грузчиков склада готовой продукции. Заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки. Электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Электрогазосварщиков, слесарей. Слесарей по КПА, машинистов бульдозера, экскаватора, крана, операторов пакетоформирующих машин, слесарей-ремонтников, станочников, деревообрабатывающих станков. Достойная заработная плата, социальный пакет, бонусы, бесплатное медицинское страхование, обучение на производстве. Подробности по телефону 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 31.
9: Радио «Рокс».

0: Дорожная обстановка.
1: А есть ли пробки в Минске или это нам кажется, расскажем прямо сейчас. 5 баллов в столице, движение плотное.
2: Да, друзья, на 23 минуты можно задержаться на МКАД от Магистральной до Нестерова.
1: 30 минут потеряете на МКАД от улицы Монтажников до улицы Притыцкого.
2: Всего 9 минут проведете на Козлова, проспекте Машерова от Платонова до Даумана. 7 минут простоите на Максима Горецкого, Алибегова от Чаилытка до проспекта Газеты «Звезда».
1: И самая невысокая скорость потока всего 7 км в час на улице Мазур.

0: шутку завершить. И сегодня от классики отталкиваемся. Шутка звучит так. Нет новости печальнее на свете, чем новость о...
1: Господи, о пропавшем интернете.
0: Это самое неподходящее.
1: Творческая среда, завтра что тренируем
0: случается.
1: Мозги. Ну что, друзья, замечательная шутка может получиться. Рифма не обязательно, но если получится в рифму, тоже неплохо. Ждем ваши смешные шутки на нашем вайбере 699-102.1 с кодом 33. В конце этого часа почитаем в эфире самые веселые шутки и отыщем среди вас самого крутого вторничного хохмача.
0: Нет новости печальнее на свете, чем новость о...
2: На подъеме. Рокс.

0: Реклама.
1: Обновленные кроссоверы Хавейл уже в Беларуси. Новые версии популярных моделей Хавейл уже доступны у официальных дилеров в Минске и областных городах. Что внутри? Новые мощные двигатели, полный привод, обогревы всего, что нужно, и оцинкованный кузов для долгой службы. Дилер гарантирует 5 лет сервисной поддержки. Доступна лизинговая программа от партнера, рассрочка на 4 года. Подробности на havail.by или по номеру 7905.
2: Помнишь, еще недавно он умел только ползать, а сейчас уже в футбол играет. Растет на глазах.
3: Как и мой бизнес. Из идей на салфетке в крупный офис командой.
2: Все растет. И дети, и наша собака, и амбиции.
3: И депозит от Сбера. А с ним уверенность в завтрашнем дне.
4: Безотзывный депозит в белорусских рублях до 14% годовых от Сбера. Растет на глазах. Подробнее на сайте sber.by или по телефону 148.
5: Сильная техника требует сильных фильтров. Агрофильтр – огромный ассортимент масляных, топливных, гидравлических фильтров для любой техники. Премиум – качество, которое не подведет. Работайте без простоев, экономьте ресурсы. Звоните 7283, сайт Agrofilter.by. Агрофильтр – сила в каждой детали.
6: В Минске, в жилом комплексе «Минск-Мир», открылся новый фирменный магазин «Пикант» от Пинского мясокомбината.

0: Для вас всегда свежее мясо и легендарные пинские колбасы. Поставки напрямую от производителя каждый день. Ждем вас ежедневно с 9 утра до 9 вечера по адресу: улица Алферова, 13. Перерыв с 14.00 до 14.30. Пикант на Алферова, 13. Ваш новый любимый магазин у дома.
1: Кофе, пожалуйста.
2: Вам со сливками?
1: Конечно, со сливками. Не менее чем 14,9%.
3: Безотзывный вклад Альфа-сливки со ставкой до 14,9% годовых. Подробнее на Альфа-банк.бай и по номеру 198.
2: Пожалуйста, ваш кофе с Альфа-сливками.
4: Радио «Рокс».

0: хохмачи.
1: И прямо сейчас переходим к шуткам. Мы предложили вам начало шутки. Звучит оно так. Нет новости печальнее на свете, чем новость о... И посмотрим, как наши слушатели решили докрутить ее, дошутить и сделать так, чтобы всем было смешно.
2: Валерий, посмотри, целую оду написал. Нет новости печальнее на свете, чем новость об объявленной вендете. Трясись и бойся, бойся и страдай, но голову, дружище, не теряй. Валерий, разминка к творческой среде.
1: Молодец.
2: Сегодня просто в зачетке у вас стоит. Пятерка,
1: отлично.
2: Десятка.
1: Петр Петрович продолжает так. Нет новости печальнее на свете, чем повесть о Наташе и Андрее. Что ж тут печального?
2: Петр, какой слог! Мне нравится!
1: Зато про нас. Знаешь.
2: Пускай будет, почему нет? Так, нет новости печальнее на свете, чем новость о растратах и бюджете.
1: Вот так. Все бюрократы, Юрий. Все люди с нечистыми руками, знаете. А вот Люда пишет нам. Нет новости печальнее на свете, чем новость о магнитной буре на планете.
2: Или о дождливом лете. Люда, полностью согласны. Олег написал. Нет новости печальнее на свете, чем новость о покупке женой точно таких же туфель.
1: Вот.
2: Олег, в прошлый раз были красные, в этот раз терракотовые. Что непонятно?
1: Все непонятно, я тебе так скажу, Наташа. А вот Александр продолжает шутку так. Нет новости печальнее на свете, чем новость арии про Фигаро в балете.
2: Красиво. Сергей пошутил. Нет новости печальнее на свете, чем новость о внезапно сорванной диете. Вообще, чем новость о диете.
1: Потупили глаза вниз.
2: Вот это, да, вот это грустно.
1: А вот Саша с нами. Нет новости печальнее на свете, чем новость о закрытом туалете. И не поспоришь никак.
2: Вообще не поспоришь. По-моему, номер один. Едвига Ивановна сегодня отожгла дважды. Нет новости печальнее на свете, чем новость для любителей горячих напитков о сухом законе.
1: Хорошо, хорошо.
2: Подожди, я тебе сейчас вторую расскажу. Нет новости печальнее на свете, чем новость о невыигравшем лотерейном билете. Каково?
1: Нормально. Одна лучше другой. Ну вот и Евгений продолжает. Нет новости печальнее на свете, чем новость о сотруднице в декрете.
2: Нет новости печальнее на свете, чем новость о порвавшемся пакете.
1: Это точно.
2: Все бывали.
1: Игорь продолжает так. Нет новости печальнее на свете, чем новость о последней сигарете. Ну,
2: всем
1: курильщикам посвящается.
2: Да. Так, ну и Рома присоединился. Нет новости печальнее на свете, чем новость о кончине водки в буфете.
1: Я бы сказал, водочки в буфете.
2: Водочки,
1: чтобы...
2: да. Тут и... все вместе
1: и вот Инна, видимо, из своих профессиональных обязанностей исходит. Нет новости печальнее на свете, чем новости о 10-м педсовете.
2: Слушай, на часах 8:58, а мы никак не можем закончить. Друзья, давайте аплодировать всем. Сегодня разминка к творческой среде прошла смешно и здорово. Все молодцы.
3: На подъеме. Рокс.

0: студии Евгений Казакевич. Здравствуйте. Безработные белорусы смогут регистрироваться в службе занятости через интернет. Премьер-министр Александр Турчин подписал соответствующее постановление, которое вступит в силу с 20 июня. Также упрощается регистрация молодежи в службе занятости для временного трудоустройства. Согласно указу, регистрация таких граждан будет осуществляться в качестве административной процедуры. Более 111 тысяч белорусов уже оформили союзное ОСАГО. Система обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств союзного государства была запущена с 23 апреля 2025 года. Среди россиян более популярен другой вид автострахования – «синяя карта». Причина в том, что они чаще совершают короткие разовые поездки в Беларусь, поэтому такая форма для них удобнее. Выездная сессия по заготовке крови и ее компонентов пройдет 12 июня в Минском торговом центре «Столица». Начало акции в 9 утра. Это часть информационной кампании, приуроченной ко Всемирному дню донора крови, который проводится 14 июня с 2005 года по инициативе ВОЗ, Красного Креста и других международных организаций. Военно-патриотическое мероприятие, посвященное миссии советских военнослужащих в Афганистане, проведут в историко-культурном комплексе «Линия Сталина» 13 июня, начало в 14 часов. Также в программе показательный заезд современных боевых машин пехоты Вооруженных сил Беларуси с демонстрацией их возможностей. Для посетителей будут работать интерактивные экскурсионные зоны, а также бесплатная соревновательная площадка ГТО. Самых активных наградят дипломами и памятными сувенирами, а главный приз – катание на танке.
1: Новости компаний.
0: Сеть автохаусов «Бутик Авто» установила уникальные достижения для автомобильного рынка Беларуси. Сразу два рекорда компании официально подтверждены Национальным реестром рекордов Беларуси. Бренд «Бутик Авто» признан крупнейшей сетью автохаусов страны, а также обладателем рекорда по самой высокой средней скорости продажи автомобилей в Беларуси. Информация о достижениях внесена в Национальный реестр рекордов Беларуси. Сегодня в сети автохаусов «Бутик Авто» работают более 20 филиалов по всей стране, а сама компания является одним из крупнейших игроков рынка автомобилей с пробегом в Беларуси.
1: Погода.
0: В ближайшие дни ожидается теплая погода. Средняя температура на 1-3 градуса выше климатической нормы. Вместе с тем во многих районах страны пройдут дожди с грозами. Так, сегодня в Минске переменная облачность и без существенных осадков. Температура воздуха днем плюс 22-24. В Витебске 22-24, в Гомеле и Могилеве 23-25. В Гродно 24-26, а в Бресте до 27 градусов тепла. Временами дожди с грозами ожидаются в Гомеле и Могилеве. Прогноз подготовлен по данным Белгидромета.
2: Прогноз погоды представляла компания «Могилев Моторс». Официальный дилер «Белджи» в Бобруйске и Могилеве.
3: Внимание! Открытие автосалона «Белджи» в Бобруйске на Минской 108Б. Только здесь, приобретая новый «Белджи», бонус. Первое ТО за 1 рубль. Предложение действует до 7 августа 2026 года. Подробности на belgidefizbobruisk.by или по телефону плюс 375 44 588 9000.
1: Доброе утро! Радио «Рокс».

0: Хорошее настроение и любимая музыка. Интересные игры и веселые шутки. Жизненные истории и любопытные факты. Утреннее шоу на подъеме.
1: 9 часов и 7 минут. Это Радио Рокс. Если вы проснулись в плохом настроении, приходите к нам. Утреннее шоу на подъеме. Это настроение вам поднимет. В студии я, Андрей Симович.
2: И я, Наташа Ладыгина. Вот, друзья, каждый кошатник знает. Это не кот живет у вас, это вы живете у кота. И временно исполняете обязанности его личного шеф-повара, а может быть даже и массажиста.
1: Точно.
2: Сегодня день заботы о любимом коте. И мы в шоу на подъеме решили выяснить, до какой степени избалованности дошли ваши питомцы. Кто заказывает коту личные гамаки? Кто строит замки из коробок? А? Ну-ка, делитесь лайфхаками, друзья.
1: Мастера кошачьих педикюров тоже приходите со своими историями.
2: Конечно.
1: Ну вот Борис написал, а вечером включаю кошачий канал на YouTube с птичками и белками на 20 минут. Это лучше всяких лазерных указок.
2: А,
1: кот выматывается и спокойно спит. Это как колыбельная для кота, что ли? Так получается.
2: Да, здорово. Валентина написала, у нас была такая история с котом. Поклеили новые обои. Я прошу сына, чтобы он принес кота померить, на какой высоте прибивать когтеточку. Кот подходит, сам становится на задние лапки, передние так вытягивает вверх и тем самым показывая, на какой высоте должна быть когтеточка. Вопрос решен. Вот
1: примерно
2: такой умник
1: так
2: живет у Валентины.
1: А был бы человеком, стал бы прорабом, скорее
2: 100%.
1: Всего, с такими навыками. А вот смотри, есть же такая проблема, когда ты сидишь и не хочешь никакого кошачьего общения, а кот прыгает тебе на колени, да, и достает, чтобы ты его гладил. Так вот, Анна нашла решение этого вопроса. Она сшила из старого свитера простой гамак под столом, который крепится на резинке, и кот залезает в этот гамак, и у тебя под ногами в этом гамаке
2: Слушай,
1: качается, спит, а тебе спокойно и ногам тепло при этом.
2: Да, а вот и Ирина прислала своих питомцев. Ирин, жалко, что на Вайбер. Хорошо бы, если бы на страничку ВКонтакте. Ну, тут такая, по-моему, грустноватая история. У меня сейчас два шерстяных существа. Мой Буська и маленькая кошечка Лялька. Красавцы невероятные. У обоих проблема с глазками. У кота бельмо, у кошечки один глаз не открылся сразу. И вот сейчас, похоже, видит только один глазик, к сожалению. Консультировалась с врачом, он сказал, что кот все-таки видит. Утром они дружно приходят ко мне, чтобы я им закапывала глазки. О, какие умнички, а! Ну, вы представляете, как здорово. А еще кошечка молотит все подряд. И кошачий корм, и оладьи, и любую колбаску. В общем, живет у нас второй месяц, и все никак не наестся. А, видать, с улицы взяли.
1: Кормите до отвала.
2: Да, да.
1: Вот в этом человек хорош, что может заботиться о братьях своих меньших и в трудную минуту их из тяжелой ситуации спасать. Но вот смотри, еще есть лайфхак для того, чтобы кот меньше ел. Антон написал, а я кладу в миску с сухим кормом пару стеклянных шариков для аквариума. И кот вынужден охотиться за кусочками и есть медленнее. Кстати, и переедать перестал, и блевать после еды. Извините за выражение.
2: Ну а что, из песни слов не выбросишь. Лена написала, моя соседка своей кошки Надюши делает из тетрадных листков кораблики. А, это опять к разговору о резиночках, да? Нюша играет с ними, а затем прячет их под диван или бросает в унитаз. Это лучше, чем резинки, безопаснее. Когда убирает в квартире, вытаскивает из-под дивана до 30 корабликов. Представляете?
1: Ну, вот еще, вот, кстати, друзья, ждем истории о том, как вы моете своих домашних
2: кстати,
1: питомцев.
2: Да.
1: Потому что у меня эта процедура совсем скоро предстоит. Не знаю, с какой стороны зайти. Поэтому, если у вас есть годные лайфхаки по этому поводу, обязательно их выслушаем и с удовольствием запомним.
2: Друзья, ваши истории по-прежнему ждем на нашем вайбере 699-102.1 с кодом 33.
1: На нашей странице ВКонтакте Радио Рокс М.
2: А еще можно позвонить 8017-363-1013.
0: Рокс на подъеме.

0: на подъеме.
1: А совсем скоро, друзья, будем смотреть хорошее кино. Не без помощи нашей Наташи Ладыгиной. Ну что, доченька моя, что ты там приготовила нам на сегодня?
2: Папа, дай денег, хочется сказать.
1: Это сразу, да.
2: Так, слушай, провалы в памяти вчера вечером делала. А, все, не бойся, я с тобой.
1: А, хорошо,
2: это
1: не
2: название,
1: боюсь.
2: Это название фильма.
1: Хорошо.
2: Друзья,
1: кстати, я не смотрел.
2: Ой, слушай. Мне кажется, все, кто родился в СССР, точно помнят эту картину. Я была малюсенькой девочкой, но до сих пор помню несколько песен из этого фильма. И просто я вспоминаю, что это было просто целое событие. Это такой советский музыкальный истерн Юлия Гусмана, совмещающий трюки, карате, песни. По тем временам это просто был экранный прорыв. А еще фильм уникален тем, что вот в нем действительно впервые в советском кино открыто показывали приемы карате. А песни
1: запрещенного тогда,
2: действительно стали, да, хитами благодаря бархатному вокалу Бюльбюль Оглы. Прекрасный исполнитель, который, кстати, помимо того, что написал музыку к этому фильму, сам песни исполнил, еще и снялся в главной роли.
1: Отлично, заинтриговала.
2: Да, друзья, приходите в гости 8-017-363-10-13, но начинайте дозваниваться минут через 5-6.
0: Дорожная обстановка.
1: А чтобы узнать ситуацию на дорогах, дозваниваться никуда не надо, мы сами к вам придем. 3 балла в Минске, местами есть затруднения.
2: На 9 минут можно задержаться на Радиальной от пешеходной улицы до Ваупшасова.
1: На МКАД есть небольшое затруднение от улицы Нестерова до улицы Ваупшасова.
2: Так, Слуцкое шоссе от Полевой улицы до МКАД 7 минут, от Шаранговича до Мазурова 6 минут, там же на МКАД, ну и 5 минут простоите на проспекте Независимости от БГУ до улицы Городской вал.

0: Реклама.
1: На Озон ОРЭС-продажа. Дарим скидки до 90%. Выбирайте. Плед Комволь за 29. Акция действует с 3 июня по 2 июля. Подробности на Озон Бай по телефону 8017-388-7794.
2: С 8 по 21 июня. Хит-цена. Товары с максимальной выгодой. Шампунь Head & Shoulders 2 в 1. Основной уход. Всего 12,99 за 360 мл. Подробности на сайте hitdiscount.by и по телефону плюс 375-44-511-99.
3: Светофор. Умен и кто хитер, покупает в Светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, Светофор экономить помогает.
4: Светофор.
0: Радио Рокс. Наши песни.
5: Склонилась Иван над рекою, тихо плачется. А я опять иду домой, и звезды прячутся. А где-то ночью огоньки тихонько

0: Про кино.
1: Итак, друзья, приглашаем вас в наш импровизированный кинотеатр, куда сегодня мы завезли замечательный фильм «Не бойся, я с тобой» режиссера Юлия Гусмана. Такой музыкальный фильм, который с удовольствием смотрели тысячи советских зрителей. В начале 80-х годов в СССР начались жесткие гонения на карате, и картину, друзья, едва не запретили за идеологически вредные единоборства. Ага. Представьте себе, было и так. Создателям пришлось пойти на хитрость. Знаете, что они придумали? Чтобы пропустить фильм на экраны, чиновников заверили, что Сан Саныч демонстрирует вовсе не карате, а это элементы национальной азербайджанской борьбы, гюлеш и другие народные стили.
2: А и тогда только... нормально, да?
1: И тогда нормально, пожалуйста, показывайте сколько угодно.
2: Отлично.
1: Давай встретим нашего гостя и продолжим. Здравствуйте.
2: Доброе утро.
3: Доброе утро.
1: Как зовут вас?
3: Меня зовут Элеонора.
1: Элеонора, чуточку ближе трубочку, к, потому что плохо-плохо вас слышим.
3: Хорошо.
1: О, вот так, так вот гораздо лучше. Элеонора, смотрели этот фильм?
3: Да, конечно.
1: Ну, я была уверена. Знали ли вы, что, оказывается, на роль Сан Саныча претендовали Николай Караченцев и даже Ролан Быков?
2: Ох.
1: Но утвердили именно Льва Дурова, которому ради съемок пришлось ускоренно осваивать боевые искусства. И, кстати, справился он с этим настолько здорово, загорелся процессом, и многие трюки в фильме он выполнял сам лично.
2: Молодец.
1: И многие местные горцы были настолько восхищены вот этим боевым духом и экранным мужеством нашего героя, что невысокого Дурова, он же не очень высокого роста был, после премьеры начали просто возносить до небес и выражать ему свое почтение. Вот каждый уважающий себя кавказский мужчина считал своим долгом подарить Льву Дурову папаху, и поэтому он уезжал со съемок с целой коллекцией этих
2: молодец.
1: Невероятно классных головных уборов.
2: Ну и выпить вина, наверное, из рога, да?
1: Ой, я думаю, что там было весело. Ну что ж, настало время нам с вами сыграть. Простите, запамятовала имя нашей гости.
2: Элеонора.
1: Элеонора, да, очень красивое имя отметила для себя. Элеонора, 5 вопросов, 10 ответов. Ну, ваша смекалка и память вам в помощь. Итак, начинаем.
3: Поехали.
1: Да. Вспоминайте, Элеонора, зачем артисты цирка Рустам и Сан Саныч вообще приехали в Азербайджан? Получить наследство Рустама, это тяжело больного дедушку и его долги, или посетить местный курорт и пройти курс грязевых ванн для суставов?
3: Грязевые ванны очень хорошо, конечно, но он приехал за наследством.
1: Верно. Второй вопрос. Из-за чего разгорается главный конфликт и вражда между Теймуром и местным беком Джафаром? Теймур влюбляется в дочь Джафара, Тейли, а Джафар против их брака? Или Теймур случайно припарковал своего коня на личном месте Джафара?
3: Он влюбился в дочь Бека.
1: Это правильно.
2: Парковочные войны не здесь, да.
1: Да. Третий вопрос. Как Сан Саныч обучает местных заключенных в тюрьме карате? Каким образом? Он заставляет их ловить мух китайскими палочками для еды? Или он показывает им смертоносные удары, разбивая кирпичи и стены камеры?
3: Он показывал им удары и разбивал кирпичи.
1: Верно.
3: И разбивал бак для питья воды.
1: Да, о, помните, аж прям струя воды оттуда
2: брызнула.
1: Четвертый вопрос. Какую фразу, вспоминаете, герои постоянно говорили друг другу в минуту смертельной опасности? Они говорили: «Не бойся, я с тобой», или «Если что, скажи, мы просто мимо проходили».
3: «Не бойся, я с тобой».
1: Это правильный ответ. Ну и пятый, финальный вопрос. Как реагирует Джафар, когда понимает, что циркачи разрушают его планы? Он объявляет награду в 100 золотых монет и нанимает целую банду разбойников? Или он пытается подкупить их, предложив долю в нефтяном бизнесе Баку?
3: Ну, скорее всего, что он... подкупил и дал им денег.
1: Конечно! 5 из 5!
2: Стоп, игра!
1: Леонора, эти аплодисменты
2: звучат... мне казалось, про разбойников убедительно.
1: В вашу честь. Ну что, 5 из 5.
2: Как по маслу. Прошу.
1: Конечно. Передавайте приветы, Элеонора. Вы сегодня просто жемчужина нашего
2: эфира.
1: Эфира, да. Расскажите, кому хотите передать привет.
3: Спасибо большое. Во-первых, большой привет и хорошего дня ведущим Радио Рокс.
2: То есть
1: спасибо.
2: Нам, спасибо.
3: Я вас слушаю и поднимаете настроение своим задором.
1: Так.
3: Ну, а второй привет и опять-таки всем хорошего дня солнечного.
2: Всем добрым людям.
1: Ну все, Элеонора, теперь вас знает вся наша страна. Теперь все знают, что вы очень внимательно смотрите фильмы и замечательно проходите все испытания в киновикторине. Спасибо, приходите еще. До свидания.
0: На подъеме.

0: Середина часа на Радио Рокс. Коротко о том, что вы узнаете в следующем выпуске новостей. В Беларуси на территории садоводческих товариществ планируется запретить услуги по организации развлечений и отдыха, проведению культурно-зрелищных и спортивно-массовых мероприятий. Реконструкцию Минской очистной станции планируют завершить в 2028 году. Некоторые этапы работ уже выполнены на 90%, часть сооружений успешно функционирует. Сборная Беларуси по футболу проведет сегодня товарищеский матч против игроков из Буркина-Фасо. Поединок пройдет в Минске на национальном футбольном стадионе. Начало встречи запланировано на 19:30.
1: Погода.
0: Сегодня в Минске переменная облачность и без существенных осадков. Температура воздуха днем плюс 22-24. В Витебске 22-24, в Гомеле и Могилеве 23-25. В Гродно 24-26, а в Бресте до 27 градусов тепла. Временами дожди с грозами ожидаются в Гомеле и Могилеве. Прогноз подготовлен по данным Белгидромета.

0: на подъеме.
1: В честь астрономической работы Хайяма Международный астрономический союз присвоил имя Омар Хайяма кратеру на обратной стороне Луны. Хотя, вообще-то, во времена Хайяма астрономы чаще занимались астрологией, чем астрономией. Омар Хайям составлял личные гороскопы для султана и его сына. Продолжаем разговор об этом удивительном человеке.
0: Все про все.
2: Печально, что долгое время Омар Хайям был забыт. И по счастливой случайности тетрадь с его стихами попала в руки английского поэта Эдварда Фицджеральда, который перевел рубаи сначала на латынь, а потом уже на английский. Кстати, в начале 20 века рубаи были самым популярным развлечением английских аристократов.
1: Большая разносторонность талантов привела к тому, что до конца 19 века считалось, что Хайям-поэт и Хайям-ученый — это разные люди. Вот в энциклопедии Брокгауза и Ефрона о них существуют разные статьи. Дело в том, что Омар Хайям писал ученые труды на научном арабском языке, а вот стихи — на народном персидском. Вот такой талантливый человек.
0: На подъеме.

0: Реклама.
1: Обновленные кроссоверы Хавейл уже в Беларуси. Новые версии популярных моделей Хавейл уже доступны у официальных дилеров в Минске и областных городах. Что внутри? Новые мощные двигатели, полный привод, обогревы всего, что нужно, и оцинкованный кузов для долгой службы. Дилер гарантирует 5 лет сервисной поддержки. Доступна лизинговая программа от партнера, рассрочка на 4 года. Подробности на havail.by или по номеру 7905.
2: Best Clinic в Могилеве. Телефон для абонентов А1 и МТС 7227. Хорошее здоровье нужно всем. Best Clinic в Могилеве. Информация носит рекламный характер.
0: Радио Рокс.

слушаете «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93.FM.

0: только всего 7 километров в час.
1: А я вижу, что на МКАД от Мазурова до Тимирязева 8 минут простое. Понимаешь?
0: И не поспоришь с тобой, да. На Якуба Колоса есть небольшие затруднения от Белинского до улицы Сурганова, но это уже классика жанра.
1: На МКАД от Байкальской улицы до Дачной 7 минут потеряете. Там же на МКАД от проспекта Независимости до Логойского тракта 7 минут. На Красной улице Якуба Колоса от Верхоружья до Калинина те же 7 минут. Ну и минуткой меньше задержитесь на проспекте Дзержинского от улицы Алибегова до улицы Любимого.
0: Слушайте Радио Рокс. У нас самые качественные пробки в стране.
2: Пароль.
0: Пароль отгадываю я. Пока ты хихи-да-ха-ха.
1: Ну, твои пробки меня выбивают, понимаешь? Я прям не знаю.
0: Включаем тумблер снова. Я снимаю наушники, открещиваюсь от эфира на пару минут.
1: Андрей, ты самое главное, джинсы не начни снимать с носками.
0: Опять?
1: Как ты это обычно
0: делаешь, никогда,
1: понимаешь?
0: Бесплатно больше.
1: Хорошо, все, друзья, мы слушаем слово пароль.
2: Пароль. Стрелка.
1: Опачки! Ой, как же здесь можно многогранно подсказывать. Тут и так повернешь. Тоже нормально. С этого боку зайдешь. Вообще красота. Друзья, имена существительные вам в помощь, а мы встречаем нашего гостя. Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
3: Доброе утро.
1: Как зовут вас?
3: Наталья.
1: Назвалась Наталья.
0: Наталья, скажите мне что-нибудь приятное.
3: Андрюша, часы.
0: Кстати, я очень люблю часы. Вот попросил приятно.
1: Ты роликсы любишь?
0: Нет, я хочу механические часы, чтобы они сами подзаряжались.
1: У меня есть бабушкин будильник. Хочешь, я ремешок куплю?
0: А что уж мелочиться? Давай изолентой замотаем.
1: А что нет?
0: Несъемные, чтобы были стационарные. Так, часы, часы. Это еще минута, минута.
1: Минута.
0: Минута.
1: Ребята, дайте еще одну подсказку.
0: Даже не комментировала, понимаешь? Не за что зацепиться.
1: Доброе утро.
0: Здравствуйте.
3: Доброе утро.
1: Как зовут вас?
3: Анна.
1: Анна, подскажите.
3: С удовольствием. Указатель.
1: Указатель.
0: Это ж стрелки переводят. Стрелка, стрелка.
1: Мало, что?
0: Мало ел с утра. Ну, а с другой стороны, железнодорожники, как сейчас все обиделись, да? Не успели они подсказать.
1: А вот молодцы, понимаешь, никто же не сказал космос собаке, а?
0: Да, так кстати.
1: Же, опять же, но это бы было имя собственное, а у нас же нет.
0: Опять-таки
1: нас...
0: собаководы да. бы были поощрены.
1: Рады, конечно, конечно. А сейчас дачники, которые написали тебе лук, подсказку.
0: Отлично.
1: Лук, стрелка, Алла,
0: а красавицы,
1: браво.
0: Которые подкрашивают глаза,
1: да.
0: это и как
1: так,
0: же без нас обошлось
1: все? Я так резко заморгала, да. Тамара прислала циферблат. Надежда написала вектор. Ну, Надежда умная, смотри. Вот Надежда такой прям очень
0: видишь, Наташа, сколько категорий граждан я обидел своим недюжинным умом.
1: Почему? Что не дал
0: что
1: всем
0: быстро,
1: высказаться?
0: Быстро, да, отгадал.
1: Ну, послушай, давай вот прямо сейчас мы скажем тебе, что ты молодец. И я с удовольствием еще прочитаю вот это послание. Иван просит в течение всего эфира. Ребята,
0: дать
1: пожалуйста,
0: Андрею,
1: ну передайте
0: да?
1: по радио, что мне очень нравится ваше радио, что мне очень интересно слушать ваши разговоры. Ну, пожалуйста, скажите это в эфире. А заодно передайте привет, что мы едем в Барановичи.
0: Иван!
1: Вся страна знает, что вы едете в Барановичи.
0: Привет Барановичам!
1: Вы любите слушать Радио Рокс. Мы очень рады. Добро пожаловать в нашу семью.
2: Пароль. Реклама.
4: В лес ходил? Факт. Костер разжигал? Не отрицаешь. Правила разведения костров нарушил? А что пожароопасный период, информацию слышал? Граждане, МЧС напоминает, соблюдайте правила безопасного поведения в лесу. Исключите использование открытого огня в лесополосе, особенно в жаркий период.
2: Радио Рокс.

0: на подъеме.
1: Вот я сижу, Андрей, и, знаешь, хочу себя за локоть укусить, а у меня не получается.
2: Близок локоток, да не укусишь,
1: а
2: не зря
1: почему?
2: Народ говорит.
1: Потому что у меня завис компьютер, и мне ничего другого не оставалось, как удалить один чат, который...
2: С комментариями важными, да?
1: Да, да. И такие комментарии были классные, что у меня кошечка и массаж делает, и гладит меня там по спинке, и были фотографии, и открытки. По-моему, Наталья звали нашу слушательницу. Ради бога, извините, не примите это близко к сердцу.
2: Наталья, продублируйте, если возможно,
1: да.
2: Ваше сообщение. Да.
1: Спасибо огромное за понимание. Ну, а мы двигаемся дальше. Сегодня отмечаем день наших дорогих котеек и заботы о них. И спрашиваем вас, какие истории в жизни интересные происходят? Чем вы балуете своего питомца? Расскажите нам об этом и на нашем Вайбере, и на страничке ВКонтакте. Прямо сейчас можно позвонить 8017-363-1013.
2: И рассказать свою историю. И вот Ольга воспользовалась этим шансом. Не то чтобы балуется, а как воспитывает, описывает Ольга. Я положила старое полотенце на подоконник, а сверху фольгу для запекания, чтобы кот на подоконник не прыгал. Кот ненавидит хруст, шуршание, поэтому перестал и фиалки мои грызть, а потом их сбрасывать и по подоконнику шастать. Вот такой вот лайфхак вам предлагаю, друзья, пользуйтесь.
1: Наташа,
2: спасибо.
1: А вот Наташа, кстати, рассказывает, как она хотела свою кошечку помыть. Все, как ты просил. Наша кошка золотых кровей, привезенная с дачи еще котенком. Дама такая, знаете ли, с характером. Когда я ее хочу помыть и беру на руки, она упирается лапами, смотрит грозно в глаза и говорит так: мяу. Но тут понимает, что лучше ее поставить на стол. Потом она одна, сама идет на кухню, садится в мойку, лапой бьет по крану, чтобы включить воду, и сидит под водой. Честно, пробовала ее отучить, но потом просто расслабилась, и теперь кошкин день начинается с душа под краном на кухне. Наташ, тут самое главное, чтобы кастрюля с борщом со вчерашнего была вымыта.
2: А то в доме, где есть кошка, шерсть — это приправа, как говорится.
1: Слушай, это правда.
2: Ну, и вот Инна купила дешевый коврик для мыши с гелевой подушкой. Думаю, буду радоваться, буду работать на компьютере нормально. Но нет, теперь это любимая лежанка кота на моем столе. В общем, в целом он эту лежанку потом себе вообще приватизировал. Я теперь не могу ей пользоваться. Да, не вы решаете, что в этом доме ваше, а что нет.
1: Так, вот еще у нас одно послание. Доброе утро. У нас такая история. Когда сын грузился возле магазина, багажник был открыт, туда залезла кошечка, и он ее не заметил.
2: Сама?
1: По дороге она начала мяукать. Жена его испугалась, остановилась. Это Екатерина нам историю рассказывает. Открыли багажник, а там радость. Она добрая, дружит с собаками и умница. Дочь очень рада, что рада. Она мечтает стать ветврачом.
2: Отлично.
1: Вот
2: видишь,
1: видите,
2: уже...
1: Иногда животные нам помогают еще и профессию
2: выбрать.
1: Фундамент
2: будущей профессии.
1: Конечно,
2: шикарно. Ну, зимой часто коты забираются и котята на двигатели автомобилей, да, и перед тем, как начать движение, лучше проверить, нет ли там какого-то живого пушистого комочка.
1: А я думала, ты скажешь, что зимой так хорошо ножки греет. Я, например, вот от грелки теперь уже почти избавилась.
2: Моя
1: у меня
2: не
1: есть
2: греет.
1: Кот.
2: У нее
1: друзья,
2: свои интересы.
1: Ваши истории мы по-прежнему ждем и на Вайбере, и на странице ВКонтакте. Приходите в гости, встречаемся уже в следующем часе.
0: На подъеме. Наши песни.

0: В студии Евгений Казакевич. Здравствуйте. За минувшие сутки в милицию поступило около 400 сообщений о звонках телефонных аферистов. Оперативники задержали 4 курьеров, среди которых один иностранец. У них изъято около 200 тысяч рублей. Зарегистрировано 32 преступления, совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий. По способу совершения противоправных деяний по-прежнему лидирует телефонное мошенничество. Затем идут покупка товаров в интернете, аренда жилья, хищение с использованием соцсетей, вымогательство и торговля на финансовых биржах. В Беларуси на территории садоводческих товариществ планируют запретить услуги по организации развлечений и отдыха, проведению культурно-зрелищных и спортивно-массовых мероприятий. Минэкономики вынес документ на общественное обсуждение. Мера объясняется тем, что такие товарищества по своей специфике являются некоммерческой организацией, которая создается для ведения коллективного садоводства. Также запрет обосновывают жалобами дачников в госорганы на злоупотребление в этой сфере. Общественное обсуждение проекта указа будет проходить по 18 июня на правовом форуме Беларуси. Реконструкцию Минской очистной станции планируют завершить в 2028 году. Некоторые этапы работ уже выполнены на 90%. Часть сооружений успешно функционирует, сообщает агентство Минск-Новости. Проект ставит 3 задачи: снизить вредное воздействие на атмосферный воздух, реку Свислочь и ее экосистему, а также решить проблему переработки осадка сточных вод. Работы идут в 5 этапов. Запланированы обновления механической и биологической очистки, линии обеззараживания сточных вод, объектов по подготовке, уплотнению и обезвоживанию ила. Все элементы будут последовательно вводить в эксплуатацию, начиная с июля этого года. Сборная Беларуси по футболу проведет сегодня товарищеский матч против игроков из Буркина-Фасо. Поединок пройдет в Минске на национальном футбольном стадионе. Начало встречи запланировано на 19:30. С учетом квалификации чемпионата мира команда Беларуси никому не уступает на протяжении 5 матчей подряд. 3 победы и 2 ничьи. Домашние товарищеские матчи страны с командами Сирии и Буркина-Фасо являются одним из ключевых этапов подготовки сборной страны к новому розыгрышу Лиги наций УЕФА.
1: Погода.
0: В ближайшие дни ожидается теплая погода. Средняя температура на 1-3 градуса выше климатической нормы. Вместе с тем во многих районах страны пройдут дожди с грозами. Так, сегодня в Минске переменная облачность и без существенных осадков. Температура воздуха днем плюс 22-24. В Витебске 22-24, в Гомеле и Могилеве 23-25. В Гродно 24-26, а в Бресте до 27 градусов тепла. Временами дожди с грозами ожидаются в Гомеле и Могилеве. Прогноз подготовлен по данным Белгидромета.
1: Доброе утро! Радио «Рокс».

0: хорошее настроение и любимая музыка, интересные игры и веселые шутки, жизненные истории и любопытные факты. Утреннее шоу «На подъеме».
1: 10:06, точное столичное, друзья. Вы на Радио Рокс. Это утреннее шоу «На подъеме». Рядом со мной Андрей Симович.
2: И Наташа Ладыгина.
1: Друзья, наши приветы в это время адресованы всем тем, кто сейчас за рулем. Да-да, дорогие водители, вам приветище с пожеланиями отличного дня. Пускай все складывается, пускай машина ваша вас слушается. Ну и пускай побольше зеленого света на дорогах и добрых гаишников.
2: Ну и отдельный привет сегодня передаем всем ветеринарным врачам, потому что тема у нас сегодня кошачья. Кодовое название эфира «Без кота и жизнь не та». Рассказываем о своих домашних любимцах, о том, что они любят, и о лайфхаках, которые вы для них придумали.
1: Лена написала: у меня кошка рукодельница. Когда я вижу, она лежит рядом, наблюдает и не шалит с клубочками. Но стоит мне отойти, это что-то. Нитки спрячу в полку, откроет, носится по всей квартире. Я думала, что спрятала рукоделие, она уже распускает. Вот такая шаловница.
2: А вот Игорь жалуется на свою кошку. Моя кошка ненавидит мою девушку. Каждый раз, когда та приходит, кошка садится на пульт от телевизора и начинает на нее шипеть. Или переключать каналы лапами. И вот в этой ненависти я не могу ее никак успокоить. Что делать? Спрашивает Игорь. А вы смажьте девушку таким не толстым слоем валерьянки. Авось они найдут общий язык между собой.
1: Сейчас все ветеринары сделали вот так вот.
2: Рука, лицо.
1: Это был мой лоб, друзья. Ну, как-то больновато.
2: Или мяты так подкинуть в ботинки.
1: Неплохо. Так, а вот Алла нам написал. Алла сначала прислала видео к нам на Вайбер. Здесь кот, рыжий красавец, друзья. Вот просто описываю. У него в этой самой тарелочке лежит филе куриное. И знаете, он его не просто ест. Он сначала лапой залезает в эту тарелку, коготочком цепляет кусочек мяска и прямо с лапы лакомится этим кусочком. Вы представляете? Ну, просто невероятно красивый.
2: Шикарно.
1: Был маленьким, Алла говорит, хотели отдать в добрые руки. Не получилось. А вот теперь вот все, кто его видит, хотят у нас купить его за любую цену. Но нет. Очень уж умненький и интересный. Это правда, Алла. Спасибо вам.
2: А вот еще от Жени история. Помогал коту вылизываться. Я не знаю, как это получилось. Убрал шерстинку у него с языка. Он посмотрел на меня, как на предателя рода. Потом демонстративно вылизался заново. Видимо, метод мой дилетантским ему показался. И вот еще написал нам Максим: пришел ветеринар на дом. Кот, который обычно бьет меня за попытку почесать живот, вдруг стал таким милым, ласковым, сладким, хорошим. Показывал пузико, терся об ноги, а как только врач ушел, сел на пороге и посмотрел на меня с выражением: ну что, смертник, поговорим теперь.
1: А,
2: да?
1: Вот так вот. Мстявая будет. Конечно. Ох, серьезно. Едвига Ивановна нам написала: у меня была любимая кошка Алиса, мы ее везде с собой возили. И вот поехали отдыхать на Братславские озера. Алисе было всего полгода. Котенок. Жили мы в летнем домике. И вот как-то погожим летним днем после завтрака вышли на улицу и Алиску выпустили. Мужу вдруг надумалось мастерить бумажные самолетики. Сделает и запускает. И вдруг наша Алиса стала за ним бегать, схватит зубы и заносит в наш домик. Дверь была открыта. Мы много-много таких дверей открытых. И она никогда не путала. И с таким гордым видом сидит, когда это сделает, самолетик принесет. Все отдыхающие, сидящие на лавках, были просто восхищены и удивлены. Очень любила свежие огурцы, дыню и только самую серединку.
2: Кстати, дыню многие коты почему-то любят, да? Ну и вот от Димы история такая, честно вот говоря, необычная. У меня нет кота, пишет Дима, но есть соседский, который через форточку приходит, ест мою еду, спит на моем кресле, а потом уходит. Я его арендатором называю, но хоть он мне не платит ничем.
1: А он вас называет захватчиком квартиры, он на самом деле к себе домой пришел.
2: Лучший сосед, не вру, пишет Дима. Представь, чужой кот просто заваливается к тебе в хату, поел, поспал. Ну давай, братан, все, ушел обратно в форточку.
1: Многие люди так поступают и, знаешь, не задают себе
2: лишних вопросов. Вот в аренду такой, да, получается.
1: Друзья, спасибо огромное. Встречаемся с вами через несколько минут уже в дорожной обстановке. А ваши сообщения на тему наших пушистых хвостиков ждем на нашем вайбере 699-102.1 с кодом 33 на страничке ВКонтакте. Ну и можно позвонить, рассказать 8017-363-1013.
0: Рокс на подъеме.

0: подъеме.
1: Продолжается наш эфир, друзья, и хочется так рассказать, что буквально через 6 минут все музыканты нашей страны прильнут ухом к радиоприемнику, а все любители музыки будут здесь у нас на Радио Рокс играть в шлягер-шоу.
2: Мечтатель ты, Андрей.
1: Я уверен, что
2: просто
1: так происходит.
2: Просто все, кто хочет сегодня разгадать песню, наберите простые цифры 8017-363-1013.
3: Дорожная обстановка.
1: А на дорогах свобода, на дорогах 2 балла. Об этом мне сервис Яндекс.Карты
2: рассказала.
1: Да,
2: вот так вот. Ребята, разминаемся как можем к завтрашней творческой среде. Да, крупнейшие пробки у нас образовались только на МКАД от Байкальской улицы до Нестерова. Там скорость потока всего лишь 17 км в час.
1: На 5 минут можете задержаться на проспекте Машерова от улицы Кропоткина до проспекта Независимости.
2: На 6 минут можно застрять на Лобанка, улице Кунцевщина от Мазарова до Кунцевщина 32.
1: И 6 минут потеряете на Красной улице, улице Якуба Колоса от Верых Оружий до Калинина.
3: Сегодня я в толпе чужой. Наши песни.

0: Реклама.
1: Озгона ждет вас дома. Только в июне дарим по 500 бонусных рублей каждому гостю. Зайдите и получите бонусы сразу. Все подробности на Озгона.бай и по номеру 7176.
2: Хозяйка под дождем где-то ходит, а дома хорошо и в миске котфит. Сухой корм от белорусского производителя. Так вкусно и столько протеинов, витаминов и минералов. Котфит сплошное.
3: У вас Лада? Хотите получить сервис и запчасти с выгодой до 60%? Концептуальная сеть АПС-Бай запустила акцию «Своих не бросаем». Официальная гарантия, заводские стандарты и премиальный сервис без ожиданий. В автоцентрах АПС полный цикл обслуживания «Лада» по всей стране с 35-летним опытом. Звони 1-300-300.
0: Радио «Рокс».

0: Шлягер-шоу.
1: Ну а подарки для эфира предоставлены производителем косметики и средств гигиены «Доктор Дина». Адрес сайта dinacare.by.
2: Продукция «Доктор Дина» обеспечивает высокое качество и надежность, позволяя вести активнейший образ жизни без ограничений.
1: А вот теперь понятно, дамы и господа, кто сидит на энергетиках из нас двоих, но это же хорошо.
2: А мы кто ждем... звонит в скорую? Потому что понимаешь, что с другом что-то не то.
1: Началось. Здравствуйте.
3: Доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Вы хорошо зашли. Мы сейчас вот на самом подъеме.
2: Вас как зовут?
3: Александр.
2: Здорово, Александр. Послушаем сейчас песню. Над этой песней потрудился, хотел сказать, Андрей Асимович, но нет, искусственный интеллект. Он ее изменил до неузнаваемости. Вот вам предстоит, Александр, узнать, что это за песня, как она называется и кто ее поет. Если удастся и то, и другое, подарок вам
1: вручим. Станете богатым человеком, да.
2: Давайте слушать песню.
3: Давайте. Она в мою...

0: А что?
1: Александр точно знает,
0: а я хочу,
1: уверен.
0: А я рада.
2: Евгений Григорьев.
1: Ну, так.
2: И с ней вино.
3: С ней вино. Лежать в ее коленях головой.
1: Александр, бьем челом в вашу честь, потому что это чистая победа. Глазом моргнуть не с первой ноты, мне кажется, наш герой
0: угадал. Я просто, во-первых, я сегодня в таком прям ступоре культурном, в хорошем смысле этого слова. Во-первых, искусственный интеллект. Какой талантливый мужик. Ты посмотри, как он эту песню переделал. Прям заслушаешься.
1: Упаковал в другую
0: обертку. Я думаю, Жека, если бы услышал вот эту вот песню в исполнении искусственного интеллекта, он бы сказал: дружбан, я готов заплатить.
1: Александр,
0: давай.
1: А вы песни сами не пишете, нет?
2: Нет, не пишу.
1: Исполняете только, да, в основном? На застольях.
0: А как так удалось вот прям с первого раза отгадать? Вы хорошо знаете творчество Евгения
1: мы
0: Григорьева?
1: Мы уже интервью у вас
0: или,
1: берем.
0: Или слушаете Радио Рокс часто?
2: Мы Евгения Григорьева слушаем тоже.
0: Ай, как
2: Радио
0: здорово.
2: Рокс слушаем, конечно.
1: Это спасибо такое небольшое интервью большое с нашим героем. Ну, и, конечно, интересно узнать, есть ли у вас домашние любимцы? Например, какой-нибудь мохнато-полосатый кот?
2: Нету, любимцев нету, но когда-нибудь заведу.
0: Ой, вот. Слушайте, не откладывайте в долгий
1: надо
0: ящик.
1: Прийти, правильно.
0: Я с детства хотела, а вот только сейчас смогла себе позволить.
1: А я знаю, Александр, что у вас есть. У вас есть набор косметики и средств гигиены от производителя «Доктор Дина», потому что вы своей победой этот подарок заслужили.
0: Здорово. Александр, оставайтесь на линии, расскажем, где и когда вы сможете забрать свой подарок. Поздравляем вас. Спасибо за игру.
4: На подъеме. «Рокс».

0: Середина часа на Радио Рокс. Коротко о том, что вы узнаете в следующем выпуске новостей. В Минске сотрудники МВД при силовой поддержке бойцов ОМОНа и спецподразделения «Алмаз» пресекли незаконную схему миграции. Возбуждено уголовное дело. Нелегалов ожидает принудительная высылка. Все открытые выходы из подземных пешеходных переходов столицы в течение нескольких лет планируют оборудовать навесами. Главная цель – создать безопасные и комфортные условия для минчан. Канадский нападающий Крис Тирни возвращается в состав Минского «Динамо», сообщили в пресс-службе «Зубров». Соглашение рассчитано на 2 сезона.
1: Погода.
0: Сегодня в Минске переменная облачность и без существенных осадков. Температура воздуха днем плюс 22-24. В Витебске 22-24, в Гомеле и Могилеве 23-25. В Гродно 24-26, а в Бресте до 27 градусов тепла. Временами дожди с грозами ожидаются в Гомеле и Могилеве. Прогноз подготовлен по данным Белгидромета.
1: Наши песни.

0: на подъеме.
1: Омар Хайям – самый знаменитый персидский поэт. На протяжении всей жизни он писал стихотворные афоризмы, рубаи, в которых высказывал свои мысли о жизни, о человеке, о политике и о знаниях. Сегодня, друзья, о нем и расскажем.
2: Все про все.
3: Омар Хайям родился в 1048 году в иранском городе Нишапур в семье ткача. Отец Омара изготавливал полотно для шатров и палаток – хайма. И Хайям – это прозвище, оно означает буквально «палаточник». И вот это прозвище прицепилось к Омару на всю жизнь.
1: Омар Хайям, друзья, обладал феноменальной памятью. Однажды он прочел какую-то книгу 7 раз и запомнил ее наизусть. Но это еще не все. Через несколько недель он записал эту книгу по памяти, и когда записи сравнили с оригиналом, то не нашли существенной разницы.
3: Любой студент мечтал бы о такой памяти.
1: 100%.
3: Кстати, Омар Хайям учился на врача и сдал экзамен по медицине на отлично, получив квалификацию хакима, то есть врача, имеющего право самостоятельно работать с пациентами. Однако ему больше нравились точные науки. Омар Хайям первым в истории математики заявил, что кубические уравнения, это алгебра, нельзя решить с помощью циркуля и линейки, как делали в то время, и что требуются так называемые канонические сечения. И вот эта истина была доказана только в 19 веке.
1: Удивительно, но это еще не все. Омар Хайям также известен созданием самого точного из ныне используемых календарей. Заведуя астрономической обсерваторией, а он и там успел поработать, Хайям вычислил точное время весеннего равноденствия. Расчет настолько точен, что допущенная им ошибка будет актуальна только один раз в 5000 лет.
3: Кстати, долгое время Омар Хайям был забыт. Да. И вот так вот по счастливой случайности тетрадь с его стихами попала в руки английского поэта Эдварда Фицджеральда, который перевел рубаи сначала на латынь, а уж потом на английский. И в начале 20 века вот эти самые рубаи были популярным развлечением английских аристократов.
1: Большая разносторонность талантов привела к тому, что до конца 19 века считалось, что Хайям поэт и Хайям ученый – это вообще разные люди. В энциклопедии Брокгауза и Ефрона о них существуют разные статьи. Но все дело в том, что Омар Хайям писал ученые труды на научном арабском языке, а вот стихи – на народном персидском.
3: Ну а закончить хочется знаменитыми строками Омара Хайяма. Чтоб мудро жизнь прожить, знать надобно немало. Два важных правила запомнить для начала. Ты лучше голодай, дай, чем что попало есть. И будь один, чем вместе, с кем попало.
1: Оставайтесь с нами на Радио Рокс. С нами тепло и уютно.
0: На подъеме.

0: Карта «Сияй» с манибэком до 7% реальными деньгами. Банк «Белвеб». Телефон с мобильного 205. Сайт belweb.by.
1: ОАО «Жабинковский сахарный завод» приглашает на постоянную работу грузчиков склада готовой продукции. Заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки. Электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Электрогазосварщиков, слесарей по КПА, машинистов бульдозера, экскаватора, крана. Операторов пакетоформирующих машин, слесарей-ремонтников, станочников, деревообрабатывающих станков. Достойная заработная плата, социальный пакет, бонусы, бесплатное медицинское страхование, обучение на производстве. Подробности по телефону 016-41-699-87 и плюс 375-29-514-90-31.
2: Радио «Рокс».

слушаете «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93.FM. «Рокс». Лучшие песни о главном –

0: на подъеме. Рокс.
1: Звезды говорят, что сегодня короткий разговор по душам может сдвинуть дела с мертвой точки. Не надо стремиться охватить все сразу. Лучше выбрать одно направление и довести его до конкретного результата.
0: Гороскоп.
1: Овны, обращайте внимание на первое впечатление. Интуиция сейчас точнее логики.
2: Ну а тельцам сегодня с партнерами можно договориться о том, что раньше вызывало споры.
1: Ой, здорово. Близнецы, действуйте так, будто вас оценивают. Правила или условия могут быть излишне строгими.
2: Раки, вопрос, который долгое время казался неразрешимым, сегодня как раз-таки получит неожиданный ответ.
1: Ура! Дорогие львы, обратите внимание на реакцию, которая кажется вам слишком бурной. Обычно за

0: Сегодня должны быть аккуратнее в разговорах, потому что эти разговоры могут даваться сложнее, чем обычно, поэтому стоит заранее продумать свои мысли.
1: А вот вы, дорогие водолеи, обратите внимание на ресурсы, которые давно у вас под рукой, но используются не в полную силу.
0: И, наконец, рыбы. Небольшие изменения в вашем образе сегодня принесут плоды и будут замечены.
1: Здорово. Ну и пусть этот день принесет знаком, всем знаком зодиака, радость, счастье и, конечно, хорошее настроение.
2: На подъеме. Рокс.

0: моя.
1: Реклама. Аскона ждет вас дома. Только в июне дарим по 500 бонусных рублей каждому гостю. Зайдите и получите бонусы сразу. Все подробности на Аскона.бай и по номеру 7176.

0: Медикамент. Смертикамент. Лекарственный препарат для симптоматического лечения диареи у взрослых и детей. Применяется в комплексной терапии с раствором для регидратации. Лекарственный препарат перед применением ознакомьтесь с инструкцией. Имеет противопоказания. Нежелательные реакции. Разрешено применение у детей старше 2 лет. Не рекомендуется применение во время беременности и лактации. Кос лечения 7 дней. Реклама. Производитель Медикамент.
1: Радио Рокс.

0: На подъеме. Рокс.
1: Без кота и жизнь не та. Вот такое кодовое название сегодняшнего нашего эфира. Вместе делились лайфхаками о том, как сделать жизнь нашим питомцам легче, и параллельно рассказывали о своих домашних любимцах.
2: Вот Игорь написал: у меня живет британец, барон, характер нордический. Лайфхак для тех, чей кот не пьет воду из миски. Я поставил ему на подоконник огромную прозрачную вазу со стеблями бамбука. Теперь он уходит пить туда, думает, что он дикий леопард, наверное, на водопое. Но ему нравится. Кстати говоря, Игорь, вы знаете, у меня тоже как-то кот, мне казалось, пил мало воды. Но один мой очень замечательный товарищ по имени Павел посоветовал мне, знаешь, что сделать?
1: Шампанское добавлять.
2: Во-первых, оказывается, поильничек у кота должен стоять отдельно от еды. Вот, где-то подальше. И посоветовал мне взять какой-нибудь красивый фужер или бокал. И именно туда налить коту воду. И, кстати, не в одном месте поставить, а в нескольких.
1: Для экшена.
2: Ты знаешь что? У меня кот пьет воду вот из такого высокого красивого бокала.
1: А можно и графин использовать, можно? Почему нет? Да? Или вазочку для цветов. Они оттуда особенно активно пьют. А вообще некоторые коты сами открывают кран, но закрыть его, кстати, не могут. И таким образом жажду утоляет. А вот, кстати, вот наш герой написал: у меня британец, я подумал, что в плен какого-то иностранного подданного взял, и об этом пишет. Ну вот смотри, есть история от Николая. Перед уборкой лотка кладу внутрь пару кружков лимона на час. Кислый запах отпугивает кота от попыток снова туда залезть сразу после мойки, пока все не просохнет. Вот такой лайфхак.
2: Интересно.
1: Спасибо за идею.
2: Артур написал: мой кот Шумахер, его так и зовут, оправдывает свое имя. Носится всегда, как сумасшедший. Я привязал обычный фантик на длинную резинку к роботу-пылесосу. Теперь пылесос убирает, Шумахер охотится, а я пью кофе и кайфую.
1: Карусель.
2: Не благодарите, написал Артур. Слушайте, ну, действительно классно, я не додумалась бы.
1: Прикольная история. Ну, а вот Ольга написала: а я так люблю своего домашнего любимца Маркиза, что регулярно меняю обычную коробку из-под обуви на новую, чтобы кот снова выкидывал оттуда бумажки, потом сидел часами, такой бесплатный для него аттракцион. Представь, как бы кот себя комфортно чувствовал в квартире Филиппа Киркорова, где этих коробок из-под обуви.
2: Сколько
1: на тысячу лет.
2: Залезь, да. Так, ребят, очень много сегодня ваших посланий, уж не знаю. Ну вот Антон написал: у меня живет трехпалый кот-пират. Забрал его из... Трехпалый, ничего себе. Забрал его
1: пират
2: из приюта.
1: Же.
2: Какой вы молодец, Антон. Чтобы ему было легче забираться на кровать, я сделал для него такие специальные мягкие ступеньки. Теперь он у нас король и передвигается с комфортом. Ну вы знаете, друзья...
1: Я
2: вот
1: не просто
2: сегодня...
1: кот, я кот-воробей.
2: Это правда. Сегодня действительно мы спели оду нашим питомцам. Сегодня выяснили главное, мне кажется, что белорусские коты самые счастливые, избалованные, изобретательные коты в мире. В общем, спасибо вам за ваши огненные истории, за лайфхаки. Главное помнить, день заботы о коте, это, конечно, сегодня, 9 июня, но для наших пушистых боссов этот праздник пускай длится 365 дней.
1: В общем, никогда не гладьте против шерсти, не трогайте хвост, ну и, конечно, не мешайте домашним любимцам спать. Это самое
2: точно
1: важное правило, которое надо запомнить.
2: Друзья, сегодня вместе с вами вспоминали о своих чудесных питомцах, ваши любимые, не побоюсь этого слова, ведущие утреннего шоу «На подъеме» Андрей Симович
1: и Наташа Ладыгина.
2: Всем хорошего дня, счастливо.
1: Мур-мур.
0: На подъеме.

0: студии Евгений Казакевич. Здравствуйте. В Минске сотрудники МВД при силовой поддержке бойцов ОМОНа и спецподразделения «Алмаз» пресекли незаконную схему миграции. Возбуждено уголовное дело. Нелегалов ожидает принудительная высылка. Правоохранители устанавливают других участников преступной деятельности. В МВД подчеркивают, Беларусь открыта для иностранных гостей, однако нарушения миграционного законодательства не останутся без реакции. Работа в этом направлении продолжается. Все открытые выходы из подземных пешеходных переходов столицы в течение нескольких лет планируют оборудовать навесами. Главная цель – создать безопасные и комфортные условия для минчан. Металлоконструкции и прочное стекло станут основными материалами для новых навесов. К тому же это позволит сохранить хорошую обзорность для горожан. Первые козырьки появятся на главных транспортных артериях столицы, на проспектах Независимости, Победителей и Партизанском. Туристическая отрасль Ирана переживает самый глубокий кризис за последние годы. После 12-дневной войны 25 года и 40 дней боев в этом году страна потеряла международный поток, сообщает СТВ. Музеи закрывались, воздушное пространство было заблокировано, иностранные туристы исчезли. Главный удар пришелся по экономике. Отели, которые работали с высокой загрузкой, сегодня принимают единичных гостей. Туроператоры отменили маршруты, а гиды месяцами остаются без дохода. Восстановление, по оценкам властей, займет годы. Потихоньку приходит в себя лишь внутренний туризм. Канадский нападающий Крис Тирни возвращается в состав минского «Динамо», сообщили в пресс-службе «Зубров». Соглашение рассчитано на 2 сезона. Форвард знаком болельщикам минского клуба. Он в сезоне 24-25 уже играл за «Динамо». Тогда Тирни заработал 28 очков в 71 противостоянии при коэффициенте полезности плюс 7. В минувшем сезоне он защищал цвета швейцарского клуба. Ранее нападающий выступал за Нью-Джерси, Сан-Хосе, Оттаву, Флориду и Монреаль. Всего в НХЛ Тирни сыграл 649 матчей, заработав 248 баллов.
1: Погода.
0: В ближайшие дни ожидается теплая погода. Средняя температура на 1-3 градуса выше климатической нормы. Вместе с тем во многих районах страны пройдут дожди с грозами. Так, сегодня в Минске переменная облачность и без существенных осадков. Температура воздуха днем плюс 22-24. В Витебске 22-24. В Гомеле и Могилеве 23-25. В Гродно 24-26. А в Бресте до 27 градусов тепла. Временами дожди с грозами ожидаются в Гомеле и Могилеве. Прогноз подготовлен по данным Белгидромета.
2: Прогноз погоды представляла компания «Могилев Моторс». Официальный дилер «Белджи» в Бобруйске и Могилеве.
3: Внимание! Открытие автосалона «Белджи» в Бобруйске на Минской 108Б. Только здесь, приобретая новый «Белджи», бонус. Первое ТО за 1 рубль. Предложение действует до 7 августа 2026 года. Подробности на belgi-bobruisk.by или по телефону +375 44 588 9000.

0: денек с Юлей Кадушкевич.
1: Приветствую всех слушателей Радио Рокса. С вами Юлия Кадушкевич, и хороший денек я официально объявляю открытым. Сегодня 9 июня, только второй вторник лета, дорогие друзья, и это так здорово. Как хорошо говорить о том, что лето только начинается, что оно все у нас впереди. На душе становится так легко и радостно, а в сердце рождается предчувствие счастья, ярких эмоций, впечатлений, путешествий, исполнения желаний, словно вся жизнь еще впереди. А почему, собственно, еще? Она на самом деле вся впереди. Предлагаю вместе окунуться в нее с головой. А прямо сейчас давайте слушать вашу любимую музыку, заряжаться позитивом и верить только в лучшее. Поехали! Поехали!

0: Реклама.
1: Кофе, пожалуйста.
2: Вам со сливками?
1: Конечно, со сливками. Не менее, чем 14,9%.
3: Безотзывный вклад Альфа-сливки со ставкой до 14,9% годовых. Подробнее на Альфа-банк.бай и по номеру 198.
2: Пожалуйста, ваш кофе с Альфа-сливками.
4: Чемпионат по шопингу в Пятом элементе. Только до 22 июня мяч чемпионата мира по футболу в подарок при покупке 4К QLED-телевизора Samsung диагональю 55 дюймов со 100% цветовым объемом со скидкой и оплатой частями на 24 месяца всего от 79 рублей в месяц. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
5: На Озон Ораспродажа. Дарим скидки до 90%. Выбирайте. Тушь для ресниц Белор Дизайн за 4,99. Акция действует с 3 июня по 2 июля. Подробности на Озон Бай по телефону 8017-388-7794.
6: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
7: У вас «Лада»? Хотите получить сервис и запчасти с выгодой до 60%? Концептуальная сеть АПС «Бай» запустила акцию «Своих не бросаем». Официальная гарантия, заводские стандарты и премиальный сервис без ожиданий. В автоцентрах АПС полный цикл обслуживания «Лада» по всей стране с 35-летним опытом. Звони 1-300-300.
0: Радио «Рокс».

0: Хороший денек продолжается, друзья. Мы на Рокси, и с вами Юлия Кадушкевич. И сейчас расскажу, чем этот день запомнился в истории.
1: Удивительная вещь. События.
0: Родились Петр I, царь всей Руси, первый император всероссийский с 1721 года. Майкл Джей Фокс, канадский киноактер, лауреат «Золотого глобуса», трех премий «Эмми», который сыграл Марти Макфлая в фильмах «Земекиса. Назад в будущее». Обожаю этот фильм, один из моих любимых. Джонни Депп, американский актер, кинорежиссер, музыкант, сценарист, лауреат «Золотого глобуса» и других премий, сыгравший Джека Воробья в фильмах «Пираты Карибского моря», «Безумного шляпника» в фильмах «Алиса в Зазеркалье» и «Вилли Вонка» в фильме «Чарли и шоколадная фабрика». Праздники 9 июня, Всемирный день аккредитации, Международный день друзей. Замечательный, важный и очень нужный праздник, ведь дружба, друзья, во все времена считалась одной из важнейших ценностей человечества. Даже иногда побеждала такую ценность, как любовь. Всемирный день пускания мыльных пузырей. Кстати, история этого удивительного развлечения уходит корнями в эпоху Древнего Рима. Представляете, где первые пузыри случайно появились во время языческих обрядов. Кстати, я знаю рецепт приготовления раствора мыльных пузырей. Записывайте, дорогие друзья, или запоминайте. Возьмите 100 мл теплой воды, 2 столовые ложки жидкого мыла или 25 грамм тертого хозяйственного, 1 чайную ложку глицерина, можно заменить ее сахарным сиропом или кукурузным крахмалом для плотности. Раствору нужно дать настояться 2-3 часа, это повысит эластичность пленки. И выдувайте в свое удовольствие. А что же у нас по народному календарю, друзья, сегодня? А сегодня Федорин день. Феодору в народе называли «колючий». Считалось, что любое неосторожное слово, сказанное в этот день, обретало магическую силу, поэтому бабам и девушкам строго запрещалось вести праздные беседы. Даже ссоры находились под запретом. Федор за углом норовит узнать о худом.
1: Хороший денек на Радио Рокс.

слушаете «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93 FM.

0: С вами Юлия Кадушкевич, и хороший денек продолжается. Лето – это походы, пикники, поезды за город, на дачи, на озеро, в лес. И если вдруг вам наскучил шашлык, что можно приготовить на мангале с огоньком да с дымком?
1: Удивительная вещь. На заметку.
0: Первое мое любимое блюдо – сулугуни в лаваше. Просто и безумно вкусно. Сулугуни натереть на крупной терке, добавить порезанную зелень, петрушку, укроп, кинзу – все, что любите. Поперчите, при желании по вкусу, перемешать. Лаваш нарезать на части, смазать сливочным маслом, выложить порцию начинки, свернуть конвертиком и запекать на решетке с двух сторон до золотистости. Пальчики оближешь. Идем дальше, друзья. Креветки на мангале – самое изысканное блюдо. Возьмите королевские креветки и залейте их маринадом из лимонного сока с чесноком, солью и любимыми специями. Подержите 30 минут. После этого креветки поочередно нанизывают на деревянные шпажки, чередуя с кусочками свежего ананаса. Потом выложите на решетку и обжарьте с каждой стороны до золотистой корочки. Весь процесс занимает примерно 2-3 минуты. Идем дальше. Рыбный стейк на мангале. Для этого блюда лучше выбрать красную рыбу. Самый сочный и нежный на углях получается форель или горбуша. Крупные стейки необходимо слегка приправить солью и черным перцем. После этого с обеих сторон смазать оливковым маслом, сбрызнуть соком лайма и поместить в холодильник на 30-40 минут для маринования. Затем из фольги сделать конверты, положить в них стейки, запечатать и жарить на решетке по 10 минут с каждой стороны. Приятного аппетита, друзья!
1: Хороший денек на Радио Рокс.

0: Реклама.
1: Хочешь ремонт? Делай. Хочешь новый гаджет? Покупай. Хочешь отпуск или авто? Бери. Хватит ждать. Паритет-банк одобряет. Кредит до 100 тысяч рублей на любые цели до 5 лет. Подробнее на паритетбанк.бай или по телефону 171. Паритет-банк. С нами удобно.
2: В торговом центре «Кирмаш» ежедневно скидки до 50% на женскую одежду и ювелирные изделия, до 35% на товары для дома, обувь, домашний текстиль, до 40% на галантерею, одежду для мужчин и другие непродовольственные товары от 5 рублей. Сайт «Кирмаш.бай», телефон 270-72-00.
3: Хотите чудо? Рекс, пекс, фекс.
4: А можно только чудо Рекс?
3: Можно! Рекс, Рекс, Рекс! Сухой корм для собак от белорусского производителя с натуральными ингредиентами для красивой шерсти и крепких костей.
0: Радио Рокс.

0: Реклама. Аскона ждет вас дома. Только в июне дарим по 500 бонусных рублей каждому гостю. Зайдите и получите бонусы сразу. Все подробности на Аскона Бай и по номеру 7176.
1: Светофор. Кто умен и кто хитер, покупает в Светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, Светофор экономить помогает.
2: Светофор. Полезные советы от МЧС родителям. Чтобы каникулы прошли безопасно, повторите с ребенком правила поведения дома, на улице и в лесу. Расскажите алгоритм действий в случае пожара. Не оставляйте детей без присмотра. Объясняйте, что игры на стройке опасны. Научите детей правилам безопасности на воде и что делать, если кто-то начал тонуть.
3: Радио «Рокс». Наши песни –

0: Хороший денек на Радио Рокс.
1: Стрелки на часах бегут, время летит, и вот уже позади первый час моей сегодняшней смены. Друзья, честно говоря, я и оглянуться не успела. Видимо, все дело в том, что за окном разгулялось лето, а в эфире звучат лучшие песни о главном. Настроение на нужной высоте, и все идет, как должно идти, в хороший денек. Легко и позитивно, правда же? Я Юлия Кадушкевич, не прощаюсь, если вы вдруг подумали об этом, нет-нет. Мы с вами встретимся совсем скоро, буквально через 10 минут. Здесь же, на Роксе, и я буду вас удивлять. А пока предлагаю заварить кофе с зефиркой, если любите, конечно, для особенно важного кислотно-щелочного жизненного баланса и немножко помечтать о чем-нибудь прекрасном. Например, о вечном лете, о бесконечной музыке, ну и, конечно, о вечной любви, как в кино.

0: студии Евгений Казакевич. Здравствуйте. Безработные белорусы смогут регистрироваться в службе занятости через интернет. Премьер-министр Александр Турчин подписал соответствующее постановление, которое вступит в силу с 20 июня. Также упрощается регистрация молодежи в службе занятости для временного трудоустройства. Согласно указу, регистрация таких граждан будет осуществляться в качестве административной процедуры. Более 111 тысяч белорусов уже оформили союзное ОСАГО. Система обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств союзного государства была запущена с 23 апреля 2025 года. Среди россиян более популярен другой вид автострахования – синяя карта. Причина в том, что они чаще совершают короткие разовые поездки в Беларусь, поэтому такая форма для них удобнее. Выездная сессия по заготовке крови и ее компонентов пройдет 12 июня в Минском торговом центре столицы. Начало акции в 9 утра. Это часть информационной кампании, приуроченной ко Всемирному дню донора крови, который проводится 14 июня с 2005 года по инициативе ВОЗ, Красного Креста и других международных организаций. Военно-патриотическое мероприятие, посвященное миссии советских военнослужащих в Афганистане, проведут в историко-культурном комплексе «Линия Сталина» 13 июня, начало в 14 часов. Также в программе показательный заезд современных боевых машин пехоты Вооруженных сил Беларуси с демонстрацией их возможностей. Для посетителей будут работать интерактивные экскурсионные зоны, а также бесплатная соревновательная площадка ГТО. Самых активных наградят дипломами и памятными сувенирами, а главный приз – катание на танке.
1: Погода.
0: Сегодня в Минске переменная облачность и без существенных осадков. Температура воздуха днем плюс 22-24. В Витебске 22-24, в Гомеле и Могилеве 23-25. В Гродно 24-26, а в Бресте до 27 градусов тепла. Временами дожди с грозами ожидаются в Гомеле и Могилеве. Прогноз подготовлен по данным Белгидромета.
1: Добрый день! Радио «Рокс».

0: огонек
1: с Юлей Кадушкевич.
2: Друзья, мы снова вместе, да, и я этому очень рада. На часах полдень, а это значит, что наступило время обеда, перекуса, кофе-паузы или хотя бы минутки, чтобы с удовольствием сгрызть вкусное яблочко. Где бы вы ни были, за рулем, на работе или дома, на диване, пусть ваш хороший денек будет по-настоящему летним, а сочным, легким и позитивным. Нашла для вас веселую фразу. Вот и наступило лето, и началась борьба тех, кому дует, с теми, кому жарко. И правда, все мы часто недовольны погодой, но при этом все равно радуемся солнцу, тучкам, теплу, ветру, длинному световому дню и темной звездной ночи. Ну и, конечно, дождю, теплому, летнему, грибному. Красота. А если говорить серьезно, все мы разные, нужно, конечно, находить консенсус во всем. Так что пусть этот полдень станет для вас маленькой передышкой с большим зарядом позитива. Улыбаемся, друзья, ловим лето и продолжаем жить красиво. Красиво.

אדם הזו, אבא תום אבנימו, אבא תום אבנו, אבא תום...

слушаете «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93 FM. «Рокс». Лучшие песни о главном.

0: Реклама.
1: Кофе, пожалуйста.
2: Вам со сливками?
1: Конечно, со сливками. Не менее, чем 14,9%.
3: Безотзывный вклад Альфа-сливки со ставкой до 14,9% годовых. Подробнее на Альфа-банк.бай и по номеру 198.
2: Пожалуйста, ваш кофе с Альфа-сливками.
4: Сильная техника требует сильных фильтров. Агрофильтр – огромный ассортимент масляных, топливных, гидравлических фильтров для любой техники. Премиум качества, которое не подведет. Работайте без простоев, экономьте ресурсы. Звоните 7283, сайт Агрофильтр.бай. Агрофильтр – сила в каждой детали.
5: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление – строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
0: Радио «Рокс».

0: Удивительные факты или коротко обо всем на свете. С вами Юлия Кадушкевич, и «Хороший денек на Роксе» продолжается.
1: Удивительная вещь. Всякая всячина.
0: Друзья, вы знали, что есть такая профессия – прыгальщик на матрасе? Здорово, правда? Оказалось, один из этапов изготовления очень дорогих матрасов ручной работы в Калифорнии – это прыгание на них специально обученного мастера, который утрамбовывает наполнитель. Обычно такой мастер может напрыгать не больше 3 матрасов в день, так как это очень тонкая работа, которая требует точности и аккуратности. Отнесли бы они свои матрасы в детский сад или в начальную школу, дети бы им производить повысили в сотни раз, у них бы матрасов не хватило, правда? И еще в штате Пенсильвания есть город Централия, который горит уже полвека. Когда-то на его окраине была большая свалка, которую подожгли, чтобы от нее избавиться. Однако оказалось, что она расположена над несколькими заброшенными угольными шахтами. Уголь, конечно, загорелся и горит до сих пор, нагревая землю и выпуская токсичный дым. В 1962 году, когда власти поняли, что потушить пожар не представляется возможным, и город эвакуировали. Однако часть жителей, как это бывает, уезжать отказалась, и в 2000-м их осталось всего несколько человек, так как пожар и не думает затихать. По прогнозам, он будет гореть ближайшие 250 лет. Примерно на такой срок хватит запасов угля. Вот ведь как бывает, хотели как лучше, а вышло как всегда.
1: Хороший денек на Радио Рокс.

0: красные.
1: Хороший денек набирает обороты. Приготовьтесь, друзья. Будем удивляться. С вами Юлия Кадушкевич, и мы на Рокси.
2: Удивительная вещь. Всякая всячина.
1: А вы знали, что существуют олени со светящимися рогами? Это чудо природы встречается в Финляндии. Местные фермеры, которые выращивают оленей, красят им рога специальной светоотражающей краской. И олени видно издалека, когда они выходят на шоссе. Если не знать про инициативу фермеров и увидеть такое чудо, ночью перед капотом машины запросто можно врезаться в столб. Не дай бог. В Америке живет человек, у которого рядом с домом граница двух стран. Это место расположено на реке Сент-Лоуренс, через которую проходит граница США и Канада. В реке есть множество островов, часть из которых считается канадскими, а часть – американскими. Остров Завикон на канадской территории принадлежит частному лицу, который также выкупил небольшой островок по соседству уже в США. Кстати, мостик, который соединяет два острова – самый короткий международный мост в мире. Интересно, правда? И еще, друзья, есть такая профессия – дегустатор собачьей еды. Да, эти люди на работе едят собачью или кошачью еду и определяют нюансы вкуса. Между прочим, профессия предполагает отказ от алкоголя, курения, слишком острой пищи и сильно пахнущей парфюмерии. Все это может повлиять на способность дегустатора чувствовать оттенки вкуса элитного корма. О как! Интересно, где на эту профессию учатся? В университетах или достаточно среднего образования?
2: Хороший денек на Радио Рокс.

0: Реклама.
1: В сети магазинов «Мясная лавка» в июне время выгодных покупок. Грудинка для мочанки фирменная охлажденная 10,99 за килограмм. Колбаски из мяса свинины и птицы нежные для барбекю 12,99 за килограмм. Шашлык «Голень гриль премиум» 8,99 за килограмм. «Мясная лавка». С нами жить вкуснее. Подробности на сайте mdfislavka.by и по телефону 8-0-212-64-77-82.
2: ОАО «Жабинковский сахарный завод» приглашает на постоянную работу грузчиков склада готовой продукции. Заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки. Электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Электрогазосварщиков, слесарей по КПА, машинистов бульдозера, экскаватора, крана. Операторов пакетоформирующих машин, слесарей-ремонтников, станочников деревообрабатывающих станков. Достойная заработная плата, социальный пакет, бонусы, бесплатное медицинское страхование, обучение на производстве. Подробности по телефону 016-41-699-87 и плюс 375-29-514-90-31.
0: Радио «Рокс».

0: любовь здесь больше не живет.
1: Рокс. Душа компании.

0: Реклама.
1: На Озон о распродаже. Дарим скидки до 90%. Выбирайте. Чистящее средство СИФ за 8,99. Акция действует с 3 июня по 2 июля. Подробности на Озон Бай по телефону 8017-388-7794.
2: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 21 мая по 11 июня. Двухместная палатка всего за 29,90. АМИ.
1: Подробности по телефону 7690 или на АМИ Бай.
0: Радио Рокс.

0: Хороший денек на Радио Рокс.
1: Друзья, подошел к концу еще один музыкальный час на Рокси. Время, как всегда, решило не спрашивать нашего согласия и пронеслось так быстро, будто у него срочные дела и нет ни одной свободной минутки. Но ничего страшного, не будем огорчаться, ведь с хорошими песнями даже самые стремительные мгновения остаются в сердце. А дальше в эфире Рокса вас ждет свежая порция новостей и, конечно, ваша любимая народно-поздравительная программа «Был бы повод». Если у вас есть добрые слова для близких, теплые приветы для друзей, признание в любви или просто желание порадовать кого-то без особого повода – это именно тот самый момент, когда прямо сейчас нужно начинать действовать. Кто еще не знает, запишите наш вайбер. Готовы? Диктуй, друзья. Код 33-699-102-1. Поторопитесь, через 15 минут начинаем.

0: студии Евгений Казакевич. Добрый день. За минувшие сутки в милицию поступило около 400 сообщений о звонках телефонных аферистов. Оперативники задержали 4 курьеров, среди которых один иностранец. У них изъято около 200 тысяч рублей. Зарегистрировано 32 преступления, совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий. По способу совершения противоправных деяний по-прежнему лидирует телефонное мошенничество. Затем идут покупка товаров в интернете, аренда жилья, хищение с использованием соцсетей, вымогательство и торговля на финансовых биржах. В Беларуси на территории садоводческих товариществ планируют запретить услуги по организации развлечений и отдыха, проведению культурно-зрелищных и спортивно-массовых мероприятий. Минэкономики вынес документ на общественное обсуждение. Мера объясняется тем, что такие товарищества по своей специфике являются некоммерческой организацией, которая создается для ведения коллективного садоводства. Также запрет обосновывают жалобами дачников в госорганы на злоупотребление в этой сфере. Общественное обсуждение проекта указа будет проходить по 18 июня на правовом форуме Беларуси. Реконструкцию Минской очистной станции планируют завершить в 2028 году. Некоторые этапы работ уже выполнены на 90%. Часть сооружений успешно функционирует, сообщает агентство Минск-Новости. Проект ставит 3 задачи: снизить вредное воздействие на атмосферный воздух, реку Свислочь и ее экосистему, а также решить проблему переработки осадка сточных вод. Работы идут в 5 этапов. Запланированы обновления механической и биологической очистки линии обеззараживания сточных вод, объектов по подготовке, уплотнению и обезвоживанию ила. Все элементы будут последовательно вводить в эксплуатацию, начиная с июля этого года. Сборная Беларуси по футболу проведет сегодня товарищеский матч против игроков из Буркина-Фасо. Поединок пройдет в Минске на национальном футбольном стадионе. Начало встречи запланировано на 19:30. С учетом квалификации чемпионата мира команда Беларуси никому не уступает на протяжении 5 матчей подряд. 3 победы и 2 ничьи. Домашние товарищеские матчи страны с командами Сирии и Буркина-Фасо являются одним из ключевых этапов подготовки сборной страны к новому розыгрышу Лиги наций УЕФА.
1: Погода.
0: В ближайшие дни ожидается теплая погода. Средняя температура на 1-3 градуса выше климатической нормы. Вместе с тем во многих районах страны пройдут дожди с грозами. Так, сегодня в Минске переменная облачность и без существенных осадков. Температура воздуха днем плюс 22-24. В Витебске 22-24. В Гомеле и Могилеве 23-25. В Гродно 24-26. А в Бресте до 27 градусов тепла. Временами дожди с грозами ожидаются в Гомеле и Могилеве. Прогноз подготовлен по данным Белгидромета.
1: Прогноз погоды представляла компания «Могилев Моторс», официальный дилер «Белджи» в Бобруйске и Могилеве.
2: Внимание! Открытие автосалона «Белджи» в Бобруйске на Минской 108Б. Только здесь, приобретая новый «Белджи», бонус. Первое ТО за 1 рубль. Предложение действует до 7 августа 2026 года. Подробности на belgi-bobruisk.by или по телефону плюс 375 44 588 9000.
3: Добрый день! Радио

0: Программа для ваших праздников.
1: Был бы повод.
0: Юлия Кадушкевич.
2: Дорогие друзья, приветствую всех, кто только к нам присоединился. Напомню, сегодня 9 июня, вторник, прекрасный летний день, когда даже трава растет быстрее, а настроение тем более. С вами Юлия Кадушкевич, программа «Был бы повод» начинается, и я собираю ваши поздравления, друзья, буквально как букет полевых цветов. Разноцветных, душистых и нежных. У кого-то сегодня свадьба, у кого-то внук родился, а кто-то просто хочет сказать: «Лето, я тебя люблю». Присоединяйтесь к нашему общему празднику. А, друзья, напомню, наш вайбер, код 33-699-102-1, а мы все вместе начинаем нашу летнюю поздравительную программу. И открывает ее открытка от Натальи. У нашей коллеги Кирдун Татьяны сегодня день рождения. Коллектив тепличного хозяйства сердечно поздравляет тебя с праздником. Танюша, желаем тебе крепчайшего здоровья, успехов, удачи, благополучия, исполнения всех желаний. Пусть все мечты сбудутся. И, конечно, цветов, подарков и финансовой стабильности. Улыбайся и живи по полной. Будь счастлива, твои девочки. Еще одна открытка от Елены. А ровно 24 года назад я стала мамой второй раз. Я очень хочу поздравить мою доченьку Юлию Евгеньевну Нежилеву. Она родилась в 00:40, 35, 50 и 53 сантиметра. С днем рождения доченьки, Елена, и от Радио Рокс примите искренние пожелания счастья. Ну и, конечно, музыкальный подарок.

0: программе «Был бы повод».
1: Друзья, сегодня у нас столько писем, столько теплых слов, будто само лето попросило людей написать друг другу что-то хорошее. Следующая открытка от Светланы. Сегодня мы, 16 гектар комбината Берестия, хотим поздравить с днем рождения нашу коллегу Калядич Елену Николаевну. Хотим пожелать ей здоровья, любви, удачи, оптимизма, уважения родных и близких, яркой, интересной жизни. И помни, что возраст — это просто цифры. Будь всегда молода и красива, цвети и пахни на радость всем окружающим. С днем рождения. Пишет нам Алексей. Дорогой Рокс, сегодня у Елены Козловской день рождения. Поздравляем тебя, родная. Здоровья, счастья, благополучия. Мы все тебя очень-очень любим. Мама, муж и дети. И от Радио Рокс примите, пожалуйста, музыкальный подарок.

Друзья, мы продолжаем. Пишет нам Валентина. Добрый денек. Ведущим программы был бы повод. Добрый, Валентина. Поздравляю сегодня свою сестренку Максимчук Надежду Анатольевну, у которой сегодня день рождения. Надежда, любящая мать, тещенька, бабушка, двух милых внучат и внучки. И моя любимая сестренка. Поздравляю тебя с днем рождения. Желаю тебе, дорогая, жить под мирным небом, в здравии, с Божьей помощью и ангелом-хранителем. Пусть избываются все твои мечты. Будь счастлива и любима, моя дорогая. Виртуально тебя обнимаю. А твоя сестра Валентина, и к моим поздравлениям присоединяются Клавдия и соседки, подружки Таисия и Татьяна. Следующая открытка от Василия. Хотим поздравить фурман Надежду Васильевну с днем рождения. Желаем тебе крепкого здоровья, большого счастья, успеха, благополучия, любви. Пусть сбудутся все твои мечты и желания. А поздравляют любящий муж, сын Андрей, Никита, сыновья, мама, братья, сестры и все родные и близкие. Дорогие именинницы, и от Радио Рокса примите, пожалуйста, пожелания счастья и улыбок в каждом дне.

0: Реклама.
1: На Озон у распродажа. Дарим скидки до 90%. Выбирайте. Планшет Honor за 459. Акция действует с 3 июня по 2 июля. Подробности на Озон Бай по телефону 8017-388-7794.
2: Хозяйка под дождем где-то ходит,
3: а дома хорошо и в миске котфит.
2: Сухой корм от белорусского производителя. Так вкусно. И столько протеина, витаминов и минералов. Котфит. Сплошное.
0: Радио «Рокс». Наши песни –

недоступная, печальная, далекая. Я хочу, чтоб был твой свет.

0: Юля Кадушкевич.
1: Дорогие друзья, на народно-поздравительная программа «Был бы повод» продолжается. Мы открываем наш летний почтовый ящик. И следующая открытка от Светланы. Добрый день. Прошу поздравить мою коллегу из Гомеля, Маркову Татьяну Анатольевну, с днем рождения. Желаю тебе всего самого-самого, дорогая. Я в отпуске, а ты на работе. Хочу пожелать тебе, будь счастлива. Живи с улыбкой в сердце и радуйся каждому дню. И помни, что мы тебя все очень-очень любим. Следующая открытка от Натальи. С Международным днем дружбы. Поздравляю своих друзей, дорогих подруг Галину Котову и Любу Вдовенко. Милые девочки, будьте здоровы, счастливы, любимы. Мне с вами повезло, потому что я вас люблю. Подарите, пожалуйста, всем, кто гордо носит звание друг и подруга, песню Ярослава Сумишевского «Мои друзья». Ведь Радио Рокс — это самый настоящий друг. Исполняем?

0: бы повод. Программа для ваших праздников.
1: Дорогие друзья, июнь месяц, даже когда облака похожи на добрые послания, пишет нам Александр. Сегодня моему старшему брату Елисееву Владимиру Михайловичу из Ратомки исполняется 72. Это заядлый охотник, рыбак, грибник в одном лице. Нас в семье было пятеро братьев, и Володя всегда по-отцовски заботился о нас. А какие вкусные блины он печет, это его фирменное блюдо. Готовит, когда мы собираемся семьями. Желаем тебе крепчайшего здоровья, неиссякаемой энергии, благополучия, и пусть каждый новый день приносит радость, душевное спокойствие и уверенность в завтрашнем дне. А поздравляет брат Александр и семья из Гомеля. А следующая открытка от Елены. Хотим поздравить с 95-летием нашего ветерана труда Давидовича Софью Владимировну. А поздравляем вас с таким замечательным событием. 95 лет – это большой праздник, это огромный повод для гордости и радости. Вы просто молодец, вы достойны высших похвал. Вы пример стойкости, уверенности, жизнелюбия и стремления к большему. Мы желаем вам крепкого здоровья и с такой же улыбкой встретить столетний юбилей коллектива физиотерапии Республиканской детской больницы. Поздравляем! И от Радио Рокс примите, пожалуйста, искренние пожелания добра и крепчайшего здоровья.

0: программе «Был бы повод».
1: А мы продолжаем, пишет нам Людмила, в этот прекрасный день, 9 июня, юбилей у нашего любимого брата Иванова Николая. От всего сердца желаем крепкого здоровья, семейного уюта, душевного комфорта и везения. Пусть сбываются мечты, достигаются все поставленные цели, умножаются возможности. А жизненного опыта пусть хватит для реализации всех задуманных идей. А желаем побольше любви и внимания, море позитива и вдохновения. И подпись огромными буквами с юбилеем. Ура, ура, ура. А брат Александр, его семья и сестра Галина. И Радио Рокс присоединяется к поздравлениям.

0: деньгами. Банк Белвеб. Телефон с мобильного 205, сайт белвеб.бай.
1: Best Clinic в Могилеве. Телефон для абонентов А1 и МТС 7227. Хорошее здоровье нужно всем. Best Clinic в Могилеве. Информация носит рекламный характер.
2: Сильная техника требует сильных фильтров. Агрофильтр – огромный ассортимент масляных, топливных, гидравлических фильтров для любой техники. Премиум качества, которое не подведет. Работайте без простоев, экономьте ресурсы. Звоните 7283, сайт Агрофильтр.бай. Агрофильтр – сила в каждой детали.

0: Средство смертикомет.
1: Смертикомет – лекарственный препарат для симптоматического лечения диареи у взрослых и детей. Применяется в комплексной терапии с раствором для регидратации. Лекарственный препарат перед применением ознакомьтесь с инструкцией. Имеется противопоказание – нежелательная реакция. Разрешено применение у детей старше 2 лет. Не рекомендуется применение во время беременности и лактации. Курс лечения 7 дней. Реклама. Производитель Мирдопад.
2: Радио Рокс.
3: Хорошо этот день начался с тобой. За окном проливной, а мы под пледом. Думали, что четверг, а еще среда. Время незаметно.
4: Честно, честно, честно,
5: да. Наши песни.

Дорогие друзья, мы продолжаем. Пишет нам Надежда. Хочу поздравить и поздравляю своего отца Андрея Андреевича Капанжи с юбилеем. Спасибо, что ты появился в нашей жизни. Все, что у нас есть, какие мы выросли, это полностью твоя заслуга. Нет слов, папа, чтобы выразить мою любовь и признательность тебе. Огромного здоровья желаю и долгих-долгих счастливых лет. И пусть мы не родные по крови, ты самый для меня близкий человек. Дочь Надежды и вся семья. Пишет Анна. Добрый день, Радио Рокс. Хочу поздравить своего любимого папочку Алексея Симакова с днем рождения. Сегодня тебе исполняется 44. Папа, я хочу пожелать тебе крепкого здоровья, финансовой стабильности, видеть счастье в мелочах и радость в каждом дне. И самое главное, помни, что мы тебя очень-очень любим. Всегда придем на помощь и будем стоять за тебя горой. Твои девочки, дочка Анечка, от мамы Тани также поздравления и от всех-всех нас. И огромное сердце. И от Радио Рокса примите, пожалуйста, пожелание счастья и добра в каждом дне.

0: «Был бы повод». Программа для ваших праздников.
1: Друзья, лето — это когда хочется говорить что-то хорошее друг другу просто так, а просто потому, что лето. Ловите летний приветик, пишет Алексей. Самый милый, самый любимый Оксане привет от Алексея. А далее пишет Людмила. Дорогое радио, сегодня у нашей подруги Мисель Татьяны Викентьевны юбилей. А мы дружим более 30 лет, и нас называют Святая Троица. Дорогая подружка, с юбилеем тебя. Твоя дата — это не возраст. Это коллекция чудесных моментов, людей и историй. Пусть впереди будет еще много приключений. Пусть внуки радуют, а друзья не забывают. А жизнь щедро дарит радости. Желаем тебе легкости на сердце, красоты в каждом дне, удачи, здоровья и ощущения, что все самое хорошее у тебя еще впереди. С уважением, твои подруги Людмила и Галина. И еще одна открытка. Дорогое любимое радио «Рокс», с днем рождения моих друзей поздравляю. Макарову Анастасию, вернее, не с днем рождения, а с днем друзей. Макарову Анастасию, Волочу Галину из Волгограда и Евгению Банека из Норвегии с праздником. Дорогие девчонки, поздравляю вас и желаю вам исполнения всех ваших желаний. Пусть здоровье всегда будет крепким. Нервы как сталь, а мечты сбываются как по волшебству. Очень сильно люблю каждую из вас и ценю вашу поддержку и любовь. А поздравляет ваша подруга Маргарита Овсейко из Минска. И от Радио Рокс примите пожелания тепла и океан позитива.

0: Реклама.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: У вас «Лада»? Хотите получить сервис и запчасти с выгодой до 60%? Концептуальная сеть АПС «Бай» запустила акцию «Своих не бросаем». Официальная гарантия, заводские стандарты и премиальный сервис без ожиданий. В автоцентрах АПС полный цикл обслуживания «Лада» по всей стране с 35-летним опытом. Звони 1-300-300.
0: Радио «Рокс». Наши песни.

0: Юля Кадушкевич.
1: Дорогие друзья, завершающая поздравительная страничка в нашей программе, пишет Инесса. Привет, Рокс, привет, Юля, привет, Инесса. С вашей помощью хочу передать огромный приветик своей доченьке Дарье Ярошевич. Она студентка третьего курса БНТУ, сейчас идет сессия. Зачеты и курсовые сданы. Сегодня Дарья сдала второй экзамен, очередные 9 баллов.

В зачетке по-другому и быть не могло, ты просто молодец. Я тобой горжусь, так держать и дальше. Твои родители и всем привет из Борисова. Поздравляем доченьку Инесса, она умница. Пишет Алла. Здравствуйте, Рокс. Сегодня хочу поздравить себя. С завтрашнего дня я ухожу в отпуск и уезжаю в Грузию. Наконец-то долгожданный отпуск, ура. И мы вас тоже поздравляем, Алла. Далее пишет нам Екатерина. Любимое радио, сегодня мы хотим поздравить с днем рождения нашу любимую бабулечку и маму Лашкевич Екатерину Андреевну, наша любимая бабушка. Мамулечка-красотулечка, желаем тебе в первую очередь огромного здоровья, чтобы ты никогда не болела и не хандрила, чтобы ты могла радоваться любой погоде и не обращала внимания на свое давление. А еще желаем тебе огромного количества сил, чтобы ты не ведала уныния и усталости, и чтобы ты могла радоваться каждому дню, наполненному нашей любовью. Мы тебя очень любим. Дети, внуки и правнуки. 45-летием поздравляет Назарова Дмитрия. Желаем ему здоровья, счастья, исполнения всех желаний. К поздравлениям присоединяются дети и любимая женщина. Мы тебя очень сильно любим. Подпись Юлия. А еще сегодня у нас с супругом годовщина свадьбы. 36 лет совместной жизни. Желаем себе здоровья, семейного счастья, долголетия, исполнения всех желаний. А семья Смирновых, Виктор и Оксана. Виктор и Оксана, и от Радио Рокс примите искренние пожелания счастья. А далее медицинский центр поздравляет с днем рождения администратора Викторию Чемеза. А пусть дорога к мечтам будет не марафоном, а приятной прогулкой с интересными встречами. Желаем тебе крепкого здоровья, тепла, профессиональной гордости, финансовой свободы и душевного равновесия. А далее открытка от Ксюши. Поздравляем с днем рождения свою подругу Дашу Герман. Будь счастлива, любима, подружка и любима. Поздравляем также с днем рождения мужа Мишу. И еще одна открыточка от Марины. Добрый день, роксовцы. Хотим сегодня с вашей помощью поздравить 45-летие Сергея Леонидовича с Лижей из города Гродно. Желаем всех видов благополучия семейного, материального, финансового и, конечно, эмоционального. Пускай здоровье не подводит, а успех помогает в делах. С днем рождения, с любовью и наилучшими пожеланиями, твои родные. В скобочках 32 человека. Вот и подошел к концу наш праздничный эфир. Друзья, программа «Был бы повод» завершается. Те, чьи письма не прозвучали за время дневного эфира, не огорчайтесь. Пишите, пожалуйста, нам вечером с 7 до 8 на Viber, код 33-699-1021, и мы обязательно их озвучим. Спасибо каждому, кто написал, кто слушал, кто улыбался. Я, Юлия Кадушкевич, в рамках программы «Был бы повод» прощаюсь с вами, но совсем скоро услышимся в хорошем деньке. Пока-пока.

0: Добрый день, в студии Людмила Климович. Посольство Беларуси в Израиле рекомендует находящимся там нашим гражданам сохранять спокойствие, проявлять бдительность и соблюдать указания израильских властей в области безопасности. Позавчера Иран выпустил несколько ракет по северу Израиля. Израиль ударил по военным целям в центральной и западной частях Ирана. Иран в ответ продолжил обстрелы израильской территории. Отделение посольства России откроется в Могилеве. Об этом говорилось на встрече председателя облсполкома и советника-посланника посольства России в Беларуси. Открытие отделения позволит жителям региона решать вопросы, связанные с консульской и дипломатической поддержкой, не выезжая в Минск. Разместится отделение на улице Ленинской. Пока в помещениях идет ремонт, открытие состоится чуть позже. Спасатели продолжают работы на месте проседания грунта в Витебске. Как сообщили в МЧС, засыпают котлован, устанавливают железобетонные плиты для дальнейшего вбивания шпунтов. Работает техника и 12 человек. Грунт возле многоквартирного жилого дома по улице Шрадера просел накануне. Было организовано отселение жителей дома на время проведения восстановительных работ. Повреждений фундамента не обнаружено. Белгидромет предупредил о погодных контрастах. Завтра местами, а по западу на большей части территории пройдут дожди и ветер. При грозах порывами до 15 метров в секунду. А по юго-востоку будет жара днем до плюс 29. Специалисты рассказали, какой погоды ожидать летом. На большей части территории страны прогнозируется положительная аномалия температуры с вероятностью до 60%. На севере в пределах климатической нормы.
1: Погода.
0: Сегодня по востоку республики в отдельных районах грозы. В Минске и Витебске до 24. Тепла в Бресте до 27, до 25 в Гомеле и Могилеве, в Гродно до 26. Завтра Белгидромет обещает ночью до 13-17, тепла днем до 21-28 в отдельных районах грозы.
1: Доброго дня! Радио «Рокс».

0: огонек
1: с Юлей Кадушкевич.
2: Да, друзья, так и хочется воскликнуть фразой Фрекенбок из мультика про Карлсона. Он улетел, но обещал вернуться. Милый, милый. Это я про нашу программу «Был бы повод». Она прошла, но обязательно вернется сегодня в 19:00. Если вы не успели кого-то поздравить или передать привет, не огорчайтесь. У вас есть такая возможность. Напомню, наш вайбер для ваших сообщений. Код 33-699-102-1. А я, Юлия Кадушкевич, с радостью сообщаю, что у нас есть еще час для общения, интересных историй про лето и, конечно, любимых песен в рамках программы «Хороший денек».

0: Реклама.
1: Чемпионат по шопингу в пятом элементе. Только до 22 июня покупай холодильник Haier с инверторным компрессором и функцией антибактериальной обработки со скидкой и оплатой частями на 12 месяцев всего 219 рублей в месяц. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
2: Светофор. Кто умен и кто хитер, покупает в Светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, Светофор экономить помогает.
3: Светофор.
4: Хотите чудо? Рекс, Пекс, Фекс.
5: А можно только чудо Рекс?
4: Можно! Рекс, Рекс, Рекс. Сухой корм для собак от белорусского производителя с натуральными ингредиентами. Для красивой шерсти и крепких костей.
0: Радио Рокс.

0: А я к вам с летней историей о первой любви. С вами Юлия Кадушкевич, и хороший денек продолжается. И мы на Роксе.
1: Удивительная вещь.
0: 14 лет я влюбилась, пишет женщина.
1: История.
0: На всю жизнь мальчика звали Роман. Я потеряла голову, забросила учебу, и по ночам мне снились его бездонные синие глаза. И вот начало лета, и нас с одноклассниками повезли на экскурсию в Минск, в столицу. Я решила выглядеть на все 100. Новое платье, босоножки на каблуках, хотя мама мне говорила, что весь день будем на ногах. Но я с упорством масла гнула свою линию и не хотела никого слушать. Буду королевой, и все тут. Через пару часов мне уже захотелось сдохнуть и отбросить копыта, но гордость не позволяла признаться, что я дурочка. Да и обуви запасной не было. Шла, стиснув зубы от боли, хромала. Потом плюхнулась на скамейку, чтобы отдышаться. Ох, как стало хорошо. Ноги гудят, но не болят. Но все, думаю, останусь здесь, буду сидеть до ночи. Даже легче от этой мысли стало. Поднимаю голову и встречаюсь глазами с Ромкой. Его любимые синие глаза смотрят на меня с жалостью и с нежностью. Смотрю, идет ко мне, снимает эти мерзкие босоножки, потом снимает свои кроссовки, подает мне руку, и я встаю, словно Золушка, которую принц пригласил на танец. И мы идем вдвоем босиком, рядышком, по красивому городу, по теплому асфальту, навстречу нашей судьбе. Ромка стал моим мужем, но это уже совсем другая история.
1: Хороший денек на Радио Рокс.

слушаете «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93.FM.

0: Это Рокс, хороший денек продолжается, и я, Юлия Кадушкевич, с историями про деревенские каникулы, счастье, свободы и про то, как же хочется вернуть эти беззаботные дни.
1: Удивительная вещь. История.
0: Давно это было. Отправили нас с братом на каникулы в деревню. Дед с бабушкой уехали по своим делам, и нам страшно захотелось сладенького. И решили мы сварить сгущенку. Да, и в моей жизни это тоже было. Рецепт я приблизительно знала. 3 часа варили. Измаялись все, считали каждую секундочку. Слюнки уже текут. И вот готово. Ням-ням. Брат с жадностью втыкает консервный нож в банку, вскрывает, а там вместо сгущенки зеленый горошек. Видели бы вы наши лица, такого провала у нас в жизни еще не было ни до, ни после. Сидим над этой банкой, чуть не плачем. Вернулись дед с бабулей, привезли нам и конфеты, и шоколадку, и пряники. А сваренный зеленый горошек съел дед, усмехнулся и сказал: «Ну молодцы, вкусно сварили, моя бабка так не умеет». И еще одна история. Пошли мы с подружкой на дискотеку в деревне на каникулах. И вот уже полночь, а идти домой так не хочется. Звонит бабуля. Ну, я давай выдумывать на ходу, что Наташка подвернула ногу, поэтому мы идем очень медленно. Бабушка поохала, посопереживала. Ну, что делать, детки? Идите, идите, ждем. Я выдохнула с облегчением, выкрутилась. И тут моя Наташка в темноте спотыкается обо что-то и падает во враг вдоль дороги. И на самом деле подворачивает ногу, да еще и коленку содрала. Ковыляли мы с ней домой долго-долго.
1: Хороший денек на Радио Рокс.

0: Реклама. Аскона ждет вас дома. Только в июне дарим по 500 бонусных рублей каждому гостю. Зайдите и получите бонусы сразу. Все подробности на Аскона.бай и по номеру 7176.
1: ОАО «Жабинковский сахарный завод» приглашает на постоянную работу грузчиков склада готовой продукции. Заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки. Электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Электрогазосварщиков, слесарей по ГПА, машинистов бульдозера, экскаватора, крана, операторов пакетоформирующих машин, слесарей-ремонтников, станочников, деревообрабатывающих станков. Достойная заработная плата, социальный пакет, бонусы, бесплатное медицинское страхование, обучение на производстве. Подробности по телефону 016-41-699-87 и плюс 375-29-514-90-31.
2: Радио «Рокс».

0: вкусно со сливками. Не менее чем 14,9%.
1: Безотзывный вклад Альфа-сливки со ставкой до 14,9% годовых. Подробнее на Альфа-банк.бай и по номеру 198.
2: Пожалуйста, ваш кофе с Альфа-сливками.
3: В сети магазинов «Мясная лавка» в июне время выгодных покупок. Грудинка для мочанки фирменная охлажденная 10,99 за килограмм. Колбаски из мяса свинины и птицы нежные для барбекю 12,99 за килограмм. Шашлык «Голень гриль премиум» 8,99 за килограмм. «Мясная лавка» – с нами жить вкуснее. Подробности на сайте mdfislavka.by и по телефону 8-212-64-77-82.
4: Хозяйка, под дождем где-то ходит, а дома хорошо и в миске котфит. Сухой корм от белорусского производителя. Так вкусно. И столько протеина, витаминов и минералов. Catfit. Сплошное.
5: Радио «Рокс».

0: Хороший денек на Радио Рокс.
1: Друзья, как быстро летит время, правда? Моя смена на Роксе уже подходит к концу, а я и не заметила. Хотя, чему я удивляюсь? В хорошей компании, да с хорошими песнями, время вообще ведет себя странно. То замедляется, то делает вид, что его еще полным-полно. То свись, и вот уже пора закругляться. Я Юлия Кадушкевич, я скоро скажу всем до свидания, а пока напомню, что впереди еще очень много интересного. И отличные песни, и выпуск самых свежих новостей с пылу с жару, и шоу «Легкие будни» с Валентиной Лосовской и Антоном Шелестом. Слушать, не переслушать, друзья. А мы услышимся завтра. Попоем, поболтаем, посмеемся. Пока-пока, друзья. До встречи.

0: родная,
1: что-нибудь для души.
0: Радио Рокс.
2: Он покуривает, пьет, он не колется, не прет.

0: Добрый день, в студии Людмила Климович. Президент высказался о предстоящей глубокой реформе Верховного суда. Он напомнил, что назначение председателя Верховного суда и судей этого органа проводится по инициативе главы государства и утверждается на Всебелорусском народном собрании, что придает должности серьезный статус. Президент связал принятие решительных мер в рамках реформы с личностью нынешнего председателя суда, отмечая его преданность делу и народу. По словам Александра Лукашенко, одна из целей реформы – внедрение высоких технологий в деятельность судов. Комитет госконтроля в прошлом году выявил около 160 коррупционных преступлений, сообщил его председатель во время совместного заседания палат парламента. Он привел ряд резонансных примеров. Так, возбуждены уголовные дела в отношении группы лиц, поставлявших импортное оборудование и тест-системы на предприятие молокоперерабатывающей отрасли по завышенным ценам. Ущерб был около 5 миллионов рублей. В Минске за несколько лет намерены накрыть навесами все выходы из подземных переходов, сообщает Белтак. К работам приступят уже в этом году. Главная цель – создать безопасные и комфортные условия для жителей. Навесы будут из металлоконструкции и стекла, чтобы была обзорность для пешеходов. Первыми обновленные выходы получат главные транспортные артерии города – проспекты Независимости, Победителей и Партизанский. Фестиваль «Молодечно-2026» откроется под звуки народных инструментов. Первые аккорды юбилейного 25-го форума прозвучат сегодня в 7 вечера на центральной площади города. Начнется концерт народных инструментов. Торжественное открытие фестиваля состоится 12 июня. Гостей ждут яркие выступления. В рамках фестиваля по традиции пройдет республиканский конкурс молодых исполнителей эстрадной песни. За гран-при поборются 17 участников.
1: Погода.
0: Сегодня по востоку республики в отдельных районах грозы. В Минске и Витебске до 24 тепла, в Бресте до 27, до 25 в Гомеле и Могилеве, в Гродно до 26. Завтра Белгидромет обещает ночью до 13-17 тепла, днем до 21-28 в отдельных районах грозы.
1: Прогноз погоды представляла компания «Могилев Моторс». Официальный дилер «Белджи» в Бобруйске и Могилеве.
2: Внимание! Открытие автосалона «Белджи» в Бобруйске на Минской 108Б. Только здесь, приобретая новый «Белджи», бонус. Первое ТО за 1 рубль. Предложение действует до 7 августа 2026 года. Подробности на belgi-bobruisk.by или по телефону +375 44 588 9000.

0: Валентина Лосовская и Антон Шелест. Легкие будни.
1: Здравствуй, дорогой.
2: Здравствуй, дорогая. Здравствуйте, наши дорогие и любимые слушатели.
1: Всем привет. Начинаются легкие будни. И сегодня Международный день друзей. Собственно говоря, наши слушатели уже стали нашими друзьями. Но давайте, дорогие друзья, поговорим о ваших друзьях, о вашем окружении. Много ли у вас друзей? Как вы с ними познакомились? И как вы поняли, что это ваш человек, и вы хотите с ним дружить? Вот как получилось? Как вы приобрели этих друзей? С детства ли они у вас? Во взрослой жизни вот ваши близкие люди? Как менялось с годами это окружение? Или, может быть, оно никогда не менялось? Вот как...
2: И вообще, как друзья повлияли на вашу жизнь? Ты знаешь, сразу вспомнилась фраза, которая была написана на мече Македонского: «Берегись друзей, а с врагами я справлюсь».
1: Да-да-да.
2: Иногда
1: да,
2: и такое
1: есть
2: бывает.
1: Такое, да.
2: И, знаешь, почему-то у меня сразу анекдоты. Опишите вашу роль в кругу друзей. Душня компании. Может, душа компании?
1: Нет.
2: Нет. Может быть и такое. Так вот, сегодня собираем рассказы о ваших друзьях. Кстати, вы можете и о себе рассказать, какой вы друг.
1: Да.
2: Или подруга.
1: Да, каким другом вы себя считаете. Потому что иногда человек говорит: ой, я такой хороший друг, я умею дружить. А кто-нибудь так искренне говорит: у меня такие замечательные друзья. А вот я, к сожалению, вот, ну...
2: Да, и готовы вы друзьям рассказать вот все, что у вас на душе лежит в отношении этих людей?
1: Критику друзей.
2: Да, потому что мы вроде как и хорошо, пока все хорошо, а как только начинается... И причем иногда мы сами же провоцируем, спрашиваем: ну как? И мы ждем ответа, который удовлетворил бы нас, а не вырисовал бы правду. Вот, и поэтому... А друг может иногда сказать и правду.
1: Совершенно верно. И опять-таки есть выражение: скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. Как вы понимаете, во-первых, это выражение, и оно для вас верное, или вы считаете, что это стереотип? Вот как вы к этому относитесь? Ну и из серии: с кем поведешься,
2: да,
1: от того и наберешься.
2: Итак, ваши друзья, ваши истории о друзьях мы собираем в Viber, друзья, 33-699-102-1.
1: И, конечно, пишите о ваших друзьях на странице ВКонтакте Радио Рокс М, и даже можете присылать ваши фотографии.
0: Легкие будни. Грустных снов в цвете.

0: Именной портрет.
1: Итак, дорогие друзья, как всегда, мы будем рисовать портрет. В нашей картинной галерее, я бы сказала, портреты достаточно известных людей.
2: Ну, во всяком случае, пока что всех разгадали.
1: Да, и факты из биографии – это штрихи к портрету нашего героя или героини.
2: Итак. Друзья, а вы по нашим подсказкам, по нашим рассказам попытайтесь догадаться, о ком идет сегодня речь. Это актер, сценарист, режиссер, продюсер, музыкант и певец. Нашего героя трудно было назвать домашним ребенком. Отец вел разгульный образ жизни, любил выпить, избивал мать, доставал и детям, двум сыновьям и двум дочерям. В молодости наш герой ради самоутверждения прошел по парапету 8-го этажа. Представляете? И его взрывной характер... Люди, которые занимаются его биографией, объясняют смешавшейся в его жилах индейской, ирландской и немецкой кровью. Дедушка индеец племени Чероки, бабушка происходила из племени Кри. Интересно, как они познакомились.
1: Ну, кровь горячая у нашего героя, такой штрих к портрету. Он всегда выделялся в школе и сумел даже стать неким идолом для окружающих, способным повести за собой. Вот такая у него была энергетика. Но школу он ненавидел, прогуливал уроки, а в 13 лет его отчислили из школы.
2: Ну и еще в 12 лет он курил, употреблял спиртное, еще стал обладателем дешевой 25-долларовой электрогитары. Это, кстати, подарок мамы. Он самостоятельно освоил инструмент, а когда родители развелись, парень в знак протеста переехал в машину своего приятеля Сэла и начал выступать в составе гаражной группы «Детки», перебиваясь гонорарами за выступления в ночных клубах. За следующие 4 года он сменил порядка 14 таких любительских коллективов и, кроме того, подрабатывал разнорабочим на стройплощадках. Парень тяжело пережил смерть любимого деда, у которого провел большую часть детства. Мама будущей голливудской звезды вышла замуж во второй раз за литератора Роберта Палмера, которого позже наш герой назвал вдохновителем. В 16 лет он покинул дом и уехал в Лос-Анджелес. Его местожительством стал опять-таки автомобиль друга. Средства для существования пришлось зарабатывать тяжелым трудом. Ну и полноценный дебют в кино состоялся в культовом фильме ужасов «Кошмар на улице Вязов». В 1995 году, по версии журнала Empire, наш герой попал в сотню самых сексуальных артистов кино. В 1996 журнал People поставил его имя в топ-50 красивейших людей мира. Рост нашего героя 1,78 м, вес 72 килограмма. Господи, как ему это удается. В этот же период у нашего героя появился фирменный стиль, который он соблюдает до сих пор. Он обожает выходить в свет в классических пиджаках большого размера, обязательно в сопровождении шейного платка, носит серьгу в ухе и экстравагантные прически.
1: Это уже такой яркий штрих и подсказка, яркая краска.
2: На теле знаменитости более 14 татуировок, больше половины из которых сделал один мастер. Первую свою татуировку нанес еще в 17 лет. Рисунок изображает вождя индейцев Чероки и располагается на правом бицепсе. Большая часть тату дань происхождению, он очень гордится корнями, а еще одна из них — рисунок, сделанный его сыном, который затем был перенесен на тело актера. Наш герой успел попробовать себя не только в роли актера и режиссера, но и музыканта. Музыкой он увлекался еще с молодости, вот та самая группа «Детки», о которой мы сегодня уже упоминали. А сейчас играет, ну, я не знаю, как прямо сейчас, но в свое время играл в группе «Голливудские вампиры». По словам музыкантов, наш герой действительно хороший гитарист, к тому же выступать на сцене и писать песни ему нравится больше, чем сниматься в кино. Но это не приносит так много денег, как кинематограф.
1: Ну и еще один штрих к портрету. Нашему герою как-то досталась роль Людовика 15-го. И ему нужно было научиться разговаривать на французском языке того времени и при этом мириться с невероятным гримом. И он говорил: установка париков занимала время. Макияж не совсем, но на моем лице столько пудры, что я выглядел как заброшенная марионетка, с которой не играли 25 лет.
2: Вот таков наш герой. Кто же это? Вот в чем вопрос. Чей портрет мы рисовали, друзья? Ваши версии ждем в Viber 33-699-102-1.
1: Или напишите на страницу ВКонтакте имя нашего героя. Радио Рокс М.
0: Легкие будни. Реклама.
3: Полезные советы от МЧС. Правила поведения на водоемах летом. Для купания выбирайте оборудованные пляжи. Не входите в воду в состоянии алкогольного опьянения. Помните, что нырять в незнакомых местах, плавать на надувных камерах и матрасах опасно. Подплывать близко к лодкам и катерам запрещено. Контролируйте детей. Не оставляйте их у воды без присмотра.
4: У вас «Лада»? Хотите получить сервис и запчасти с выгодой до 60%? Концептуальная сеть АПС «Бай» запустила акцию «Своих не бросаем». Официальная гарантия, заводские стандарты и премиальный сервис без ожиданий. В автоцентрах АПС полный цикл обслуживания «Лада» по всей стране с 35-летним опытом. Звони 1-300-300.
0: Радио «Рокс».

0: Двойной портрет.
1: Итак, выясняем, кто же наш сегодняшний герой. Догадались ли вы, чей портрет мы рисовали?
2: Ну, версии разные есть, скажу сразу.
1: И это хорошо.
2: Янчик пишет: Роберт Инглунд.
1: Принимаем.
2: Потом. Сэм Роквелл пишет: Анна.
1: Тоже принимаем.
2: Ну так, и все остальные, а нет, не все остальные, есть еще Чак Норрис.
1: Тоже хорошо.
2: Михаила версия. И все остальные написали, что это Джонни Депп. И это совершенно правильный ответ.
1: Да.
2: Да. Ну что, да, такая неординарная персона. Наш герой, кстати, вегетарианец, любимый его город Париж, любимый писатель Федор Достоевский. И еще Джонни неоднократно заявлял, что не любит публичность, и вообще он всячески избегает повышенного внимания к своей персоне. А еще нашему герою принадлежит один из островов на Багамах. Вот так, тяга к коллекционированию не чужда ему. В разные годы он собирал самые разные вещи, от насекомых до образцов огнестрельного оружия. Ну вот, так сказать, человек может себе позволить, разукрашивает свою жизнь как может, и слава богу, что есть такие возможности, чего и каждому из нас желаем, правильно?
1: Да.
2: И остров на Багамах.
1: О чем ты, конечно.
2: И всякие коллекции, все возможные. Друзья, ну молодцы, очень хорошо сегодня постарались, поработали, потому что, ну, в принципе, кто знает биографию Джонни Деппа, тот знает. А так, ну, актер и актер, правда?
1: Действительно.
2: Но, оказывается, люди знают. Спасибо.
1: Молодцы.
2: Да, спасибо всем огромное.
0: Легкие будни.

слушаете «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93.FM. «Рокс». Лучшие песни о главном –

0: Легкие будни.
1: Итак, дорогие друзья, поскольку сегодня Международный день друзей, об этом мы и говорим. Как вы выбираете себе друзей? Как вы познакомились? Как встретили человека и поняли, что вы хотите с ним дружить? Вот как это получилось? Вообще, сколько у вас друзей? Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты, верно ли для вас вот это выражение?
2: Наталья написала, у меня в детском саду был лучший друг. Когда ушли... Значит, из садика потерялись и во взрослой жизни так и не встретились. Но очень часто я его вспоминаю, как мы чудили. В школе была подружка, но после школы тоже жизнь нас развела. Но вот в юности, когда учились в техникуме, очень много подруг появилось. И сейчас дружим. Расстояние, правда, не позволяет сейчас видеться, но дружим и очень сильно дружим. Ну, Наталья, что такое расстояние сейчас? Сейчас можно по видеосвязи общаться, это все-таки делает мир ближе, чуточку. Угу. Это не так, как раньше, когда отправляешь письмо, которое идет месяцами. Ну, тогда же ожидали и с нетерпением ждали, а теперь все, вот несколько секунд, и ты связался с человеком, где бы он ни был. Потом Елена еще написала, друг — это тот, кто имеет на тебя право, кто в любое время дня и ночи может постучать в твою дверь и сказать, ты мне нужен. Только, к сожалению, сейчас таких очень редко встретишь, хотя у меня есть, это только два человека, но это бриллианты. Я их так называю.
1: Мне нравится вот это, кто имеет на тебя право, тут я бы... изменила немножко.
2: Ну, подожди.
1: Для это... кого вы вот предоставляете это право?
2: Конечно, конечно. Ну, Елена, самое главное ведь суть понять.
1: Мнение Сергея. На мой взгляд, друзей не выбирают. Они или друзья, или знакомые. И понять это можно только тогда, когда на твою долю выпадает испытание. У меня было много людей, которых я считал друзьями. Но когда пришла беда, большинство из них оказалось просто знакомыми. А вот когда я считал... Ну, не как другом оказался настоящий друг.
2: Ну,
1: а
2: вы знаете,
1: кого
2: что?
1: Я считал, вот... ну, никак не другом оказался настоящий друг. Так что критериев здесь, я так думаю, быть не может.
2: Ну, опять-таки, вы знаете что? Ведь мы рассуждаем со своей позиции. Это безусловно, и, наверное, это правильно. Потому что, вот представьте, когда нам стало плохо, а когда нам было хорошо, где были эти друзья? Возможно, мы не хотели делиться и радостью, поэтому и горе с нами не хотели разделить. Ведь всякое бывает. Потому что нам кажется, что да, друзья проверяются.
1: Безусловно,
2: вот, кстати, друзья еще... проверяются в радости.
1: Да.
2: Не каждый друг, то есть посочувствовать может каждый практически. А
1: разделить
2: вот порадоваться...
1: радость и успех, да,
2: да, вот тут уже сложности возникают.
1: Это на самом деле так.
2: Так, ну еще Янчик тоже пишет, для меня самые настоящие друзья — это мои родители, ведь они никогда не предадут и всегда помогут.
1: Ну тут тоже является перекос родителей — это родители. И
2: да,
1: с родителями совершенно другие взаимоотношения, нежели с друзьями.
2: Ну, и родители,
1: и не
2: наверное...
1: не совсем верно, когда с друзьями мы можем откровенничать, мы можем обсуждать какие-то такие вещи, чего не можем делать с родителями.
2: Родителей надо поберечь в этом случае.
1: Да,
2: потому что родители, во-первых, чуть старше.
1: Тут в самом деле перекос. Хорошие отношения с родителями – это одно. Теплые, хорошие, доверительные. Но родители не друзья. Это уже немножечко другая категория.
2: Ну, ты знаешь, а может быть, в определенном времени становятся и друзьями. Со временем. Когда мы становимся уже практически такие, как родители.
1: Родители должны быть родителями.
2: Хорошо, друзья, вот, кстати, вашу точку зрения мы тоже приветствуем, ждем ее и вспоминаем, что впереди нас ждет рубрика «Дай 5», где мы будем разгадывать песню.
1: Поэтому звоните 363-1013, код Минска 017.
0: Легкие будни. Наши песни.

0: Реклама.
1: Хочешь ремонт? Делай. Хочешь новый гаджет? Покупай. Хочешь отпуск или авто? Бери. Хватит ждать. Паритет-банк одобряет. Кредит до 100 тысяч рублей на любые цели до 5 лет. Подробнее на паритетбанк.бай или по телефону 171. Паритет-банк. С нами удобно.
0: Аскона ждет вас дома. Только в июне дарим по 500 бонусных рублей каждому гостю. Зайдите и получите бонусы сразу. Все подробности на Аскона.бай и по номеру 7176. Радио Рокс.

0: «Дай 5».
1: Итак, друзья, звоните по городскому номеру 363-1013, код Минска 017. Будем разгадывать песню. Кстати, на часах 14:41. Хорошие цифры. Зеркальные.
2: Замечательные.
1: Хороший знак. Так что давайте-ка звоните прямо сейчас, разгадаем чего? Легко и запросто.
2: 15:42.
1: Точно. А я посмотрел на другие цифры.
2: Я люблю тебя, Петрович.
1: А зачем ты мне вот сейчас все испортила?
2: Ты жил в своей иллюзии волшебной. А я думаю, что происходит.
1: Легкие будни в 15 часов начинаются.
2: Да. Вдруг, кстати, 14:41.
1: Да.
2: Хорошие цифры. Я понимаю, зеркальные, что-то в своем измерении каком-то. Но да, это хорошо. Лови моменты,
1: знаешь,
2: счастья.
1: Это мои часы показывают. Я не тороплюсь.
2: Это прекрасно. Друзья, стоит проверить часы.
1: Ну так вот, Валентина Горевестница, зови дальше людей, будем разгадывать песню.
2: На всякий случай 15:42 на наших часах, на моих, во всяком случае.
1: И на моих, да.
2: На одних из моих. Вот, звоните и дайте нам 5 чисел. Сегодня в промежутке от 1 до 21. А? И все. Сам вот накосячил, сам смеется.
1: Почему накосячил? Это же прекрасно. Господи, счастливые цифры попались на глаза, а ты взяла и все испортила.
2: Я ничего не портила. Я просто опустился в реальность.
1: Нет, понимаешь, это легкие будни в 15 начинаются, а у меня 14:41 и практически первый час эфира закончился.
2: Вот видишь, я тоже подумала, что происходит. Ну ничего, рубрика у нас на месте. Вам нужно позвонить 363-1013 и дать нам 5 чисел. Напоминаю, в промежутке от 1 до 21. За числами скрывается либо слово за одним числом, слово за каким-то пару слов, за каким-то целая фраза, как получается. Поэтому в зависимости от того, какие числа вы назовете, такие слова вам и откроются.
1: Ну, самое главное — дозвониться по городскому номеру, друзья, 363 1013, код Минска 017.
2: Эти люди цифры сейчас... верные. Эти цифры верные.
1: Люди сейчас проверяют свои часы. Господи, сколько времени.
2: Да, у нас можно услышать что угодно. Не доверяйте, проверяйте.
1: Мы счастливы, мы на самом деле за часами не следим и не наблюдаем и так далее. Хорошо, ну давайте тогда озвучивать сообщения, которые пришли по поводу друзей. Вот Александр, например, написал, что друзья — это те люди, которые ближе родственников. Ну, это, да, это родственные души, я бы сказал. Ну, что?
2: Родственников мы не выбираем, а друзей мы все-таки выбираем.
1: Да.
2: Вот еще какая история, понимаете? А на мой взгляд, дружба – это высшая форма любви. Потому что в любом случае, если так по большому счету, так и понятия дружбы нет. Это тоже все любовь. Ты выбираешь человека, выбираешь его любить, этого человека. Ты ему прощаешь там какие-то недостатки, ты их даже не замечаешь. Ты любишь этого человека. Поэтому, вот как нам говорили, ты даешь право ему быть рядом с собой, вместе быть, вот точно, и в горе, и в радости поддержка происходит. Потом, когда человек понимает, что, ну, все, что-то там я не хочу в своем окружении. Жизнь, несмотря на то, что она короткая, она вместе с тем и длинная, потому что в каком контексте? Очень много событий за жизнь происходит, и люди себя совершенно по-разному проявляют в разных обстоятельствах. И, наверное, какие-то обстоятельства как раз и прекращают дружбу.
1: Ну, ты знаешь, что эти обстоятельства — это и есть наша школа. Школа жизни, которую мы должны пройти эти уроки,
2: да,
1: что-то
2: а
1: понять, сделать выводы.
2: Маленькая музыкальная школа.
1: Ну, если она состоится.
2: Музыкально-математическая, да. 363-1013, код Минска 017. Вам нужно дозвониться и дать нам 5 чисел. От 1 до 21. И разгадаем песню.
1: Хорошо. Клавдия нам написала о друзьях. Во-первых, всех с праздником поздравляю. Скажи, кто твой друг, я скажу, кто ты. Да, это так. Друг — это круглосуточно. Несмотря ни на время года, ни на погоду. Делимся всем. Так, Клавдия, чуть позже дочитаю, ладно, потому что у нас есть телефонный гость. Алло.
3: Алло. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, приемник выключаем.
1: Как зовут
3: так,
1: вас?
3: Я выключу.
1: Да, пожалуйста, как зовут вас?
3: Евгений.
1: Очень,
2: очень приятно.
1: Евгений, сейчас задача — разгадать песню. От вас нужно 5 чисел от 1 до 21, не по порядку, но по возрастающей.
3: Угу, 5 чисел. Так, Ну, давайте пусть будет 2.
1: Угу.
3: 11.
1: Ого.
3: До скольки можно?
2: До 21.
1: Еще 3 числа.
3: 2, 11, 13, 17, 21.
1: Так, 13,
2: ну,
1: 17.
2: Все понятно. Медсестричка, личный, медсестричка, меня рядом.
1: Угу.
2: Медицинская песня такая немножко. Медсестричка, личный, медсестричка, меня рядом.
3: Это случайно не Рева?
1: Это что такое?
3: Ну, песня случайно не Ревы.
2: Напойте песню, напойте.
3: Ну, там что-то...
1: Ну?
3: Какое-то там личико...
2: Нет, не в ту степь, нет, это не это.
3: В ту степь?
2: Ну,
3: да.
1: А уже в Вайбере разгадали эту песню. Спасибо вам огромное, Евгений.
2: Спасибо, Евгений.
1: Ну что, давайте тогда по Вайберу ориентироваться. Мария, Денис.
2: Так. Еще, по-моему, у нас есть претенденты.
1: Не-не-не, смотрите, Денис и Елена написали, что это медсестричка.
2: Угу.
1: Чумаков исполняет... А Александр Панайотов написал, что эту песню исполняет. Ну и песня, Валентин только что подтверждает, что это песня «Медсестричка». Действительно, эта песня «Медсестричка» исполняет Алексей Чумаков.
2: Да-да-да.
1: Вот давайте
2: Евгений, вы, то, что вы называли, это больше про алкоголизм, а здесь про здоровье.

0: Реклама.
1: Помнишь, еще недавно он умел только ползать, а сейчас уже в футбол играет. Растет на глазах.
2: Как и мой бизнес. Из идей на салфетке в крупный офис командой.
1: Все растет. И дети, и наша собака, и амбиции.
2: И депозит от Сбера. А с ним уверенность в завтрашнем дне.
3: Безотзывный депозит в белорусских рублях до 14% годовых от Сбера. Растет на глазах. Подробнее на сайте sber.by или по телефону 148.
4: В торговом центре «Кермаш» ежедневно скидки до 50% на женскую одежду и ювелирные изделия, до 35% на товары для дома, обувь, домашний текстиль, до 40% на галантерею, одежду для мужчин и другие непродовольственные товары от 5 рублей. Сайт «Кермаш.бай», телефон 270 72 00.

0: Медикаментс.
1: Смертикамед – лекарственный препарат для симптоматического лечения диареи у взрослых и детей. Применяется в комплексной терапии с раствором для регидратации. Лекарственный препарат перед применением ознакомьтесь с инструкцией. Имеет противопоказания, нежелательные реакции. Разрешено применение у детей старше 2 лет. Не рекомендуется применение во время беременности и лактации. После лечения 7 дней. Реклама. Производитель Медзапас.
2: Радио Рокс.

0: Легкие будни.
1: Я же не дочитал сообщение от нашей слушательницы, от Клавдии. Помните, она писала,
2: да.
1: Что «скажи, кто твой друг, я скажу, кто ты». Это так, друг — это круглосуточно, несмотря ни на время года, ни на погоду. Делимся всем. Мои друзья друг друга и не знают, но если такой, то какой-то совет, то они одинаковые советы дают. Представляете, люди разные, советы одни и те же. Хотя я сама всегда принимаю решения, но для контраста все равно спрашиваю, даже по мелочам. Я их, моих немногочисленных друзей, люблю, в чем большими буквами написано, потому что они у меня самые лучшие. Некоторые слушают Рокс. Клавдия, почему не все? Надо, чтобы все слушали Рокс. Мои друзья, я рада, что вы у меня есть. У меня друзей не очень много, но они у меня прошловековые, проверенные временем. Это со школьной скамьи и еще парочка с юности и столько же сослуживцев. Остальные приятели хорошие, но время мало прошло. Но не исключаю возможности, что они будут в плюсе. Спасибо вам огромное, Клавдия, и вашим друзьям тоже огромный привет. Наши уважаемые слушатели, вы тоже можете рассказать о ваших друзьях. Хотел сказать, дорогие друзья, расскажите о ваших друзьях. Так вот, сообщение мы ждем в Viber 33-699-102-1.
2: И пишите на страницу ВКонтакте Радио Рокс М.
1: А еще давайте проверим интуицию. Какая песня откроет час следующий? Ваши версии опять-таки присылайте и в Viber, и на страницу ВКонтакте.
3: Валентина Лосовская и Антон

0: Добрый день, в студии Людмила Климович. Комитет госконтроля предложил пересмотреть подходы к подготовке жилья и коммуникации к осенне-зимнему сезону. Как рассказал его председатель во время совместного заседания палат парламента, половина жилых домов в стране не проходит должного обследования перед началом отопительного сезона. Паспорта готовности получают строения, имеющие недочеты и дефекты. По предложению комитета, правительством изменяются подходы к проверке домов. У столичных школьников сохранится льготный проезд в общественном транспорте на летних каникулах, сообщает Минск-Новости со ссылкой на Минск-Транс и Метрополитена. При этом надо предъявлять карту учащегося либо справку об обучении в учреждении образования. А учащимся первых-третьих курсов дневной формы обучения СУЗы в Минске, которые поступали после 9 классов, разрешено ездить бесплатно в городском транспорте с 1 сентября по 30 июня. Около 400 сообщений о звонках телефонных мошенников поступило в милицию за сутки. Задержаны 4 курьера, у них изъято около 200 тысяч рублей. Так гомельчанка поверила аферистам и лишилась около 100 тысяч долларов. Они позвонили ей под видом работников Белпочты. Затем с ней связались якобы сотрудники отдела по кибербезопасности, угрожали обыском и порекомендовали задекларировать сбережения. Женщина собрала более 92 тысяч долларов, которые у нее были от продажи квартиры, и передала курьеру. Сборная Беларуси по футболу сегодня сыграет против команды Буркина-Фасо. Игра пройдет на национальном футбольном стадионе в Минске. Начало в 19:30. Ранее наши провели товарищеский поединок против команды Сирии и победили. Еще о спорте. Канадский нападающий Крис Тирни возвращается в состав Минского «Динамо». Контракт подписан на 2 сезона. Тирни уже знаком минским болельщикам. В сезоне КХЛ 24-25 он набрал за «Динамо» 28 очков.
1: Погода.
0: Сегодня по востоку республики в отдельных районах грозы. В Минске и Витебске до 24. Тепла в Бресте до 27, до 25 в Гомеле и Могилеве, в Гродно до 26. Завтра Белгидромет обещает ночью до 13-17 и тепла днем до 21-28 в отдельных районах грозы.
1: Добрый день! Радио

0: Валентина Лосовская и Антон Шелест. Легкие будни.
1: Итак, мы открыли новый час, дорогие друзья, и проверяем нашу с вами интуицию. Ну, песню вы уже слышали.
2: Да, Виктор Королёв, «Улыбка». Ну, посмотрим. Кстати, вот когда кто угодно поет... когда кто угодно поет, все пишут Виктор Королёв. Как только Виктор Королёв поет, никто Виктора Королёва не пишет. Даже странно.
1: Это загадочка, да.
2: Денис пишет: «Жека, пить с ней вино». Татьяна: «Ярослав Сумишевский, «Малиновая ночь». Михаил предположил, что песня «У окна» Ирины Аллегровой. Угу. Слава, факт. Это версия Натальи. Виктор Чупретов, «Кухонька». Это Лариса. Ну, Лариса еще написала, значит, «Любе, главное, что ты есть». Михаил Шуфутинский, «Друзья». Александр Еременко, «Братан», «Бац-бац» и «Мимо». Потом Наталья пишет еще одна. Стас Михайлов. И Клавдия еще пишет: «Чашечка кофе» исполняет Виктор Королёв. Нет, Королёв, ура.
1: Но Королёв, да.
2: Интуиция по жизни очень помогает, но вот музыкальная не дружит со мной.
1: Нет, дружит, все вон хорошо.
2: Не, все хорошо, раз Виктора Королёва разгадали,
1: уже
2: все
1: хорошо.
2: Прекрасно, да, поэтому
1: это
2: спасибо.
1: Это победа,
2: ура.
1: Считаете?
2: Да, ура, ура, ура. Хотя, ну, извини, на 50% интуиция.
1: Конечно,
2: работает.
1: Конечно, даже однозначно.
2: Вообще, да, у нас даже и на это как-то... Ну, ладно. Мы сегодня о друзьях все-таки говорим. Все, мы говорим, внимание, так сказать, уделяем сегодня друзьям. Ирина написала: замечательная тема, и у меня своя история. 26 лет назад приехали по распределению на работу в Могилев. Никого из знакомых. Поселили в общежитии, где к тому моменту жил коллега с супругой. Они годом ранее также приехали по распределению. И вот позвали мы в гости эту пару, вроде как отметить наше заселение. Коллега пришел один, сказал, что супруга на работе. Мы сидели, разговаривали. Тут слышу стук в дверь. Заходит девушка и садится за стол. Я даже не поняла и опешила. Пока через секунду коллега все же представил свою супругу. Так и произошло наше знакомство впоследствии с моей лучшей подругой и кумушкой Юлечкой Соболевой. Лучше этого человека не встречала. В любое время дня и ночи, если нужно, она поможет, поддержит, выслушает, выручит. Люблю ее и ценю. А сегодня у нее еще и день рождения. Если можно, передайте ей привет и наилучшее пожелание. Ну что ж, поздравляем Юлю с днем рождения. Всего самого-самого хорошего. И друзей, конечно же, самых надежных и верных. Друзья, ваши истории, связанные с друзьями, мы ждем в Viber 33-699-102-1.
1: И, конечно, пишите, оставляйте комментарии на нашей странице ВКонтакте Радио Рокс М и ваши фото вместе с друзьями.
0: Легкие будни.

слушаете «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93.FM.

0: просто интересно.
1: Так, дорогие друзья, я думаю, кое-что вам будет интересно узнать относительно вот этой истории от слушательницы, которая написала, что мои лучшие друзья – это родители или слушатели, не знаю кто, но вот прозвучала фраза. Мои лучшие друзья – это родители. И думаю, вам просто интересно будет узнать, как минимум, о том, что в психологии, например, родители не могут быть друзьями своим детям. Почему? Потому что эти отношения строятся на разных базовых принципах. Дружба – это союз равных, где нет ответственности за выживание, а родительство – это иерархия, которая необходима для безопасности воспитания и правильной сепарации ребенка. Откуда это все идет? И в последнее время, на самом деле, очень многие из наших слушателей, наше окружение, очень часто можно встретить фразу, что мои лучшие друзья – родители. Ну, это отдельная тема у взрослых, во всяком случае, людей. И я хочу быть другом своему ребенку, у кого там дети – школьники, или еще маленькие, или уже подростки, или постарше. Вот любой психолог скажет, что прям совсем не нравится вот это выражение и объяснит, почему именно с позиции психологии. Почему так происходит в последнее время? И так говорят обычно родители, которые, скорее всего, воспитывались своими родителями в авторитарных семьях, где практически там не было права голоса, там хочешь, перехочешь, много хочешь, мало получишь, вырастешь, поймешь, там вот эта вот вся история, да. И когда люди вырастают, они хотят сделать все в воспитании по отношению к своим детям наоборот. Чтобы ребенок не боялся, чтобы он знал, что может всегда прийти к родителям с любой бедой, поддержат, пожалеют и так далее. Так вот, поддерживать, помогать, пожалеть – это нормально для родителя. Для этого не нужно быть друзьями своим детям. Просто нужно быть адекватными мамами и папами, которые любят, заботятся, поддерживаются и помогают. Но вот эта вот история про дружескую позицию раскрывается каким образом? Я еще раз объясняю уже подробнее более, что психологи говорят, что дружба – это все-таки равноправие. А если родитель хочет дружить с детьми, или ребенок говорит, мои лучшие друзья – это родители, это что получается? Либо ребенка поднимают до уровня взрослого и наделяют его правами и обязанностями взрослого, или самого взрослого тогда опускают в иерархии до уровня ребенка и снимают с него ответственность. Согласитесь, если это неправильно, то есть оба варианта не подходят, и, собственно, они вредят воспитанию и детской психике. Друзья не несут ответственности друг за друга. Вот это важно, почему родители и дети не могут быть друзьями, разная иерархия. Друзья не несут ответственности, а родители как раз-таки несут. Дружба подразумевает взаимность, а в детско-родительских отношениях это неуместно, потому что ребенок ни физически, ни психически, ни материально не может давать родителю столько же, сколько получает от родителя. Например, вот мама с дочкой там говорят, ой, мы такие подружки. Дочка может маме рассказать о своей личной жизни, чем-то поделиться.
2: А вот
1: мама
2: не дочки.
1: Может говорить о взрослых своих, там, о интимных каких-то подробностях. Это невозможно и есть нехорошо. А теперь, внимание, вопрос. И он касается настоящей дружбы между равными. Существует некое правило 7 лет. Как вы думаете, что это за правило?
2: Ваши ответы мы ждем в Viber 33 699 102 и 1.
1: Или пишите на страницу ВКонтакте Радио Рокс М.
0: Легкие будни. Реклама.
3: На Озон Ораспродажа. Дарим скидки до 90%. Выбирайте. Зубная паста Тисвел за 5,99. Акция действует с 3 июня по 2 июля. Подробности на Озон Бай по телефону 8017-388-7794.
4: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Радио Рокс. Наши песни.

0: Просто интересно.
1: Итак, говорим о дружбе и коснулись вот такого правила 7 лет. Как вы думаете, что это за правило?
2: Так, ну давайте смотреть. Владимир написал, если дружба длится более 7 лет, то это дружба на всю жизнь. Так, потом. Петр Петрович написал, что через 7 лет надо обновлять свое отношение к жизни. Вообще, говорят, наш организм обновляется через каждые 7 лет. Интересно, может и с дружбой точно так же. Владимир спрашивает, а дедушки и бабушки могут быть друзьями? Они как раз по статусу одинаковые. Как мой друг
1: тоже
2: говорил,
1: не могут быть
2: дети
1: друзья.
2: Наши враги, а внуки враги наших врагов, значит, наши друзья. Ну как бабушки и дедушки будут делиться интимной жизнью
1: если
2: со своими
1: речь
2: внуками?
1: Идет об иерархии, не могут. У них другое дело, что могут быть хорошие доверительные отношения, но лежит ответственность как раз-таки на взрослом. То есть взрослый выстраивает отношения с ребенком, но никак не наоборот.
2: Наталья
1: если плохие
2: пишет,
1: отношения, то вина взрослого.
2: Отвечает на вопрос. Может быть, именно 7 лет, тот промежуток времени, когда закрепляются отношения дружбы, но или распадаются. Так, Клавдия тоже пишет. Это дружба, которая продолжается более 7 лет, которая переходит и дальше. Это время проверки. Ну и Денис тоже написал. Это правило, согласно которому дружба, преодолевшая 7-летний рубеж, имеет огромные шансы продлиться всю жизнь. Так, ну и это по поводу ответов. И Максим еще пишет, могут ли быть друзьями люди, если у них разница в годах 15 лет? Да хоть 100.
1: Конечно, могут.
2: Конечно.
1: Если отношения на равных, конечно, могут. Разные интересы, ой, в смысле, общие интересы или как раз-таки разность темперамента тоже может этих людей сближать, и они будут дополнять друг друга.
2: Ну что?
1: А что касается правила 7 лет, то действительно, психологи утверждают, что если дружеские отношения длятся более 7 лет, то с вероятностью более 90% эти отношения останутся на всю жизнь. Как говорят, отношения, проверенные временем.
0: Легкие будни.

0: Место притяжения.
1: Ну что ж, друзья, отправляемся виртуально в путешествие. Сегодня нас привлек Крым, Судак, Генуэзская крепость или Судакская крепость, как ее еще называют. Так вот.
2: И если вдруг вы там бывали и у вас есть фотографии с этого места притяжения для многих туристов, присылайте, пожалуйста, на нашу страницу ВКонтакте Радио Рокс М.
1: Генуэзская крепость на крутом горном склоне высотой 157 метров является древним комплексом военных укреплений в Судаке и бывшим местом главных торговых площадок средневекового византийского порта Сугдеи. Площадь мощной оборонительной системы составляет 29,5 гектаров. Стены венчали зубцы, надежно оберегавшие гарнизон от обстрела. Сегодня Генуэзская крепость — это не только объект культурного наследия федерального значения, но и музей-заповедник с археологическими находками, артефактами, предметами быта и орудиями труда, которые представлены в экспозиции. Среди архитектурных сооружений X-XV веков тут сохранились консульский замок, мечеть, храм 12 апостолов, католический собор Девы Марии, оборонительные стены с дозорной и портовой башнями, остатки городской застройки и приморское укрепление VI века. Здесь регулярно проводятся туристические экскурсии. Оборонительная крепость была построена в 1371 году. Целое столетие генуэзцы возводили неприступные стены на горе в виде древнего окаменевшего кораллового рифа с пологим северным и обрывистым южным массивом. Спустя несколько веков башни высотой около 15 метров, зубчатые каменные стены высотой 6-8 метров и шириной около 2 хорошо сохранились. По внешнему поясу обороны Судакская крепость имела 14 башен на крепостной горе и одну в районе порта, из которых 13 сохранились, представляете? А от двух остались только фундаменты. В состав внутренней линии обороны цитадели входит 4 башни и замок Святого Ильи. Они были основным узлом обороны, завершая цитадель с востока. Из 3 ворот, ведущих в крепость, до наших дней дожили только главные. Ну и для стен укреплений, башен, мастера-каменщики главным образом использовали местный серый известняк, песчаник и ракушечник. Ну, что касается интересных фактов об этой крепости, считается, что число башен равно количеству консулов, которые в целях безопасности крепости возводили новые оборонительные башни. Кстати, на полуострове имеется 3 одноименных крепости в Судаке, Феодосии и в Балаклаве. В 13 веке в Сугдее жил венецианский купец Маттео Поло, часто гостивший юным племянником этого вельможи является легендарный мореплаватель Марко Поло. Он там бывал, он гостил и в этой крепости в том числе. Главная линия на стене цитадели – граница древней кладки и современной надстройки, выполненной при восстановительных работах. То есть там четко можно проследить, где то древнее и где уже современное. На территории Генуэзской крепости в Судаке снимали сцены фильмов «Человек-амфибия», «Начальник Чукотки», «Пираты 20 века», «Мастер Маргарита», «Овод», «Русь изначальная», «Гамлет», «Сократ», «Марко Поло», «Викинг» и другие киноленты.
2: То есть живые декорации.
1: Да. С июля по август здесь проходит фестиваль реконструкции «Генуэзский шлем» с мастер-классами, турнирами, показательными выступлениями в рыцарских доспехах. Ну, на самом деле, Судакская крепость существовала намного раньше генуэзской колонизации Крыма. Согласно греческой рукописи 13 века, крепость возвели в 2012 году. Судакскую крепость начали строить аланы, это такие кочевые народы, сродни со скифами. Приблизительно к середине 7 века на горном склоне появился византийский город Сугдея, самый важный центр торговли на Черноморском побережье, и со стороны моря городище защищали мощные каменные стены, делая его неуязвимым. Крепость защищала город, который восточные географы и арабские купцы называли Сугдак. Ну и в русских летописях Сурожи называлось. В 11 веке цитаделью поочередно владели то половцы, то золотоордынцы. В первый раз город был захвачен монголо-татарами в январе 1223 году. Затем они вторглись под предводительством Батыя в декабре 1239 Генуэзцы пришли в Сугдею лишь во второй половине 14 века. После смут в Золотой Орде начали переустраивать фортификации. Они возвели храмы, многоэтажные дома, купеческие лавки, создав за пределами крепостной стены небольшой посад с мастерскими ремесленников. Для Генуи это был период расцвета. Ну что, а теперь, я думаю, самое время озвучить вопрос.
2: Да, внимание, вопрос. Там есть башня, и Антон уже ее называл «Дозорная башня». А как, согласно легенде, называется эта башня по-другому? Недозорная, допустим.
1: Называется, как называется дозорная? Недозорная.
2: Недозорная.
1: Нет, это на самом деле, как она называется по-другому.
2: Да, согласно легенде.
1: Ваши версии ждем в Viber 33-699-102-1.
2: Или пишите ваши ответы на страницу ВКонтакте «Радио Рокс М».
0: Легкие будни.

0: Реклама.
1: Best Clinic в Могилеве. Телефон для абонентов А1 и МТС. 7227. Хорошее здоровье нужно всем. Best Clinic в Могилеве. Информация носит рекламный характер.
2: Полезные советы от МЧС. При усилении ветра не выходите из здания. Закройте окна и двери в помещениях. Отключите электроприборы и не пользуйтесь лифтом. Если сильный ветер застал вас на улице, не прячьтесь за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными и ветхими строениями. Паркуйте автомобили вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.
0: Радио «Рокс». Место притяжения.
3: Итак, Судакская или Генуэзская крепость в Крыму – наше сегодняшнее место притяжения. И там есть дозорная башня. Но, согласно легенде, эту башню называют по-другому. Как?
4: Чум? – спросил Михаил.
3: Нет.
4: Нет.
3: По-другому.
4: Совсем как-то. Нет. Ну и все остальные, их очень много. И Наталья, и Татьяна, и Янчик, и Владимир, и Сергей, и Иван, и Евгений, и Денис, и Ольга, и Виктор написали, что это девичья башня.
3: Совершенно верно.
4: А Наталья еще и фотографию прислала, где она на верблюде и, по всей видимости, именно около вот этого зубчатого этой стены.
3: Так вот, согласно местным легендам, именно вот с этой башни бросилась в море девушка, чей возлюбленный погиб от руки ее отца. И поэтому башня называется Девичья.
4: Ох уж эти башни. То замуруют кого-то, то сбросят кого-то. Что ты будешь делать? А я знаю, что мы будем делать.
3: Что?
4: Мы сейчас узнаем, что происходит на дорогах Минска.
0: Дорожная обстановка.
5: О ситуации на дорогах Минска. По данным сервиса Яндекс.Карты, загруженность 3 балла. Крупных пробок нет. Есть затруднения на улице Якуба Колоса, на Красной от Белинского до Верых Оружий, на Шаранговича от Якубовского до улицы Академика Федорова, на Лобанка, на улице Кунцевщина от Мазурова до Матусевича. Будьте внимательны и хорошей вам дороги.
6: Стою, молчу. И защемила грудь, не думал встретиться когда-нибудь. Смотрю в глаза, но я плохой актер. И, кстати, номер 2 так и не

0: Реклама.
1: Кофе, пожалуйста.
2: Вам со сливками?
1: Конечно, со сливками. Не менее чем 14,9%.
0: Безотзывный вклад Альфа-сливки со ставкой до 14,9% годовых. Подробнее на Альфа-банк.бай и по номеру 198.
2: Пожалуйста, ваш кофе с Альфа-сливками.
3: Обновленные кроссоверы Хавейл уже в Беларуси. Новые версии популярных моделей Хавейл уже доступны у официальных дилеров в Минске и областных городах. Что внутри? Новые мощные двигатели, полный привод, обогревы всего, что нужно, и оцинкованный кузов для долгой службы. Дилер гарантирует 5 лет сервисной поддержки. Доступна лизинговая программа от партнера, рассрочка на 4 года. Подробности на havail.by или по номеру 7905.
4: У вас «Лада»? Хотите получить сервис и запчасти с выгодой до 60%? Концептуальная сеть АПС «Бай» запустила акцию «Своих не бросаем». Официальная гарантия, заводские стандарты и премиальный сервис без ожиданий. В автоцентрах АПС полный цикл обслуживания «Лада» по всей стране. С 35-летним опытом. Звони 1-300-300.
0: Радио «Рокс».

0: Легкие будни.
1: Мы продолжаем говорить о дружбе, о том, как вы выбираете друзей. И был у нас такой вопрос. Как вы понимаете вот эту фразу «скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты»? Вот тоже можно порассуждать на эту тему. Скажу от себя, что у меня понимание этой фразы двоякое. Но первое – это «скажи мне, кто твой друг». То есть я смотрю на твое окружение и считаю тебя таким же человеком. Если, значит, друзья надежные, целеустремленные, значит, это говорит мне о том, какая ты личность, и наоборот. Если там какое-то, как сейчас модно говорить, токсичное окружение и с дисциплиной, там, и с качествами, то, соответственно, и у тебя такой же характер, ты такой человек. Это первое понимание. Я говорю лично от себя. А второе понимание немножечко другое. Вот на таком примере скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. Человек, например, в свое окружение выбирает людей, которые ему могут быть чем-то полезны. И приходя в общество этого человека и видя его друзей, я могу сделать вывод, что не он такой, как эти люди, да, а что он, например, человек корыстный, из корысти создал себе такое окружение. Вот. Ну либо так, либо так.
2: Человек создал, ну и что, и создает из корысти, зато он создает свое окружение, людей близких.
1: Я понимаю, возможно... но я говорю, вот мое понимание этого выражения. Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. Uh-huh. Допустим, если мне это не подходит, то я понимаю, что такого человека не будет в моем окружении, потому что у меня сложилось о нем вот такое впечатление по его окружению, что это исключительно люди, которые могут принести пользу, и он их использует в корыстных целях.
2: Максим написал, я раньше мог за такие слова и повредить. А за какие именно слова? Максим, что вы имели в виду? Если друг корыстно пользуется там какими-то вашими услугами или еще что-то, или вы стали другом из корысти.
1: Да, чуть подробнее, за какие слова и какие ситуации.
2: Друзья, так вот, ваши сообщения и мнения по поводу друзей, и истории, связанные с друзьями, мы ждем в Viber 33-699-102-1.
1: Да, оставляйте комментарии на странице ВКонтакте, делитесь тем, как вы познакомились, что для вас, собственно, дружба, сколько лет вы дружите, как выбирали для себя друзей, какие, может быть, интересные истории были у вас, и вы с этим человеком на протяжении всей своей жизни.
3: Валентина Лосовская и Антон Шаров.

0: Добрый вечер, в студии Людмила Климович. В Беларуси создаются условия для использования токенов в качестве платежного средства. Юрлицам разрешили применять их в расчетах по внешнеэкономическим договорам через криптобанки, сообщает Белта. Постановление подписал премьер-министр. Право предоставлено в случаях осуществления внешнеэкономической деятельности, а также в отдельных случаях для деятельности форекс-компании и лизинга. Посольство Беларуси в Израиле рекомендует находящимся там нашим гражданам проявлять повышенную бдительность из-за резкого обострения ситуации на Ближнем Востоке. Им советуют находиться вблизи защищенных помещений, ограничить поездки по стране, отказаться от посещения мест массового скопления людей. Посольство следит за ситуацией. По факту массового отравления детей в Минской области задержан подозреваемый. Как сообщили Белта в Следственном комитете, на одном из предприятий, отвечающих за изготовление молочной продукции, выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических норм, допущенные работником. Он задержан. В ведомстве подчеркнули, что это единичный случай. На других предприятиях отрасли подобных проблем не выявлено. Первая музыкальная дорога в Беларуси. Ее создают недалеко от нацпарка Беловежская пуща. Участок в 700 метров на подъезде к агрогородку Каменюки. На асфальт наносят холодный пластик. При проезде по нему слышен хит песнеров про Беловежскую пущу. Но для музыкального эффекта нужна скорость 90 км в час. О приближении к необычному участку предупреждает знак. А в агрогородке Александрия послезавтра пройдет республиканский праздник Купалье, начало в 11:00. Будет организована выставка-ярмарка изделий мастеров из Могилевской области, Беларуси и России. Они представят изделия ручной работы с региональным колоритом. Открытие праздника стартует на малой сцене в 15 часов. Позже здесь же пройдет концерт.
1: Погода.
0: Белгидромет обещает завтра ночью от 12 до 17 тепла. Днем в Минске до 26, в Бресте и Гродно до 22-21, в Витебске и Могилеве до 28 и до 27 в Гомеле. Кратковременные дожди в Бресте, Гомеле и Гродно.
1: Прогноз погоды представляла компания «Могилев Моторс». Официальный дилер «Белджи» в Бобруйске и Могилеве.
2: Внимание! Открытие автосалона «Белджи» в Бобруйске на Минской 108Б. Только здесь, приобретая новый «Белджи», бонус. Первое ТО за 1 рубль. Предложение действует до 7 августа 2026 года. Подробности на belgi-bobruisk.by или по телефону плюс 375-44-588-9000.
3: Добрый вечер. Радио «Рокс».

0: Валентина Лосовская и Антон Шелест. Легкие будни.
1: 17.07 на часах, дорогие друзья. Начало шестого. А в начале шестого, как всегда, мы передаем привет нашим дорогим и любимым радиослушателям. Тем более сегодня в Международный день друзей. Мы говорим спасибо вам большое. Вы наши друзья. Уже много-много лет. Спасибо, что выбрали именно Радио Рокс. Нам очень-очень приятно. И знаете, что мы отвечаем вам взаимностью. А привет летит не только всем вместе, а каждому из вас в отдельности.
2: Да, Валентина, ты в конце прошлого часа упомянула фразу.
1: Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто
2: да.
1: ты.
2: Так вот, Максим объяснил, что он имел в виду. Я озвучил фразу его, и он пишет, это выражение очень неуважительное. Как можно оскорблять человека, не знающего его, его окружение? Эта фраза несет плохие последствия для того, кто говорит. Это вот если по-другому объяснять.
1: Ну, это понимание у каждого.
2: Но с другой стороны, да, это действительно такое поверхностное восприятие другого человека, даже по друзьям. Во-первых, друзья разные. Во-вторых, мы не знаем, почему, если кто-то себя как-то ведет не так, как нам бы хотелось, мы же его тоже оцениваем именно так. Может, он и хорошо.
1: Вот опять-таки, смотрите, какое у меня понимание этой фразы еще может с какой-то другой стороны. Вот у человека, я говорила, что я могу составить мнение о человеке, зная, что у него в друзьях только те, кто может быть ему полезен из корысти. Но еще есть момент такой, что у человека в друзьях совершенно разные люди, разного достатка, разного статуса. И я могу сделать вывод о человеке, что он совершенно запросто может общаться, так сказать, с человеком обеспеченным и с человеком не очень обеспеченным. То есть разные качества у этого человека. Это говорит о том, что он добрый, что он порядочный, ему и с этим человеком хорошо, и с этим человеком хорошо, что он разносторонний. Вот такое вот понимание.
2: Хорошо, идем дальше. Александр написал, друзья нужны. Хорошо, когда есть друзья, но не надо забывать того, что если, не дай бог, с вами случится беда, и вы станете малоподвижным, парализованным коллегой или что-то похожее, то рядом с вами будут не друзья, а, скорее всего, кто-то из родственников. И горшки за вами выносить друзья не будут. Извините, что жестко и прямо, но это жизнь. Цените тех, кто рядом с вами. Александр.
1: Вы знаете, это жизнь, но тут, как мне кажется, вы не правы, потому что в некоторых ситуациях
2: именно друзья спасают,
1: именно друзья спасают, да. А родственники
2: причем во всех смыслах и в бытовом душе, плане, да. Когда за тобой уход и когда финансовая поддержка,
1: верно,
2: потому что еды
1: да.
2: надо купить, таблеток надо
1: да,
2: купить,
1: да,
2: то
1: да,
2: есть
1: да.
2: пятое, десятое, да. Поэтому, ну хотя с едой теперь это меньше сложности, даже если человек, ну конечно не парализованный, но если ты не можешь из дома выходить, можно еду заказать домой, уже в этом хотя бы проще. Татьяна написала, подружки хорошо, но вот у меня хорошая была сотрудница, разница в возрасте 20 лет, дружим до сих пор, общаемся. Мне очень нравилась ее фраза «Колено покажи, но никому не кажи». Ох, и подруженька у вас. Значит, Андрей пишет, «Мой друг сказал, что он больше мне не друг». Ой, я не так сказал, я сказал, что больше пить не буду. А это одно и то же. Это, знаешь, как говорят, предложил я, значит, своему другу выпить, а он отказался. Ну, как другу.
1: Да.
2: И еще одно сообщение. На курсе водителя категории С, С вместе служим, периодически созваниваемся, встречаемся. Прошло более 40 лет. Ну, прекрасно. На курсах познакомились, дружба.
1: Ну, чудесно.
2: Да, 40 лет. Хорошо, друзья, ждем ваши истории еще. Присылайте их в Viber 33 699 102 и 1.
1: И пишите на нашу страницу ВКонтакте Радио Рокс М.
0: Легкие будни. Наши песни.

0: Анекдот в дорогу.
1: Ну, уже поняли, сейчас будет парочка анекдотов от легких будней, но это позывные для персонального привета тем, кто слушает нас за рулем. Поверьте, нам очень-очень приятно, что приемники ваши настроены на волну самого искреннего радио, а это Радио Рокс. Вот представьте, огромное количество радиостанций, но вы остановились именно на этой волне. Представляете, как нам приятно и самое главное, как мы это ценим. А вам, тем, кто за рулем, мы желаем счастливой дороги, чтобы поездка была приятной, аккуратной, ну и чтобы не было скучно, естественно, вот эти самые парочку легких анекдотов от легких будней. Две подруги сидят, и она говорит: вот скажи, пожалуйста, вот что делает подруга, когда вторая накосячила? Она говорит: ну как что? Она помогает. Она говорит: да. А вот что делает лучшая подруга, когда ты накосячила? А лучше накосячит вместе с тобой.
2: Именно. Ты знаешь, у меня один маленький анекдотик, он от Сергея. Ну и второй, собственно говоря, да, только он чуть побольше. Кто-нибудь из ваших друзей страдает алкоголизмом? Да никто не страдает, всем нравится.
1: Да.
2: И еще момент. Слушай, почему у тебя нет друзей? Я не знаю. Ну почему ты такой сложный? Ну я не знаю. А ты вообще же знаешь что-нибудь? Да. И что ж ты знаешь? Ну, что королева термитов может жить до 50 лет. Ну и как это может тебе помочь в жизни? Да я не знаю.
1: Ну, это супер.
2: Да, классика жанра. Ну что, друзья, а теперь давайте узнаем, что же происходит на дорогах Минска.
0: Дорожная обстановка.
3: О ситуации на дорогах Минска. По данным сервиса Яндекс.Карты, загруженность 3 балла. Есть пробки на проспекте Независимости от улицы Янки Купалы до Ленина, на Долгиновском тракте от Новаторской до Орловской. Затруднения есть на Сурганово от Платонова до Богдановича, на МКАД от Франциска Скорины до Ваупшасова, на Шаранговича от Якубовского до Академика Федорова. Будьте внимательны и хорошей вам дороги.

0: Реклама.
1: С 8 по 21 июня. Хит-цена. Товары с максимальной выгодой. Мини-маффины «Вареная сгущенка» всего 4,99 за 500 грамм. Подробности на сайте hitdiscount.by и по телефону плюс 375-44-511-99.
2: В Минске, в жилом комплексе «Минск-Мир», открылся новый фирменный магазин «Пикант» от Пинского мясокомбината. Для вас всегда свежее мясо и легендарные пинские колбасы. Поставки напрямую от производителя каждый день. Ждем вас ежедневно с 9 утра до 9 вечера по адресу: улица Алферова, 13. Перерыв с 14.00 до 14.30. «Пикант» на Алферова, 13. Ваш новый любимый магазин у дома.
3: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. АМИ.
4: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
5: В сети магазинов «Мясная лавка» в июне время выгодных покупок. Грудинка для мочанки фирменная охлажденная 10.99 за килограмм. Колбаски из мяса свинины и птицы нежные для барбекю 12.99 за килограмм. Шашлык «Голень гриль» премиум 8.99 за килограмм. «Мясная лавка». С нами жить вкуснее. Подробности на сайте mdfislavka.by и по телефону 8 0212 64 77 82.
6: Диарея

0: Средство Смектикомет.
1: Смектикомет – лекарственный препарат для симптоматического лечения диареи у взрослых и детей. Применяется в комплексной терапии с раствором для регидратации. Лекарственный препарат перед применением ознакомьтесь с инструкцией. Имеет противопоказания, нежелательные реакции. Разрешено применение у детей старше 2 лет. Не рекомендуется применение во время беременности и лактации. После лечения 7 дней. Реклама. Производитель Медотоплас.
2: Радио Рокс.

0: подарите мне.
1: Дурацкий вопрос.
2: Но перед тем еще несколько сообщений. Михаил пишет: друга выбрать невозможно. Друг проявляется со временем и, увы, может внезапно пропасть. Дружбу нельзя определить временем общения, друзьями друга. Время и поступки покажут друга, и вы в очередной раз убедитесь в своей доверчивости. Ну, по-всякому бывает, да. Иногда же, опять-таки, знаете, мы же не знаем, как мы определяем друг друга. Вот мы там долго общаемся, кто-то определяет, говорит, это мой друг, а кто-то говорит, это мой приятель.
3: Совершенно верно. Но ведь все, что мы сейчас говорим, это основано на нашем опыте.
2: Конечно.
3: И опыт этот из-за того, что произошли в жизни какие-то ситуации. Вот у вас произошла ситуация, когда друг там, вы дружили-дружили, а потом бац, и приходишь к человеку и видишь ложечки свои. Как потом, mm-hmm. Бывает, знаешь человека, ты целых 28 лет, потом приходишь к человеку и видишь ложечки свои.
2: Да, так, да, так знакомая тут, ситуация.
3: Да, так и тут. И на основании уже вот этой ситуации вы делаете вывод, что невозможно проверить там, а у кого-то совершенно другая ситуация была.
2: Кстати.
3: У меня, например, все друзья проверены временем. Все близкие друзья на определенный период, вот сейчас меня слушает Светочка Соловей, прислала сообщение, подружка. Наша дружба прервалась на несколько лет в силу разных обстоятельств. Мы жили в разных городах, и разная жизнь у нас была. Но потом мы снова нашлись, и наша дружба продолжается. Светочка, спасибо тебе за это.
2: Помнишь, там писали по поводу того, что когда человек прикован, значит, к кровати, mm-hmm. болен, то там родные и близкие. Mm-hmm. Вот Максим mm-hmm. тоже пишет: в любом случае, я 2 года прикован к кровати, в основном друзья спасают, а не родственники. Да, видите, у каждого свой опыт, поэтому мы и оцениваем ситуацию по-разному. А Иван
3: исходя
2: написал, вы
3: опыта, да.
2: просили историю о друзьях. У меня есть друг Назар, мы с ним дружим еще с детского сада. Мы уже очень долго дружим, мы, если спорим, то очень сильно, но редко. Или сильно редко, вот как-то так написано.
3: Сильно или сильно редко?
2: Да, тем более у нас такой момент, если мы обиделись, мы можем обидеться максимум на 10 минут. Но это прекрасное качество, Иван. У меня, к сожалению, по-другому. Наверное. Мне кажется так. И Олег еще пишет: девушка друга меня как женщина не интересует, но если она хорошенькая, то он мне не друг. Да-да-да, это
3: всегда
2: так.
3: Всегда есть искушение,
2: это, знаете,
3: такое.
2: Это как в том анекдоте. Привет, братан, что случилось? Да хочу свою девушку, понимаешь, поужинать сводить, но на мели. Чего страшного? Для этого и существуют друзья, правда? Я сам завтра свожу ее поужинать.
3: Угу. Это называется «Была тебе любимая, а стала мне жена».
2: Да. Ну что,
3: всякие
2: теперь
3: в жизни бывают ситуации.
2: Дурацкий вопрос.
3: Ну и известная фраза. Если друг оказался вдруг, и у нас вопрос, а где этот друг у друга оказался?
2: Ну, давайте пофантазируем, где друг оказался. Ваши ответы шуточные, серьезные. Ждем в Viber 33 699 102 и 1.
3: Или пишите на страницу ВКонтакте Радио Рокс М.
1: Легкие будни.

0: же, как ты.
1: Дурацкий вопрос.
2: Если друг оказался вдруг, и у нас вопрос, а где этот друг у друг оказался?
3: Угу. Так, ну, Михаил пишет, дружили мы, вдруг тут бац, и Рокс включили. Друзьями мы остались, и, конечно, Роксик подключили. На Роксе, короче, остались, это прекрасно. Угу. Владимир, обычно не там, где надо.
2: Вот об этом и речь, так мы и спрашиваем, где он вдруг оказался?
3: Он оказался засланным казачком.
2: Потому что часто бывает компания, да, и где-нибудь друг совершенно в другом месте. Думаю, ну как ты там оказался? И это же, кстати, первый вопрос. Как ты там оказался?
3: Вот Александр, что засланный казачок, Владимир написал, если друг оказался вдруг, оставьте его там, где он и оказался.
2: Ясно.
3: Дмитрий, а вдруг он оказался больше нужен другому другу?
2: Знаете, уже как-то...
3: Ну и...
2: Да.
3: Хорошо. А если объединиться, так всем ваша вот эта дружба...
2: Где ты оказался? Я оказался нужен другому.
3: Другу, да. А так можно было бы на троих сообразить?
2: Можно было.
3: Можно.
2: Но он отказался.
3: А, Едвига Ивановна пишет, так готовый же ответ в песне. И не друг, и не враг, а так. Золотые
2: Нет.
3: слова, как говорится, ни рыба, ни мясо. Бесхребетная амеба какая-то. Такой друг нам не нужен. Нам нужен преданный, который за тебя и в огонь, и в воду. Ну, Едвига Ивановна, мы ж не берем, как в песне или там еще.
2: Мы спрашиваем,
3: песня
2: где
3: уже
2: вдруг
3: отвечена.
2: Оказался.
3: Да, а тут нас интересует ваша фантазия. Где он вдруг мог оказаться? Клавдия пишет, у меня две подруги. Так, ну это чуть позже,
2: и
3: ладно.
2: И они обе где-то оказались.
3: Да. В шкафу написал Юрий.
2: А.
3: Да.
2: Даже хорошо.
3: Ой, подожди, это ж нет, это не Клавдия написала. Клавдия другое. Это опять вот перескочил в Вайбере тут. Светлана Петровна написала, у меня две подруги. С первой мы познакомились в 84-м году на Дальнем Востоке. Сейчас я живу в Беларуси, а подруга в Германии. Но это не мешает нам общаться. Со второй познакомились в 2000-м году. Разница в возрасте 12 лет, но нам это не мешает общаться. Я думаю... Хороших дает Бог, друзей. И Клавдия по поводу друзей, ответ на дурацкий вопрос. Ну где он оказался? Ну где? Если ему 18+, то возможностей много. А если 60+, то он сам себе хозяйка.
2: Так. Неплохо.
3: Ольга пишет, чей друг живет у меня вторую неделю? Забирайте, пожалуйста.
2: Неплохо у вас там.
3: Танюша пишет, лишь бы друг не оказался в постели у жены друга. Вот.
2: Ой, какие страсти. Я говорю, все из опыта
3: да ну,
2: жизненного.
3: Ты знаешь, опыт из-за того, из стереотипов, которые существуют.
2: Стереотипов и страхов. Вот.
3: Да. Ну что, поняли. Спасибо, друзья, за вашу активность.
1: Легкие будни.

0: Реклама.
1: Мечтаете о настоящем драйве и комфорте? В Витебске стартовали продажи новых автомобилей Havail. Яркий и компактный Havail Jolion. Динамичные и стильные F7 и F7X. Большой и проходимый Dargo. Havail – это сочетание безопасности, передовых технологий и мощи. Записывайтесь на тест-драйв в автоцентре Витебск Автосити по телефону 29 708 1010 или на сайте vitavtocity.by.
2: Сильная техника требует сильных фильтров. Агрофильтр – огромный ассортимент масляных, топливных, гидравлических фильтров для любой техники. Премиум качество, которое не подведет. Работайте без простоев, экономьте ресурсы. Звоните 7283, сайт Agrofilter.by. Agrofilter – сила в каждой детали.
3: Best Clinic в Могилеве. Телефон для абонентов А1 и МТС. 7227. Хорошее здоровье нужно всем. Best Clinic в Могилеве. Информация носит рекламный характер.
4: Удивит не слабо каждого гурмана. Вкус люля-кебаба нашей марки «Ганна».
5: И обед здоровый, и полезный ужин. Хит от «Ганны» новый, всем для счастья нужен.
4: Люля-кебаб из говядины. Для быстрого и вкусного ужина без лишних хлопот. На радость всем гурманам деликатес от «Ганны».
6: Активнее, граждане, сдаем ненужный вам металлолом. За каждый сданный килограмм мы хорошо заплатим вам.
7: Организация «Белвторчермет» дорого закупает бытовой лом у населения на всей территории республики в неограниченном количестве. Адреса приемных пунктов, контактные телефоны и цены на сайте bvm.by. Оплата за сданный металлолом производится в тот же день.
8: Радио «Рокс».

0: Реклама. Обновленные кроссоверы Хавейл уже в Беларуси. Новые версии популярных моделей Хавейл уже доступны у официальных дилеров в Минске и областных городах. Что внутри? Новые мощные двигатели, полный привод, обогревы всего, что нужно, и оцинкованный кузов для долгой службы. Дилер гарантирует 5 лет сервисной поддержки. Доступна лизинговая программа от партнера, рассрочка на 4 года. Подробности на havail.by или по номеру 7905.
1: Помнишь, еще недавно он умел только ползать, а сейчас уже в футбол играет. Растет на глазах.
2: Как и мой бизнес. Из идей на салфетке в крупный офис командой.
1: Все растет. И дети, и наша собака, и амбиции.
2: И депозит от Сбера. А с ним уверенность в завтрашнем дне.
3: Безотзывный депозит в белорусских рублях до 14% годовых от Сбера. Растет на глазах. Подробнее на сайте sber.by или по телефону 148.
4: Мечтаете о настоящем драйве и комфорте? В Витебске стартовали продажи новых автомобилей Хавейл. Яркий и компактный Хавейл Джолиан. Динамичные и стильные F7 и F7X. Большой и проходимый Дарго. Хавейл – это сочетание безопасности, передовых технологий и мощи. Записывайтесь на тест-драйв в автоцентре Витебск Автосити по телефону 29 708 1010 или на сайте vitavtosity.com. Bye. See?

0: Легкие будни.
1: Вот так вот быстрое время пролетело, как говорил Михаил Михайлович Жванецкий. Не умеешь любить, сиди, дружи. Мы именно о дружбе сегодня и говорили. Что для вас дружба? Как вы встретили своих друзей? Что вас объединило? И вот как-то так...
2: Да, и время быстро, как и с друзьями, быстро пролетает, но это и замечательно. Просто самое главное – ценить это время. Ну, что делать, если оно так скоротечно?
1: И, собственно, ценить людей, которые, знаете, как говорят о друге, это человек, который знает о тебе абсолютно все, вот как в анекдоте, и все твои косяки, неудачи, недостатки, но все равно продолжает оставаться собой. Это тот человек, с кем ты можешь оставаться самим собой без боязни какого-то осуждения там или еще чего-то. Понимаете, вот это, собственно, и есть дружба.
2: Да, можно быть самим собой, ничего не бояться. Ну что, все, я пошел к своим друзьям. Мои дорогие, любимые друзья, оставляю вас в компании Валентины Лосовской. Желаю хорошего, нескучного вечера.
1: Ну, а мы с вами, дорогие друзья, снова встретимся в народно-поздравительной программе «Был бы повод», которая выйдет в 19 часов. Так что до новых встреч в эфире.
2: Счастливо!
3: Валентина Лосовская и Антон Шмидт.

слушаете «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93 FM. «Рокс». Лучшие песни о главном. В Беларуси 6 вечера.

0: Добрый вечер, в студии Людмила Климович. Торговые сети продлили скидку 10% на ряд товаров для уязвимых категорий населения. Как сообщили в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли, принято решение подписать очередное доп. Соглашение на второе полугодие. В числе товаров со скидкой – хлеб, мука, овсяные хлопья, перловая крупа, макароны, говядина, свинина, тушка, кур, молоко, сметана, творог и другие товары. В программе скидок участвуют 13 крупных торговых организаций. Началась регистрация для прохождения централизованного тестирования в резервные дни. До 11 июня подать заявку могут абитуриенты, пропустившие основные дни по уважительным причинам. Для этого надо лично явиться в пункт регистрации с паспортом и документами, подтверждающими причины отсутствия. Резервные дни ЦТ 18, 20 и 22 июня. 18 июня по всем предметам, 20 по 8 предметам на выбор, 22 по русскому и белорусскому языкам. Работы по укреплению грунта возле жилого дома в Витебске завершились. Как сообщили в МЧС, жильцы могут вернуться в квартиры. Вчера возле многоквартирного дома по улице Шрайдера из-за сильного дождя произошла усадка грунта на месте проведения земляных работ по прокладке канализационной трубы. Котлован засыпан, установлены железобетонные плиты для вбивания шпунтов. В Беларуси вскоре станут публичными высокоточные ортоизображения территории страны, полученные с помощью аэрофотосъемки. Их включат в национальную инфраструктуру пространственных данных и разместят на государственном геопортале. Новые материалы будут в виде ортофотомозаики георесурса дистанционного зондирования Земли. Это покрытие из множества аэроснимков. А на чемпионате Европы по гребле на байдарках и каноэ Беларусь представит 27 спортсменов, сообщает Белта. Форум с 11 по 14 июня пройдет в Португалии. Параллельно там же пройдет чемпионат Европы в пара-каноэ, где нашу команду представят 5 спортсменов.
1: Погода.
0: Белгидромет обещает завтра ночью от 12 до 17 тепла. Днем в Минске до 26, в Бресте и Гродно до 22-21, в Витебске и Могилеве до 28 и до 27 в Гомеле. Кратковременные дожди в Бресте, Гомеле и Гродно.
1: Добрый вечер.

0: Дорожная обстановка.
1: О ситуации на дорогах Минска. По данным сервиса Яндекс.Карты, загруженность 7 баллов. Есть пробки на МКАД от проспекта Независимости до Дачной, на Кальварийской улице, на Притыцкого от проспекта Машерова до Пушкина, на Первомайской, на Ульяновской улице от Чапаева до Ленина, на проспекте Независимости от Козлова до Энгельса, на Сурганова, на Орловской, от Куйбышева до Коростояновой. Будьте внимательны и хорошей вам дороги.

0: Реклама.
1: Хочешь ремонт? Делай. Хочешь новый гаджет? Покупай. Хочешь отпуск или авто? Бери. Хватит ждать. Паритет-банк одобряет. Кредит до 100 тысяч рублей на любые цели до 5 лет. Подробнее на паритетбанк.бай или по телефону 171. Паритет-банк. С нами удобно.
2: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Большой выбор матрасов всего от 119 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: С 8 по 21 июня. Хит-цена. Товары с максимальной выгодой. Нектарин всего 6,89 за килограмм. Подробности на сайте hitdiscount.by и по телефону плюс 375-44-511-99.
4: Светофор.
5: Кто умен и кто хитер, покупает в Светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, Светофор экономить помогает.
4: Светофор.
6: Хотите чудо? Рекс, пекс, фекс.
7: А можно только чудо, Рекс?
6: Можно. Рекс, Рекс, Рекс. Сухой корм для собак от белорусского производителя с натуральными ингредиентами. Для красивой шерсти и крепких костей.
0: Радио Рокс.

0: Вот так.
1: Слушайте «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93.FM. «Рокс». Лучшие песни о главном.

0: Реклама.
1: Помнишь, еще недавно он умел только ползать, а сейчас уже в футбол играет. Растет на глазах.
2: Как и мой бизнес. Из идей на салфетке в крупный офис командой.
1: Все растет. И дети, и наша собака, и амбиции.
2: И депозит от Сбера. А с ним уверенность в завтрашнем дне.
3: Безотзывный депозит в белорусских рублях до 14% годовых от Сбера. Растет на глазах. Подробнее на сайте sber.by или по телефону 148.
4: Мечтаете о настоящем драйве и комфорте? В Витебске стартовали продажи новых автомобилей Havail. Яркий и компактный Havail Jolion. Динамичные и стильные F7 и F7X. Большой и проходимый Dargo. Havail – это сочетание безопасности, передовых технологий и мощи. Записывайтесь на тест-драйв в автоцентре Витебск Автосити по телефону 29 708 1010 или на сайте vitavtocity.by.
5: ОАО «Жабинковский сахарный завод» приглашает на постоянную работу грузчиков склада готовой продукции. Заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки. Электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Электрогазосварщиков, слесарей по КПА. Машинистов бульдозера, экскаватора, крана. Операторов пакетоформирующих машин. Слесарей-ремонтников. Станочников деревообрабатывающих станков. Достойная заработная плата. Социальный пакет. Бонусы. Бесплатное медицинское страхование. Обучение на производстве. Подробности по телефону 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 31.
6: Best Clinic в Могилеве. Телефон для абонентов А1 и МТС 7227. Хорошее здоровье нужно всем. Best Clinic в Могилеве. Информация носит рекламный характер.
0: Радио Рокс.

0: Реклама. У вас «Лада»? Хотите получить сервис и запчасти с выгодой до 60%? Концептуальная сеть АПС «Бай» запустила акцию «Своих не бросаем». Официальная гарантия, заводские стандарты и премиальный сервис без ожиданий. В автоцентрах АПС полный цикл обслуживания «Лада» по всей стране с 35-летним опытом. Звони 1-300-300.
1: Радио «Рокс».

0: Добрый вечер, в студии Людмила Климович. Началась регистрация для прохождения централизованного тестирования в резервные дни. До 11 июня подать заявку могут абитуриенты, пропустившие основные дни по уважительным причинам. Для этого надо лично явиться в пункт регистрации с паспортом и документами, подтверждающими причины отсутствия. Резервные дни ЦТ 18, 20 и 22 июня. Правоохранители предупреждают белорусов о новой схеме обмана. Под удар попали абитуриенты, сообщает агентство «Минск Новости» со ссылкой на телеграм-канал «Народный антифейк». Злоумышленники звонят якобы от имени бухгалтерии вуза и сообщают, что место на платном отделении почти закреплено за абитуриентом, но требуется предоплата, и высылают счет, QR-код или ссылку для перевода денег. Нельзя переводить деньги по непроверенным ссылкам. А комитет госконтроля предложил пересмотреть подходы к подготовке жилья и коммуникации к осенне-зимнему сезону. Как рассказал его председатель, во время совместного заседания палат парламента половина жилых домов в стране не проходит должного обследования перед началом отопительного сезона. Паспорта готовности получают стране, не имеющие недочеты и дефекты. По предложению комитетом, правительством изменяются подходы к проверке домов. В Минске за несколько лет намерены накрыть навесами все выходы из подземных переходов, сообщает Белта. К работам приступят уже в этом году. Навесы будут из металлоконструкции и стекла, чтобы была обзорность для пешеходов. Первыми обновленные выходы получат главные транспортные артерии города. Проспекты Независимости, Победителей и Партизанский. Белгидромет предупредил о погодных контрастах. Завтра местами, а по западу на большей части территории страны пройдут дожди, а по юго-востоку будет жара, днем до плюс 29. Специалисты рассказали, какой погоды ждать этим летом. На большей части территории страны прогнозируется положительная аномалия температуры с вероятностью до 60%. На севере в пределах климатической нормы.
1: Погода.
0: Белгидромет обещает завтра ночью от 12 до 17 тепла. Днем в Минске до 26, в Бресте и Гродно до 22-21, в Витебске и Могилеве до 28 и до 27 в Гомеле. Кратковременные дожди в Бресте, Гомеле и Гродно.
1: Прогноз погоды представляла компания «Могилев Моторс», официальный дилер «Белджи» в Бобруйске и Могилеве.
2: Внимание! Открытие автосалона «Белджи» в Бобруйске на Минской 108Б. Только здесь, приобретая новый «Белджи», бонус. Первое ТО за 1 рубль. Предложение действует до 7 августа 2026 года. Подробности на belgi-bobruisk.by или по телефону +375 44 588 9000.

0: Программа для ваших праздников.
1: Добрый вечер, уважаемые слушатели Радио Рокс. Приветствуем вас на волне самого искреннего радио. Мы снова вместе, как старые добрые друзья. И целый час этим вечером мы проведем с вами в народно-поздравительной программе «Был бы повод». Будем передавать приветы, поздравлять с праздниками, отмечать важные события и говорить хорошие искренние слова. Ваши послания отправляйте в Вайбер Радио Рокс. Всю информацию, пожалуйста, умещайте в одно сообщение. В нем, пожалуйста, укажите имя и фамилию адресатов, напишите ваши поздравления и пожелания в прозе, искренне от себя. Сами подпишитесь в конце и проверьте, все ли слова правильно написаны, все ли верно. Только после этого отправляйте. Помните, что чем корректнее будет написано ваше сообщение, тем лучше оно будет звучать в эфире. Кстати, вы уже можете их отправлять, а мы уже готовы их озвучивать. Прекрасный летний вечер, 9 июня. Идеальное время, чтобы насладиться теплом, отдохнуть от суеты и поделиться душевным теплом с близкими людьми. Улыбнитесь, мы начинаем.

0: Радио Рокс.
1: Итак, дорогие друзья, мы начинаем нашу поздравительную программу. И первое сообщение, как говорится, с прошедшим. Я всегда говорю, что никогда не поздно говорить человеку хорошие слова и продлевать ему праздник. 6 июня отметил свой день рождения замечательный, красивый, обаятельный человек. Человек слова и дела, прекрасный муж, отличный отец трех богатырей сыновей, самый веселый дедушка и самый верный товарищ и друг Сергей Викентьевич Пунченко из города Витебска. И отмечал он свой день рождения в кругу самых родных и близких людей, и этот день рождения был незабываемым. Он был настоящей восточной сказкой, которая запомнится надолго. И от имени друзей поздравление для Сергея как продолжение праздника. О, мудрейший! Пусть дом твой всегда будет полной чашей, ковер под ногами мягким, а в сердце цветут сады вечной весны. Желаем, чтобы солнце освещало твой путь, луна дарила покой, а Всевышний щедро отмерял дни, полные счастья, здоровья и процветания.

Добрый день, Радио Рокс. Сегодня у моей племянницы Анастасии Бережник круглая дата – 30 лет. Поздравляю мою любимую племяшку. Желаю тебе всего самого наилучшего в этой жизни. Любви, счастья, здоровья. И оставаться такой же прекрасной и замечательной дядя Владимир и крестная мама Галя из Могилева. Анастасия, мы вас тоже искренне поздравляем с такой красивой датой. И желаем всего самого доброго в этот день. Пусть исполняются все заветные мечты. Пусть впереди ждет только самое-самое хорошее. А все дела, которые вы начинаете, заканчиваются только успехом. С днем рождения и принимайте музыкальный подарок от Радио Рокс.

0: Реклама.
1: Хозяйка под дождем где-то ходит, а дома хорошо и в миске котфит. Сухой корм от белорусского производителя. Так вкусно, и столько протеина, витаминов и минералов. Котфит сплошное.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Радио «Рокс».

0: Программа для ваших праздников
1: «Был бы повод».
0: Валентина Лосовская.
2: Дорогую и любимую маму Татьяну Викторовну Загуста от всей души поздравляет вся семья, родные и близкие с днем рождения. Хотим пожелать тебе крепкого здоровья, душевного спокойствия, семейного благополучия. Пусть в жизни тебя окружает только нежность, тепло наших объятий и любовь наших сердец. Пусть каждый день дарит ощущение легкости и свежести, чтобы рядом было только добро, чтобы улыбка не сходила с твоего лица, а в доме звучал смех. Пусть все, о чем ты тихо мечтаешь, сбывается легко и красиво. Ты для нас целый мир, и желаем тебе всего самого-самого светлого и нежного. Будь счастлива!

0: Радио Рокс.
1: Здравствуйте, любимые Радио Рокс. А давайте вместе с вами посетим город Пружаны и поздравим с днем рождения самую красивую, самую нежную, самую любимую женщину – Людочку Фисенко. Солнышко, с днем рождения, Людочка! Ты прелесть! Пусть все твои трудности останутся позади. Счастья тебе, здоровья, исполнения всех твоих желаний. Пусть ритм твоего сердечка бьется только от радости. Милочка, ты самая лучшая! С днем рождения! Вот такое красивое сообщение для вас, Людмила, прислал Анатолий. Так что, думаю, все вместе с вами отправились в Пружаны и за вас порадовались. Радио Рокс тоже не останется в стороне и вручает вам музыкальный подарок.

0: программе «Был бы повод».
1: Дорогой Рокс, сегодня от всей души хочется поздравить с днем рождения нашего дядю Андрея Викторовича Данилова и пожелать множества приятных благ. В первую очередь, конечно же, здоровья крепкого и отличного настроения. Пусть все твои задумки обязательно свершатся и принесут полезные плоды. Пусть купюры прибавляют вес твоему портмоне, а в гараже поселится не один шикарный автомобиль. В отпуск, естественно, на Мальдивы и так каждый год наслаждаться лазурными берегами. Пусть у тебя все будет на отлично, ведь иначе быть не может. Андрей Викторович, замечательное поздравление. Пусть действительно все так и будет. На Мальдивы, конечно, я думаю, вы обязательно съездите. Но а пока побывайте в Сочи.

0: Программа для ваших праздников.
1: Был бы повод.
0: Валентина Лосовская.
2: Добрый вечер, любимый Рокс. Сегодня Всемирный день друзей. Мы будем очень благодарны, если вы поздравите нас с этим днем. Мы дружим много с такими людьми, где дружба превратилась в долгие годы. Семья Козловых, Надежда и Павел. Семья Апанасенко, Надежда и Сергей. Наталья, жена моего брата, которого уже с нами лет 15 лет. Семья Королевич, Елена и Валентин. Мы дружим больше 40 лет. И всем можем пожелать такой крепкой и верной дружбы. Спасибо вам за хорошую песню заранее. Мы с мужем Александром Вороненко присоединяемся. Ну что ж, дорогие друзья, для вас действительно сейчас будет хорошая душевная песня. И мы желаем много-много лет вашей дружбе, хорошей, крепкой, тесной и в удовольствии.

0: программе «Был бы повод».
1: Любимую крестницу Антонову Ангелину поздравляю с днем рождения. Ангела моя любимая, всего тебе только самого наилучшего. Здоровья, успехов в учебе, в жизни и везде. Знай всегда, я тебя люблю. Твой крестный Ваня. Дорогой Рокс, передаем поздравления с днем рождения Надежде Сокол из Потеряевки. Крепкого здоровья, много сил и только приятных моментов от дочки Виталины и зятя Максима. Надежда, мы тоже вас поздравляем с днем рождения. Дорогой Рокс, хотим поздравить маму Струк Инну Ивановну из Гродно с юбилеем. Мамочка родная, поздравляем тебя с днем рождения. Мы рады, что мы твои сыновья, гордимся тобой, заботливой, надежной, любящей и всегда понимающей мамой. Твои Никита и Владислав. Инна Ивановна, какие у вас замечательные защитники. Мы тоже вас поздравляем с юбилеем. Самые искренние пожелания. Пусть в вашем доме всегда будет благополучие, мир. Пусть все дела исполняются, как вы того хотите. Пусть сбываются все ваши мечты. И пусть жизнь балует вас, приносит приятные сюрпризы. И пусть близкие и родные всегда будут рядом. Ну и не забывайте о том, какая вы милая, красивая и обаятельная. Пусть на вашем лице всегда будет улыбка. Она очень украшает женщину. С днем рождения, с юбилеем!

Ах, как я рада! И знаете почему? Потому что снова открывается романтическая страничка в нашей программе. Добрый вечер, любимые Радио Рокс и вся Рокс-семья. Привет из Орши. У меня огромная просьба. Поздравьте, пожалуйста, с 25-летием совместной жизни моих родственников. Слышко Алену и ее мужа Виталия из Москвы. За это время они воспитали 4 замечательных детей. Поздравляю вас, мои дорогие Аленка и Виталий, с замечательной датой. 25 лет счастливой супружеской жизни. Вы прошли уже через многое, и хорошее, и не очень, но эти обстоятельства не сломили вашу семейную идиллию, и я хочу пожелать вам, чтобы так было еще не один десяток лет. Пусть будет все отлично у вашей семьи. Прибавляются доходы, умножается любовь, крепнет доверие, и никогда не возникают сомнения в отношении друг друга. Много-много вам позитивных и ярких дней, добрых, нежных слов. Продолжайте любить и идти по жизни только вместе, не размыкая родных рук. С серебряной свадьбой!

0: программе «Был бы повод».
1: И сегодня такой замечательный момент наступает для Софьи Владимировны Давидович из Острашицкого городка, потому что сегодня за нее радуются и ее самые родные и близкие, и ее коллеги. Я думаю, и мы с вами, дорогие друзья, порадуемся, потому что сегодня Софье Владимировне исполнилось 95 лет. Вот такой у нас юбиляр. Дорогая Софья Владимировна, поздравляем вас с таким знаменательным событием. 95 лет – это большой праздник, это огромный повод для гордости и радости. Вы молодец, вы достойны высших похвал, вы пример стойкости, уверенности, жизнелюбия и стремления к большему. Софья Владимировна – ветеран труда. Мы желаем вам крепкого здоровья. Такой же улыбкой встретить столетний свой юбилей. И это поздравление от коллектива физиотерапии Республиканской детской больницы медреабилитации. Уважаемая Софья Владимировна, вся наша команда «Радио Рокс» тоже присоединяется к поздравлениям в ваш адрес, потому что вся ваша жизнь – это как драгоценная книга, каждая страница которой наполнена добротой, мудростью, любовью. Пусть впереди будет еще много светлых глав в этой книге, наполненных радостью, заботой близких и приятными моментами. Крепкого вам здоровья, благополучия. Ну и, конечно, принимайте музыкальный подарок от «Радио Рокс».
0: Песни нашей страны.

Днем друзей, своих друзей Оленьку и Андрея, Аллочку и Александра, Юленьку, Наташу, Людмилу, Раису, Владимировну и всех-всех-всех друзей, с которыми меня свела судьба. Пусть ваша жизнь будет насыщенной, радостной и полной достижений. А в плотном графике всегда найдется место для душевных посиделок. Желаю всем крепкого здоровья, простого земного счастья, искренней любви, летнего тепла в душе, вдохновения, приятных событий, оптимизма и позитива, а также неизменной удачи и больших успехов во всем, хорошего достатка и стабильного благополучия. И пусть ваша дружба процветает еще долго-долго, написала Ирина.

Ну и в завершении нашей программы вот приветики полетели. Здравствуй, Радио Рокс. Можно передать привет своему мужу, белобородому Виктору. Солнышко, я скучаю и безумно тебя люблю. Знай это. Радио Рокс, передайте, пожалуйста, привет моему брату Денису, племяннику Алешеньке и деду Казимировичу. Пусть хорошее настроение вас не покидает никогда. Я катаюсь по воде, рыбачу с мотоцикла. Все выходные провел в Минске. Хочу доехать до вас, но пока по работе не пускают. Не скучайте, всегда вас помню и ценю, друг Саша и Наташа. Прадед пишет, что что-то с погодой, но лето сопротивляется и не сдается. Берем пример и радуемся восходам и закатам всем белорусам. Всех белорусов с теплым летом и недорогим мороженым, я так поняла. Ну, не знаю, мы с вами делимся теплым солнышком и теплым вечером. У нас погода и все хорошо. Ну и последнее на сегодня. Дорогой Рокс, я хотела бы поздравить маму Олю Ходунькину с днем

рождении и передать ей большой-большой теплый привет. Я хочу пожелать тебе здоровья, счастья, благополучия и успехов. Мы тебя очень-очень сильно любим. Ольга, мы тоже присоединяемся к поздравлениям в этот вечер. Пусть он для вас будет невероятно приятным, красивым и праздничным. Дорогие друзья, на этом все. С вами была я, Валентина Лосовская. До новых встреч в эфире.

0: Белгидромет обещает завтра ночью от 12 до 17 тепла. Днем в Минске до 26, в Бресте и Гродно до 22-21, в Витебске и Могилеве до 28 и до 27 в Гомеле. Кратковременные дожди в Бресте, Гомеле и Гродно.
1: Добрый вечер. Добрый вечер. Радио «Рокс».

слушаете «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93 FM.

0: Rocks.
1: Как неспокойно на душе, и память оживи, что так давно прошло уже, но сердце не остыло. И хочется поверить вновь, что ты слезу уронишь, и нашу первую любовь однажды тоже вспомнишь.

0: Горькая слеза упала на песок. Она была одна, он тоже одинок.
1: Радио Rox.

0: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
1: Ты крути, крути гуся, с MaxLine'ом ты крути, крути гуся.
2: Подробности на MaxLine.by и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С MaxLine'ом.
3: В Беларуси 9 вечера.

0: Белгидромет обещает завтра ночью от 12 до 17 тепла. Днем в Минске до 26, в Бресте и Гродно до 22-21, в Витебске и Могилеве до 28 и до 27 в Гомеле. Кратковременные дожди в Бресте, Гомеле и Гродно.
1: Добрый вечер.

0: Слушайте «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93.FM. «Рокс». Лучшие песни о главном.
1: Мы с тобой летим за сотню, разрезая пыль.

0: Реклама.
1: Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенды. Play on the legend
2: level. Клиент.бай. Телефон 214. Повышение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
0: Радио «Рокс».

0: Лучшие песни о главном. Рокс.
1: Когда вдруг обернутся пророчеством его песни, его слова, когда в дверь постучит одиночество неожиданно, как всегда, когда ночью холодной бессонница разольет на постель вино, когда очень тепла захочется

Если очень хочется, все получится. Радио «Рос».

Как у Мерлин взлетела белая юбчонка, я стиснул зубы ветром, овладев. Полон стакан ли пуст, я как бездомный пес.

0: Реклама.
1: Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенды. Play on the legend
2: level. Пен.бай, телефон 214. Получение прибыли не разыграно, связано с риском получения убытков.
0: Радио Рокс.

0: Белгидромет обещает завтра ночью от 12 до 17 тепла. Днем в Минске до 26, в Бресте и Гродно до 22-21, в Витебске и Могилеве до 28 и до 27 в Гомеле. Кратковременные дожди в Бресте, Гомеле и Гродно.
1: Добрый вечер.

0: за то, что свел меня с тобой.
1: Рокс. Много пройдено, много прожито январским снегом.

слушаете «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93 FM.

0: Реклама.
1: Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенда.
2: Лента.бай, телефон 214. Улучшение прибыли не разыгранно связано с риском получения убытков.
3: Встречи с сябрами всегда по отличному поводу. Где ты чувствуешь поддержку друзей. Где наши голоса звучат как один. И согревает тепло настоящей дружбы. Сябры, когда собираются свои. Чрезмерное употребление алкоголя вредит здоровью. Радио «Рокс».

твою я тебя назову, а потом обниму, а потом обману, а потом...

0: Реклама.
1: Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенда. Play on the legend level.
2: Клиент.бай. Телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
3: Встречи с сябрами всегда по отличному поводу. Где ты чувствуешь поддержку друзей. Где наши голоса звучат как один. И согревает тепло настоящей дружбы. Сябры, когда собираются свои.
4: Чрезмерное употребление алкоголя вредит здоровью.
0: Радио «Рокс».

0: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
1: Ты крути, крути гуся, с MaxLine'ом ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на MaxLine.by и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С MaxLine'ом.
3: В Беларуси 11 вечера.

0: Белгидромет обещает завтра ночью от 12 до 17 тепла. Днем в Минске до 26, в Бресте и Гродно до 22-21, в Витебске и Могилеве до 28 и до 27 в Гомеле. Кратковременные дожди в Бресте, Гомеле и Гродно.
1: Добрый вечер. Радио.
2: А она мою.

Рокс. Слушал бы и слушал.

в одиночестве. Я не очень верю в рок и судьбу. Что случилось вдруг, я никак не пойму. Одиночество, его высочество, поселилось в дом, но выгонять не хочется.

а мне так хочется. Одиночество, одиночество. Мне так хочется одиночество.

вижу, как одинокий волк. Но сейчас я понял, этой жизни толк. Нас всегда страшит одиночество.

спасибо, маму, что я родился в краю заплаканных берез, за то, что ангел мой хранитель меня как мог по жизни нес. Когда я с дуру ошибался, нет-нет, заглядывал в окно. Я верю, но боюсь признаться,

будущее станет прошлым, и в память временам хорошим не расплескать бы эту доброту. Мой ангел, он меня не предал, в больничной духоте проведал, и я ему не раз еще спою то, что я был, я есть, и я еще побуду, еще побуду.

Слушайте «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93.FM. «Рокс». Лучшие песни о главном –

0: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
1: Ты крути, крути гуся, с MaxLine'ом ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на MaxLine Buy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С MaxLine'ом.
3: В Беларуси пол.

ночь зажжет сигарету, черный кофе нон-стопом, а в окно теплый ветер дует потоком. Мысли ходят по кругу, мне бы в угол загнать их, но бессонница снова входит не кстати.

0: Год за годом, час за часом. Будем вместе. Рокс.
1: Да, летят года, лихие кони. И веселья нет от скачки той. Так сидел и думал я в вагоне поезда, что вез меня домой. Домой, где под седыми облаками, среди лесов, усыпанных шарками,

лучшей жизни я уехал. Отчего и сам забыл давно. Я просто ехал и смотрел.

вагоне поезда, что вез меня домой. А за окном мелькали сосны ели и огоньки затерянных селений. Я, небось, заблудший огонек, вот так же затерялся средь дорог.

что ж, сынок, прощай, счастливый путь. А я уж как-нибудь, уж как-нибудь. Да, летят года, лихие кони, и веселья нет от скачки тор. Так сидел и думал я в вагоне,

а жизнь наяву другая. И слезы порой я сам от себя скрываю. И ты не со мной, и странная боль немая. Ты стала другой, ты стала чужой, я знаю. Ты здесь, а мне не верится, что облака развеются и все ветра рассеются. Тогда

0: Рокс.
1: У каждого своя дорога в рай. Ни с чем ее одну не перепутать. Постелена она весенним утром и летним ветром нам наречена. По скошенной траве найду дорогу, по снегу запорошенной тропе. Пусть люди говорят, побойся Бога, не им судить, куда идти.

не спрашивай вечность, куда ведет нас эта бесконечность. А жизнь, как спичка, вспыхнет и прощай. У каждого своя дорога вверх,

0: как спичка вспыхнет. И прощай,
1: Рокс. А мне здесь нравится.
2: Что за птица счастья и как ее поймать? В двух словах несложно об этом рассказать.

такое счастье, не нужно объяснять. Нам, мужчинам, стоит женщину понять.

слушаете «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93 FM.

Радио Рокс. Лучшие песни о главном. –

лет от любви сгоряча красовался твой след алым маком от губ. Я на равных тебя отстоял, помнишь, Люб? Я

ветерок. Осенний лист прилип к знакомому окошку. Дворовый пес сидит у дома, весь промок. Дворовый пес сидит у дома, весь промок. И не гоняет больше рыженькую кошку. Там за окном все по-другому, там не я. Есть у нее уже давно своя семья. И ребятишки кличут папы.

Мне остается только дальняя дорога. Менял я женщин и менял я города. Менял я женщин и менял я города. Но прикипело сердце к этому порогу.

Слушайте «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93.FM. «Рокс». Лучшие песни о главном –

помады на ноге. Вход идут ножи и вилки, на войне, как на войне. Треугольник, треугольник, треугольные дела. Бесконечные разборки, где ты был, где ты была.

0: моя жизнь.
1: Радио «Рокс» на своей волне.

0: Семь нот, а эффект Рокс.
1: Не чувствуя боли, сжимая ладонь в кровавый кулак, под самоконтролем неси свой огонь сквозь сено и мрак. Пусть в кошельке твоем ни гроша, и развели тебя как мосты, но если светла твоя душа, то значит в плюсе ты.

Вся и соль, когда смог свои крылья белые, ты расправить, забыв про боль, значит, понял, что в жизни главное, в этом-то вся и соль, значит, понял, что в жизни главное.

весной, когда смог свои крылья белые ты расправить, забыв про боль. Значит, понял, что в жизни главное — в этом-то вся и соль. Значит, понял, что в жизни главное —

0: значит, понял, что в жизни главное в этом-то вся и соль. Значит, понял, что в жизни главное в этом-то вся и соль.
1: Час за часом, год за годом. Будем вместе.